С нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Анатолия Бушила, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.

мы прочитаем 6 главы Евангелия от Марка, 12 стих. «Они, ученики Иисуса Христа, апостолы, пошли, проповедовали покаяние, 13 стих, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли». Я думаю, что хорошо эту проповедь назвать «Три проблемы человечества». Вот слушайтесь. «Они пошли, проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли». Три проблемы человечества. Покаяние, изгнание бесов и исцеление. Евангелие – это добрая весть от Бога, которую должны услышать практически все люди на земле. Христос говорит, так случится. Люди абсолютно все на земле услышат о том, что Иисус Христос пришел в этот мир спасти грешников, услышат о том, что они грешники, что их любит Господь, услышат о том, что есть ад, есть сатана, есть вечное царство, и что практически от воли человека зависит, где человек будет проводить свою вечность. Вот откройте Евангелие от Матфея, пожалуйста, 24 глава, 14 стих. Христос говорит, «И проповедано будет сие Евангелие, Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Бог говорит, что придет такой момент в истории мира, что практически все народы услышат эту проповедь. Но есть интересное слово в этом стихе. Это Евангелие будет проповедоваться во свидетельство всем народам. То есть многие услышат, но не покаются. Но как свидетельство они это услышат. Допустим, ты и не думал слушать о Боге, ты и не рассчитывал в своей жизни, что будешь среди верующих, но Господь так выстроил цепь обстоятельств, так сложилось в твоей жизни, что ты попал в церковь и слушаешь Слово Господне. И тебе определять, тебе лично определять, это во свидетельство или во спасение. Ты можешь сам определить это. Но когда последний грешник или грешница услышат о спасении через Иисуса Христа, тогда придет. Что придет? Конец придет. Закончится. В послании к римлянам так апостол Павел одну фразу говорит. И фраза очень интересная. Говорит, когда войдет полное число язычников в Царство Небесное. Есть таинственное число, которое апостол называет полным числом. Вот люди спасаются, все меньше, меньше остается мест для спасения. И есть число таинственное. И, наконец, последняя грешница спаслась, или последний грешник спасся, и спасение закончилось. Вы когда-нибудь в своей жизни были в ситуации, что именно на вас заканчивалось, ну, допустим, билеты продают, вам очень надо уехать, перед вами последний билет продали. Кто-нибудь испытывал такое, вот надо нужная вещь, вот это нужная вещь, и надо тебе, женщина впереди тебя заказывает две этих вещи, забирает, и у тебя проблема, не купил, опоздал, немного раньше надо было прийти. Стать в очередь, у тебя было бы, но не получилось. Закончилось все. Но это так, материальное. А по словам апостола Павла, когда войдет полное число язычников, все спасение закончится, тогда придет конец. Ни вопли, ни покаяние, ни горечь, сожаление, ничего уже не могут сделать. Все кончилось. Вот подобно тому, как смерть приходит к человеку. Вчера мы могли еще поговорить с человеком, попросить прощения у него или что-то там решить, какие-то проблемы. Сегодня он умер. Все уже, ничего не сделаешь.
хотел бы попросить прощения, хотел бы как-то изменить отношения, все кончилось. Суть Евангелия изложена практически в золотом стихе Библии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но что? Имел жизнь вечную». Вот практически, если понимать или глубоко понять вот этот стих, ты поймешь Евангелие, Новый Завет. Бог любит грешников, посылает Иисуса Христа в этот мир, Он берет грехи мира на Себя, Он умирает на Голгофе, воскресает, каждый год празднует этот праздник Пасхи, и всякий верующий в Иисуса Христа как Спасителя имеет жизнь вечную. Не надо какого-то специального образования, чтобы понимать евангельские истины. Это так просто. Это так просто, что апостол Павел говорит: вот, братья, посмотрите, пожалуйста, много ли среди вас знатных, много ли мудрых, но, говорит, немощные и ничего не значащие в мире этом избрал Господь, чтобы посрамить значащие и сильные. То есть Евангелие настолько просто, что умный человек, многие себя считают очень умными, мудрыми очень, проходят мимо своего спасения, проходят, потому что Евангелие очень просто. Веруй, и будешь спасен. Вот если бы преподали какую-нибудь сложнейшую философию, вот если бы надо было напрячь интеллект, вот тогда, может, это бы стоило что-либо. А так? Но Христос говорит: «Славлю тебе, Отче, что ты утаил сие от мудрых, а открыл сие младенцам». И Сын Человеческий, Христос, пришел взыскать и спасти погибшие, то есть пришел грешников найти. Бог пришел, чтобы спасти тебя, чтобы дать тебе спасение, чтобы ты рассталась с грехами, чтобы ты расстался с грехами и чтобы ты получил спасение. Бог знает, что без Него человеческая душа погибнет. Знает это и сатана знает, что без Бога человек погибнет. Но часто этого не знает сам человек. Или если знает, очень легкомысленно относится к этому. Очень легкомысленно относится. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, 8:36 прочитаем, слова Христа. 8 глава, 36 стих прочитаем. Здесь сказано так: «Ибо какая польза человеку, если он, человек, приобретет весь мир, а душе своей повредит?» В очах Божьих наша душа – драгоценность. И Сын Божий пришел, чтобы искупить, чтобы выкупить нашу душу, чтобы дать нам спасение, чтобы ввести нас в жизнь вечную. Он, Христос, пролил свою драгоценную кровь на Голгофе, чтобы дать нам новый Иерусалим, чтобы в сердце твое и мое вошел Христос. 2000 лет назад Он на Голгофе возле Иерусалима умер за наши грехи. Вот это суть Евангелия. И сегодня, через некоторое время, я буду призывать к покаянию. Я буду пытаться показать тебе на основании Писания, что ты должна покаяться, что ты должен покаяться, что это проблема твоей души. Если ты не покаешься, ты погибнешь. Ты просто погибнешь. Итак, Христос, что Он проповедовал? Мессия или помазанник, или Христос – это практически значение одно и то же. Мессия – это помазанник, это Христос. Он проповедовал покаяние, Христос. Когда пришел, Он проповедовал покаяние. Мы сегодня много мест будем читать с Евангелия от Марка. 1 глава, 15 стих Евангелия от Марка. «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божье». Говорит Христос: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Покайтесь и что делайте? Веруйте в Евангелие. Царствие Божье практически – это власть Божья в сердце человека, в сердце грешника. Покаяние – это начало этой власти в сердце твоем. Покаяние – это ты поменяешь жизнь свою, блуд, воровство, наркотики, обман, ложь, греховную жизнь – тебе предстоит бросить. Некоторые люди, они умные люди, они понимают, что
Если покаяться, это надо изменить жизнь. А любится так грех, как это выражение говорит, брать-то душа хочет, грехи не пускает, люди знают. Грехи не пускают, любится грех, очень любится. Как я без этого смогу? Я не смогу, потому что это мое, мне нравится это. И практически человек вот внутри вот эту борьбу испытывает. Но это не только власть Христа в нашем сердце. Придет духовное царство, царство Божье, когда пройдет вот это материальное царство. Апостол Павел, святой апостол Павел говорит, потому что все видимое, оно временное, а невидимое, оно какое? Вечное. В материальном царстве владыкой является сатана. И он практически ловит человека на грехах и на материальных удовольствиях. Человеку кажется, что вот если он достигнет этого, он будет счастлив. Но достигая чего-либо, он понимает, что счастье не приходит. Покаяние практически это изменение, перемена мыслей и самой жизни. Оставление греха силой Божьей. Истинное покаяние возможно только при условии «веруй в Евангелие». Не просто я выйду сегодня и скажу, Господи, прости меня, помилуй меня, я грешник. И начну, после того, как выйду, начну жить своей греховной жизнью. Вера в Евангелие – это изменение жизни. Ты начинаешь читать Евангелие, Бог начинает говорить твоему сердцу, учить твое сердце и менять твой характер. Вообще, что бы ты мог сказать о своем характере? Он тяжелый? Ну, как вы думаете, с нами тяжело, нашим близким, или нам тяжелее с ними? А? Понимаете, какая ситуация? Когда мы веруем в Евангелие, когда мы каемся, Бог начинает изменять наше сердце, наш характер. Это не сразу происходит. Не сразу. Ну, грубые грехи сразу оставляем. А потом Бог начинает учить нас великим истинам. Говорит, придите и научитесь, ибо я кроток и смирен сердцем. И тогда что случится? Найдете покой душам. Пока ты, верующий человек, не научишься кротости и смирению, ты не найдешь что? Покой души. Ты будешь верующим человеком, будешь говорить на иных языках, член церкви, водное крещение примешь, но у тебя проблемы, у тебя, с одной стороны, радость, что ты спасенный, а с другой стороны, еще неосвященный характер, который мешает тебе и который является проблемой твоей для тебя же и для окружающих тоже. Христос умер на Голгофе, чтобы изменить вот это состояние, чтобы мы покаялись и вместе с тем изменить наш характер. Мы говорим сегодня о трех проблемах. Итак, первая проблема – покаяние. В 9 главе Евангелия от Матфея, во 2 стихе рассказывается, как больного принесли ко Христу, и он исцелил его, больного этого, и потом говорит ему, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Вот эти четыре слова. Прощаются тебе грехи твои. На земле каждая грешница может услышать эти слова даром сегодня, покаяться, и Бог скажет, прощаются тебе грехи твои. В вечности, когда ты станешь перед Богом на суде вечном, ни за что, ни за какие миллионы, ни за какие слезы ты уже этих слов не услышишь. Прощаются тебе грехи твои. Твои грехи, они есть у тебя, и ты знаешь. Бог говорит, тебе прощаются грехи. Ты сегодня можешь покаяться, примириться с Богом. При служении Христа многие получили прощение грехов. Это его матери Христа Марии было при его рождении было сказано. Родишь сына и наречешь ему имя Иисус, то есть Спаситель. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. Так сказал ей ангел Гавриил. А Иосифу было сказано о нем, он спасет людей своих от грехов их. Он спасет людей своих от грехов их.
Понимаешь, покаяние – это важнейший момент. Мы говорим о трех проблемах. Первая проблема твоей души, не раскаявшейся, – это покаяние. Это понимать, что тебе это необходимо. Очень трудно покаяться, потому что общественное мнение, страх перед тем, смогу ли я жить святой жизнью. И вообще, это прекрасная вещь насчет Царствия Небесного. Но подумаем об этом в следующий раз, когда будет поближе к смерти, и когда у меня, не так много интересов в этом мире. Ведь без греха в мире попробуй прожить, и поэтому мы немножко отложим это на потом. Сколько миллионов грешниц и грешников отложили это на потом? И единственное, что случилось с ними, они что? Не успели. Не успели. Хотел. Уже был близок. Уже так иногда Дух Святой касается моего сердца. Думаю, выйду, покаюсь, а там что Бог даст? Ведь другие каются, живут нормально. Я помню одну девушку по имени Марина. А у нее какая ситуация? Она наркоманка была, Дух Святой коснулся ее сердца, она бросила наркотики, Бог крестил Духом Святым, она переживала счастье, радость, такая радость, такое счастье. Мы молились с ней. А потом, через некоторое время, она вернулась к наркотикам. Ей говорили, что смотри, погибнешь, Бог же не вечно будет миловать. В Библии есть такие слова, говорит Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым. И однажды они со своей подругой спьяна ехали на такси, налетели на ограду, обе погибли. Понимаешь, какая ситуация? Ты не знаешь, и я не знаю, день своей смерти. С Богом нельзя шутить. Бог, с одной стороны, есть любовь, но с другой стороны, страшно упасть в руки Бога живого. Бог есть огонь. Подобно как в монете есть две стороны, точно так и у Бога. С одной стороны, это любовь. Он посылает Иисуса Христа в жертву на Голгофу для спасения твоей души. С другой стороны, Он много раз говорит твоему сердцу «покайся». Но приходит момент, когда Бог говорит, не человек, довольно, хватит. Я дал ей время покаяться, но она не покаялась. Все закончилось. И потом крик, и потом слезы, но все кончилось. 12 его учеников Христа покаялись в свое время, они последовали за ним. Богатый Закхей, начальник, покаялся. Терзаемая бесами Мария Магдалина, блудница, покаялись. И во времена Христа было много людей, которые покаялись, и в сыне плотника увидели Мессию, своего Спасителя. Ты можешь это сегодня сделать, покаяться? Это так важно. Это так важно для твоей души. Ничего не важно в этой жизни так, как покаяние и твое примирение с Богом. Является ли христианская жизнь легкой прогулкой? Нет. Нет. И еще раз нет. Писание говорит, многими скорбями надлежит войти куда-то. Понимаешь, это не легкая прогулка. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Грешники, чтобы попасть в ад, дороже платят, чтобы праведнику попасть в рай. Они мучатся на земле, плюс в вечности еще мучения есть. Поэтому я убеждаю тебя сегодня сделать выбор. Я убеждаю тебя выйти из-под власти сатаны сегодня и сказать, Господь, я твой сын, Господь, я твоя дочь, я хочу, чтобы ты вошел в мое сердце. О первой проблеме покаяния при Христе мы поговорили. Откройте Евангелие от Марка, 1 глава, 39 стих. Он, Иисус, проповедовал в синагогах их и изгонял бесов. Проповедь в покаянии и изгнание бесов в служении Иисуса Христа были тесно связаны. Он в синагогах, то есть в молитвенных домах, изгонял бесов из людей, верующих евреев. Кто такие бесы? Бесы – это слуги сатаны, это духи, это личности без тел.
Бесы имеют чувства, эмоции, написано, и бесы веруют, и что делают? И трепещут. Практически, когда мы молимся об изгнании бесов, часто очень человек дрожит, бесы трясут его при изгнании. Бесы имеют волю. Вот откройте Евангелие от Матфея 12:43-44, вы найдете там такое слово. Христос говорит, что когда беса изгонят из человека, он ходит по безводным местам, ища покоя. Это дух сатанинский, который не в теле человека, он мучится. И потом говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. Бес рассматривает тело человека как дом его. Бесы имеют знание. Однажды Христос, Евангелие от Марка 1:24, просмотрите. Христос вошел в синагогу, и бесноватый человек там был, он вскричал и говорит, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, святой Божий». Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него». И тогда дух нечистый, сотрясший его, вскричал громким голосом и вышел из него, и все ужаснулись. Это вторая проблема человечества – бесы. Это реальность наших дней. Это личности сатанинские, которые живут в человеке и которые мучат человека. А знаете, практически в Новом Завете показан конфликт Царства Божьего и Царства Сатанинского при изгнании бесов. И мы видим, как Царство Божье побеждает вот сатанинское царство. Обычно сатана или бесы мучат очень человека. И о Христе сказано, что Он пришел отпустить кого там? Измученных на свободу и пленным дать освобождение. В Евангелии описаны где-то 14 случаев изгнания бесов, когда Христос изгонял бесов. Из мужчин, из женщин, с мальчиков, с девочек изгонял бесов. Это вторая проблема человечества. Бесы. И Христос освобождал от духов зла. Бесы обязательно мучат человека. Как бесы входят в человека? Иногда это по наследству. Иногда это личный оккультизм. Гадали, обращались к бабкам, ходили к экстрасенсам, ходили к колдунам, гадателям, к гадалкам ходили. Еще один момент – непрощение. Вот когда ты не прощаешь человеку, и когда ты сердце свое не можешь открыть для того, чтобы простить, и вот это непрощение, желчь непрощения, ненависть к человеку – это открытые двери для того, чтобы бес вошел в человека, начинает мучить человека. Это сексуальные грехи, это проблемы, связанные с тем, когда человек пытается через различные книги, как черная магия, белая магия, различные сонники, вступить в союз с нечистой силой. Как последствия страхи, депрессии, мучения души. Иногда человек слышит голос. Иногда у человека страх перед безумием. Он говорит, я не знаю что, но я боюсь, что я сойду с ума. Греховные фантазии, напряженность. Когда у человека проблема с бесами, как правило, он испытывает внутреннюю, постоянную напряженность. Более того, путаница в мыслях. Иногда это ругань внутри человека. И бесы пришли, чтобы украсть, убить и что еще сделать? И погубить. И погубить. Это вторая проблема человека – бесы. Первая проблема – это нераскаянное сердце. И когда мы имеем нераскаянное сердце,

Я могу рассказать массу примеров, как это происходит и что происходит с человеком, когда у него проблема с бесами. Я помню один случай такой. Это года 3-4 назад одна женщина пришла, ну, слышит, что в новой жизни молились о изгнании бесов. Она пришла ко мне и говорит: «Можно с вами поговорить?» Я говорю: «Конечно». Но мы остались в комнате одни. Она говорит: «Понимаете, какая ситуация? Муж ушел к любовнице, она присушила его вот чарами. Не могли бы вы помочь в этой ситуации?» Ну, я говорю: «Помочь можно, конечно». Я говорю: «Знаете, что нужно сделать? Первое – это покаяться, отдать сердце Христу, значит, служить Богу. И как только вы отдадите сердце свое Христу, вы будете дочерью Его, и Бог будет заботиться о вас. Но это надо оставить грех, начать жить христианской жизнью и любить Бога». Она так подумала, а женщина была очень умная. Говорит: «А по-другому нельзя?» Я говорю: «Ну, понимаете, какая ситуация? Если бы я вам сказал сейчас так: дайте мне 50 гривен сейчас, я молюсь, муж возвращается, и еще 50 принесете, вот это пойдет?» Она говорит: «Да, вот это да». Понимаете, какая ситуация? Я говорю: «Не, надо только отдать сердце Христу». Она говорит: «Ну, хорошо, мы потом встретимся с вами. До сих пор жду встречи». Понимаете, какая ситуация? Человек хотел бы пользоваться силой Божьей, освободиться от дьявола, от бесов освободиться, вместе с тем не решить первую проблему. Какая первая проблема? Покаяние. Покаяние. Отдать сердце Богу, потом все остальное. Многие приходят и говорят: я вот слышали, что вы молитесь. И я говорю: придите в собрание, начните читать Евангелие, поймите основные законы Божьи. Может, вам не надо и изгнание, просто покаяние. Как только властелином вашей души станет Бог, бесы уйдут. Бесы уйдут. Если сразу не уйдут, надо приказать, чтобы ушли, но уйдут. Но сердце надо отдать Богу. Люди хотят изгнания бесов, но без покаяния. Откройте Евангелие от Матфея 4:24. Третья проблема. «И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, припадками, бесноватых, лунатиков, расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа». Евангелие от Луки, 5 глава, 15 стих, кто смотрит. «Но тем более распространялась молва о нем, о Христе, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». Все это видели ученики Иисуса Христа. И однажды, мы смотрим с вами сегодня постоянно Евангелие от Марка, 3 глава, 13 стих. Однажды сказано: «Потом он взошел на гору и позвал к себе, кого сам Иисус хотел, и пришли к нему 12 учеников, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Понимаете, какая ситуация? Те же проблемы, три проблемы Сын Божий поручает своим ученикам. Наш текст говорит, мы вначале прочитали: они, ученики, пошли, проповедовали покаяние, изгоняли бесов, мазали масло больных людей, и они исцелялись. И здесь такой момент, он передает им власть, говорит им: «Вы видели, что я делал? Я говорил людям о покаянии, я изгонял бесов, я молился об исцелении, теперь вот вас посылаю, чтобы вы это делали». Там интересный момент, вот обратите внимание. И еще раз: «Позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему», 14 стих, «и поставил из них 12, чтобы с ним что? Были». Чтобы с ним были. Понимаете? Если мы желаем,

чтобы власть Духа Святого была в нашем сердце, если мы желаем, чтобы Бог использовал нас для служения, мы должны быть с Ним. Ты обязательно должна найти время молиться, читать Библию, чтобы прежде всего Его власть была в твоем сердце. Перед выходом на миссию, да, нужно быть с Ним. И мера смирения и праведности определяет меру веры и власти. Я одну эту мысль еще раз хочу повторить. Мера смирения и праведности нашего смирения глубокого и праведности нашей определяет меру веры и власти. Иногда человек не был со Христом, не оставил грехи, но ему так хочется иметь власть. Он так хотел бы изгонять бесов, он так хотел бы участвовать в каких-то явных, ярких делах Божьих. Но так не бывает. Есть духовные законы, и Он позвал, чтобы с Ним были. Если Дух Святой зовет тебя на служение, ты должен найти время быть с Ним. Прежде всего, Его власть в твоем сердце должна быть, в твоем доме должна Его власть быть. Ты должен научиться слышать нежный Его голос, жить по Его законам. И когда ты научишься это, придет момент, тут сказано, Он позвал. Он позвал. И когда Он позовет, об учениках сказано так, Евангелие от Матфея, 10 глава, 1 стих, позвал и дал им власть над нечистыми духами и над болезнями. Ученики начали проповедовать покаяние, изгонять многих бесов, и многих больных мазали маслом, и они исцелялись. Обратите ваше внимание на слово «многих». Здесь не сказано, ученики изгоняли всех бесов, и не сказано, что они исцеляли всех больных. Здесь сказано как? Многих. Потому что до конца проповеди Евангелия в этой жизни все никогда не уверуют. Коллективно мир не покается. Многие грешники уйдут в ад. У тебя есть возможность прийти к Богу. Многие не будут освобождены от бесов, потому что, имея определенную практику, я скажу, что иногда проблема человека при освобождении состоит в том, что он не хочет оставить определенные грехи. Он не хочет простить человеку. Ему нравятся грехи. Он живет с этими грехами. Бесы мучат, но удовольствие от греха больше, чем мера бесовского мучения. Я понятно говорю, нет? Хочется бесов изгнать, оставить в себе удовольствие греха. А так не бывает. Оно все в комплексе. Ты должен или выбросить бесов, покаяться, но тебе надо от греха отречься. Чего люди больше всего хотят и хотели в этой жизни? Первое – исцеление тел. Чего люди больше хотят? У нас есть три проблемы – покаяние, изгнание бесов и исцеление. Чего люди больше всего хотят? Исцеление тел. Кто из вас в своей жизни, ну, до покаяния, заряжал воду перед телевизором? Смотрели Чумака, смотрели Кашпировского. Такие есть тут, нет? Есть? А зачем это делали? Чтобы что? Чтобы быть здоровыми. Бабки различные, молитвы святыми, не очень святым, различные заклинания. И человек для того, чтобы быть здоровым, да? Как это в Библии сказано? Кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. Когда начинает болеть что-то, он говорит, да я любому Богу и бесу буду молиться, только чтобы оно перестало. И человека интересует материальное, телесное. Его интересует исцеление тела в первую очередь. Изгнание бесов. Многие приходят и говорят о том, что бесы очень мучают. Часто и к нам люди приходят с этой же проблемой, с этой же. Помогите, помогите, пожалуйста, бесы мучат. И когда я начинаю говорить, что тебе надо оставить грех, и тебе надо оставить вот это, и поменять образ жизни тебе надо принять Христа в свое сердце
Я внутренне чувствую, что он бы с легким сердцем отдал 100-500 гривен, выгоните только беса и не трогайте, пожалуйста, мою греховную жизнь. Я хочу жить греховно, это мне нравится все. Мне не нравится только то, что бесы мучают меня, помогите мне от них освободиться. А так не бывает, так не бывает. Как вот крысы собираются на мусор, так бесы собираются на греховную жизнь, на греховное сердце. Как мухи собираются на определенные вещи, точно так бесы слетаются там, где грех. Чего меньше всего хотят люди? Меньше всего люди хотят покаяться, принять Иисуса Христа как Спасителя и оставить греховную жизнь. Вот смотрите, что говорит Писание. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаии, 55:7. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив». Здесь сказано «да оставит нечестивый». Что оставить надо? Путь свой. И беззаконник оставить должен что? Помыслы. Проблема в помыслах. Понимаешь? Каковы мысли в душе у человека, таков и он. Если мысли грязные, ты жить чисто никогда не будешь. Чистые мысли может принести только Господь. Если ты хочешь действительно, чтобы жизнь твоя изменилась, то в начале покаяния, не просто раскаяние, не просто сожаление о грехах своих, но покаяние. Господи, прости меня, помилуй меня, войди в жизнь мою. Я уже намучился. Я хочу, чтобы ты царствовал в моем сердце и чтобы твое царство началось в моей душе. Я хочу, Господи, этого. Потому что под властью сатаны я уже был. Я знаю, что это такое. И поэтому прошу тебя, Господь, пусть кровь Иисуса Христа очистит от всякого греха. Это молитва покаяния. Что Христос дал своим ученикам после своего воскресения? 16 глава, 15 стих. Откройте. Евангелие от Марка. Мы сегодня много Евангелия от Марка читаем. 16:15. После воскресения своего он говорит ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет». 17 стих. «У веровавших будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». И дальше. «Возложат руки на больных, и они будут что? Здоровы». Те же три проблемы решаются. Те же три проблемы. Христос решал, апостолы решали, и мы должны те же проблемы решать. Покаяние, первое, изгнание бесов и молитва об исцелении. Книга «Деяний святых апостолов», и в нашей жизни мы видим верность этих слов. Покаяние человека. Рассказывает такой случай интересный. Однажды итальянец, жонглер, был в Америке, очень хорошо заработал, и все свое состояние он в бриллиант превратил, огромный бриллиант. И он, когда сел на корабль, плыл уже в Италию, долго плыть, и он вынес этот бриллиант на палубу и начинал подбрасывать бриллиант этот. И очень высоко бросал этот бриллиант, когда он падал, он успевал ловить его. Толпа собралась все, ну, представляешь, целое сокровище в руках, и он играется над водой. А жонглер был очень высококлассный профессионал, он подошел к борту корабля, швырнул этот бриллиант очень высоко, рассчитал ход корабля, рассчитал падение бриллианта и на глазах изумленной публики поймал этого. Все закричали, захлопали в ладоши, все такие, ну такого в жизни никогда не видели. Он еще раз швырнул, опять поймал. Третий раз швырнул, в этот момент корабль качнуло, и он пальцами достал только бриллиант, и все сокровище ушло куда? На дно. В один момент богатейший человек стал нищим. В один момент он игрался с сокровищем. Но он может приехать в Италию, он остался жив, и он может заработать себе денег. Он может когда-то вернуться в Америку и заработать тот же бриллиант. В твоей руке твоя душа, понимаешь?
Это самая великая драгоценность, которую ты имеешь. Ни деньги, ни дома, ни валюта, ни машины – это ничто. Самое драгоценное – это твоя душа. И те деньги, которые имеют, они могут в один день исчезнуть, потому что в этом материальном мире есть три врага – воры, моль и ржавчина. Прежде чем призвать к покаянию, я хотел бы тебе дать несколько образцов этого покаяния и показать тебе, как люди относились к призыву Христа идти за Ним. Первый образец. Евангелие от Луки 5:28. «Иисус увидел мытаря Левия и говорит ему: „Следуй за мной“, и он оставил все, встал и последовал за ним». Мытарь Левий, человек с деньгами, Бог ему говорит, Христос ему говорит: «Следуй за мной». Он оставил. Что он оставил? Все. Понимаете, какая ситуация? Не бойся, когда все оставляешь ради имени Господнего, ты получишь больше. Ты получишь больше. Ты прилепилась к земному и к земле так, что тебе кажется, что Бог так и думает: как же тебе сделать больно, так как же тебя сделать несчастным. Нет. Когда мы приходим к Богу, Он делает нас счастливыми, и Он заботится о нас. Второй образец покаяния. Деяния святых апостолов 24:25. «И как он, Павел, говорил о праведности, о воздержании, о будущем суде, то Феликс, римлянин при власти, пришел в страх и отвечал: „Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя“». Апостол Павел, узник, проповедует человеку по имени Феликс, у него власть, у него деньги, и он проповедует о суде вечном. Он ему говорит, что жизнь скоротечная, он говорит ему о правде, о спасении, и он пришел в страх. Апостол Павел был прекрасным оратором. Он был, имел влияние Духа Святого. И он говорил так сильно, что этот человек понял, что это все правда. Но его реакция следующая. «Теперь пойди, когда найду время, позову тебя». Понимаешь, мне сейчас некогда. У меня еще много проблем, пойми это. Я потом позову тебя. Так без покаяния и ушел в вечность. Деяния святых апостолов 26:28. 26:28. Царь Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Этот человек тоже был при деньгах и при власти. Апостол Павел тоже ему проповедует. И он ему говорит: «Ты знаешь, ну ты отлично говоришь, я понимаю все, но немного ты меня не убеждаешь все-таки сделаться христианином». Третий пример. Деяния святых апостолов 17:32. Апостол Павел проповедует в Ареопаге в Афинах. «Услышав о воскресении мертвых, одни, афиняне, насмехались, а другие говорили: „Об этом послушаем тебя в следующий раз, в другое время“». Понимаешь, я тебе вот показал сегодня, показал образцы покаяния. Как люди относились к своей душе. Один оставил все и последовал за ним. Это был Левий. Это Закхей, который, услышав Христа, говорит: «Господи, Господи, все, что я делал неправильно, теперь я меняю свою жизнь. Кого обидел, воздам четверо». Это блудница, которая Христос сказал: «Иди и впредь не греши». Тебе сегодня предстоит сделать решение, самое важное решение в твоей жизни. Я не знаю, но мое сердце мне подсказывает, что для некоторых, возможно, это Господь говорит в последний раз, потому что может измениться или твое сердце, которое не в состоянии будет уже слушать призыв Христа, просто придет равнодушие и ожесточение. Или второй момент, просто завтра ты можешь уже не...

0: Дитя моє, послухай мене серцем, не торопись уйти від моїх ног. Давай порозмышляем з тобою вместе о том, как ты живешь и кто твой Бог. Вот ты сейчас слушаешь эти строки, а я считаю стук сердечный твой. Не думай, что я Бог такой далекий. Я прямо тут, я рядышком с тобой. Я знаю твои мысли, твои страхи. Я слышу каждый выдох, каждый вдох. Я знаю, чем сегодня искушает искусный враг, ведь план его готов. Но знай, дитя мое, что я имею неповторимый план твоей судьбы. И я любви своей не пожалею. Я на руках готов тебя нести. Ты помни, за тебя там, на Голгофе, я дорогим отцом оставлен был, чтоб ты на своей жизненной дороге не одиноко время проводил. Поверь же, я люблю, ты это слышишь, не позволяй врагу украсть тебя, ведь милостью моей ты только дышишь. За твое счастье я платил сполна. И мне было не стыдно и не дико на крест позора руки положить. Я думал о тебе, когда со скрипом вбивали гвозди, чтобы ты мог жить. Когда врагу ты сердце доверяешь, я эти руки снова возношу. Ходатаем стою, ты это знаешь, и у отца вновь милости прошу. А дьявол, может, счастье обещает, да только он его не покупал, поэтому он с радостью обманет. Не стоит он того, чтоб ты упал. Его стыдись, меня же не чуждайся, я сделал все, что можно для тебя. Успей всем сердцем мне отдаться. Не пожалеешь, слышишь, никогда.
1: Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние Его. Притчи 19:17.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Анатолия Бушила. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: Евангелие от Луки, глава 17. «Сказал также Иисус ученикам Своим, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтоб он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». И сказали апостолы Господу: «умножь в нас веру». Господь сказал: «Если б вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «пойди скорее, садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «пойдите, покажитесь священнику». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «встань, иди. Вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: «не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажет: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут 2 на одной постели, один возьмется, а другой оставится. 2 будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. 2 будут на поле, один возьмется, а другой оставится». На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся орлы.
1: Евангелие от Луки, глава 18. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Говорю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и унижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже!

дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Элизабет Фрай. Связь с Новым Южным Уэльсом была долгой и ненадежной, поскольку осуществлялась только за счет судов, совершающих рейсы в Австралию. Таким образом, как только суда для каторжан отплывали из Депфорда, трудно было удостовериться, как обращались с женщинами на борту судна во время поездки и когда они прибывали на поселение в Австралию. Элизабет пыталась добиться, чтобы на каждое судно назначали экономку, но безуспешно. Затем, начиная с 1815 года, было решено, что с каждым судном должен отправляться врач, обязанный следить за чистотой и питанием. Иногда бывало, до Великобритании доходила весть, что судно для каторжан потерпело крушение в море, и все погибли, включая детей. Элизабет постоянно изводила своих друзей в парламенте просьбами об усовершенствовании законов. Не было для нее важнее заботы, чем попытка достигнуть некоторого улучшения в жизни женщин-заключенных. В одной из дней она могла пойти, чтобы встретиться с членом правительства, на следующий — излагать обстоятельства дела адмиралу. Наконец, в законах произошли изменения. Ни одну женщину, отправляемую на судно для каторжан, не заковывали. И если у нее были маленькие дети до 7-летнего возраста, ей разрешалось взять их с собой в Австралию. Постепенно ее усилия приносили облегчение заключенным, которые так долго страдали от ужасных условий при перевозке. Достигнутая Элизабет гласность помогла людям Великобритании осознать необходимость более гуманного отношения к заключенным. Все время Элизабет Фрай была занята различными благотворительными программами, которые зачастую требовали длительных изнурительных поездок каретой. Она регулярно посещала Ньюгейт, всегда беседуя с женщинами и читая им Библию. Иногда были там и особые гости. Например, в июле 1818 года она была вместе с канцлером казначейства, без сомнения, надеясь на финансовую помощь для одного из своих усовершенствований в тюрьме. Она с удовольствием встретила весть о том, что в 1823 году парламентом был принят закон о тюрьме Роберта Пила. Этот закон обязывал местные судебные власти инспектировать тюрьмы. Они должны были докладывать Министерству внутренних дел в случае, если условия были неудовлетворенными. Элизабет во время своих посещений тюрьмы внимательно наблюдала, чтобы убедиться, выполняются ли новые законы на самом деле. Она опубликовала результаты своих собственных наблюдений за годы посещения тюрем. Эта публикация была полна мудрых советов и нашла широкого читателя, и не только в Великобритании, но и за границей. За эти годы она обрела известность в Европе благодаря реформаторской христианской деятельности. В России англичанин Уолтер Венинг занимался подобной деятельностью в русских тюрьмах, и они переписывались, обмениваясь идеями. Позже русская княгиня София, зная о достижениях Элизабет в Великобритании, создала комитеты женщин, чтобы посещать русские тюрьмы. Всегда готовая посоветовать и помочь в подобном деле,

Елизабет писала обращение, объясняя свои идеи об устройстве домов для психически больных людей. Она описывала также и то, как, по ее мнению, следует обращаться с такими людьми. В ее предложениях содержались терпение, доброта и надежда на предоставление пациентам, возможно, большей свободы. У княгини Софии были статьи Елизабет, переведенные на русский, и многие из ее идей стали частью русской системы содержания в тюрьмах того времени. Дома Елизабет всегда беспокоилась из-за недостаточной заботы о детях. Чаще всего, если родители детей были в тюрьме, и не было никого, кто как следует позаботился бы о них. Окруженные нищетой, смутой и жестокостью, дети могли легко приобрести преступные наклонности и оказаться в беде. В 1824 году Елизабет открыла дом для девочек в возрасте от 7 до 13 лет, осужденных за небольшие проступки. Ее цель заключалась в том, чтобы исправить их с помощью труда, а также образования и Библии. Обучение в этом доме было строгое, и девочки должны были придерживаться правил хорошего поведения. Елизабет была уверена, что с теми, кто совершил серьезные преступления, необходимо обращаться твердо, но справедливо. Некоторых женщин-заключенных, которые плохо себя вели, заставляли часами ходить по кругу. Они должны были делать это до изнеможения. Елизабет не старалась добиться отмены хождения по кругу, но она была за то, чтобы оно применялось только под наблюдением и только к тем женщинам, которые вели себя исключительно плохо. Вплоть до 1820-х годов Джозеф и Елизабет Фрай были состоятельными людьми, владея прекрасным домом и имея много слуг. Джозеф владел и управлял банком. Без такого состояния было бы трудно, да практически и невозможно для Елизабет достигнуть так многого. Тем не менее, становилось ясно, что Джозеф может потерять значительную часть денег. Банки давали людям суды, чтобы они могли их вложить в дело. И многие поместили их в компании в Южной Америке, которые разорились. В течение 1825 года многие банки по этой причине вынуждены были закрыться. Но Джозефу в течение 3 лет удавалось оставаться в деле. Однако в один из ноябрьских дней 1828 года он мрачно сказал Елизабет: «Мое предприятие обанкротилось». Стать банкротом в это время не было редким явлением. Но Джозеф Фрай был квакером, и для него потеря предприятия явилась жестоким ударом. Квакеры считались честными, осмотрительными и надежными деловыми людьми. Какое-то время Елизабет беспокоили трудности мужа. Ей казалось, что он слишком доверчив и легкомыслен в делах. Но до сих пор ему удавалось уцелеть, и она сосредоточилась на многих других вопросах. В течение нескольких ноябрьских дней того года они надеялись, что банк сможет продолжить работу, но положение было слишком рискованным. Никто деньги в банк не помещал. Все только хотели забрать свои сбережения. 21 ноября банк закрылся. Это означало, что Джозеф и Елизабет вынуждены были стать свидетелями, как в их дом пришли судебные приставы и сделали опись всего, что им принадлежало. Имущество семьи Фрай забрали для того, чтобы оплатить некоторые банковские долги. Братья и сестры Елизабет были богаты и по мере возможности помогали, посылая деньги и подарки. Бедному Джозефу так не повезло. Общество друзей не могло далее считать его своим членом, так как он уронил доброе имя их надежного предприятия. Несколько друзей, таких как Вильям Вудсберг, старались ободрить Елизабет и Джозефа, но это был период невзгод для них обоих. Люди начали злословить о том, как Елизабет тратила огромные суммы денег на благотворительность.
«Неудивительно, — говорили они, — что семья Фрай не могла вести свои дела должным образом. Поскольку многие были настроены против него, Джозеф не хотел идти на собрание, но Элизабет считала, что им следует пойти. «Мне будет тяжело находиться там, зная, что члены общества обвиняют меня в том, что мое предприятие потерпело крах», — сказал Джозеф. «Это тяжело для нас, но я уверена, мы должны пойти», — сказала Элизабет. Итак, Джозефа уговорили пойти. Некоторое время они сидели на балконе в смущенном молчании. Элизабет трудно было согласиться, что Бог одобряет несчастье, постигшее их. Но когда она выступила на собрании, то сказала, что ее вера в Бога так же крепка, как и прежде. Три брата Элизабет помогли Джозефу наладить торговлю чаем и дали ему работу у себя. Его заработок был значительно ниже, чем до банкротства, и семье пришлось менять образ жизни. Они не могли позволить себе жить в плашете и содержать штат слуг. Это было большим ударом для Элизабет, вынужденной распрощаться с этим большим домом, а также с прекрасными лужайками, парком и маленькой фермой. Брат Элизабет, Самуэль Гарни, был одним из тех, кто помог сохранить семейную торговлю чаем. Теперь он приехал с еще одним предложением помощи. Он приобрел поместье в Эдхэме под названием Хэм Хаус. Соседний с ним небольшой дом назывался Сидарс Апот Лейни. При нем был приятный английский парк с чудесными кедровыми деревьями. Дом, построенный в стиле королевы Анны, был из красного кирпича. И хотя его нельзя было назвать поместьем, это было вполне пригодное для жилья место. «Мне было бы приятно, если бы вы согласились признать Сидар своим домом», — сказал Самуэль, когда Элизабет и Джозеф обсуждали, как им будет не хватать плашета, к которому они так привыкли за столько лет. «Это великодушное предложение, и мы принимаем его с радостью и большой признательностью», — сказал Джозеф. Сидарс был вполне приятным домом, но Элизабет испытывала грусть по прежним временам, когда она вела дневник в своей комнатке в плашете. Они переехали в Сидарс в июне 1829 года. В результате тревог и разочарований, пережитых ею, Элизабет заболела и некоторое время вынуждена была лежать. Они потеряли много денег, но у них был хороший дом, четверо слуг, и они могли вполне прилично жить. При первой же возможности Элизабет вновь занялась посещением собраний квакеров и работой в тюрьме. В 1830 году, когда были коронованы король Вильям IV и королева Аделаида, Элизабет хотела познакомиться с ними в надежде, что они поддержат ее общественную работу. Однако она не пользовалась такой благосклонностью, как в прежние времена, когда была более обеспечена. Поэтому она послала королеве Аделаиде свою книгу о посещениях тюрьмы и разные проекты об образовании для бедных, религии и о запрещении рабства. Некоторые из ее идей теряли поддержку из-за таких людей, как Эдвин Чедвик, молодой юрист, который был уверен, что преступники должны получать срок заключения короче, но тюрьмы должны быть строже. Предполагалось, что полиция сохранит контроль за бывшими заключенными, чтобы была уверенность, они не нарушат вновь закона. Чедвик считал, что идея Элизабет Фрай о тюрьмах слишком облегчает заключенным срок наказания и требует слишком много расходов. Количество заключенных возросло с 35 тысяч в 1817 году до 121 тысячи в 1831 году. И такой большой рост преступности вызвал тревогу. В следующем году Элизабет выступала перед комитетом палаты общин. Она сразу могла сказать, что члены палаты были настроены недоброжелательно по отношению к ее идеям. «Все, что вы осуществляете, например, работа и ее оплата женщинам-заключенным, не делает ли это их жизнь слишком легкой?»
— спросил один из членов. «Я была во многих тюрьмах и могу сказать, что нет», — сказала Элизабет. «Заключенные предпочитают играть в азартные игры и пить, что очень плохо. Приучая их работать, мы даем им кое-что полезное и готовим их к жизни после тюрьмы». Комитет не желал слушать подобные рассуждения. Они хотели сделать тюрьмы такими ужасными, чтобы люди боялись их и не отваживались совершать преступления. Элизабет же хотела, чтобы тюрьмы исправляли заключенных, меняли их к лучшему с помощью полезной работы и учения Библии. Подводя итоги доклада, комитет не принял во внимание ее доводы. Элизабет была разочарована докладом, но это препятствие не остановило ее, и она продолжала делать то, во что верила. В августе 1832 года она была на юге Ирландии и исполняла утомительную программу преподавания. Ее поездки продолжались и в следующем году, когда она отправилась на острова пролива, посетив Сарк, Герм, Герци и Джерси. Она любила бродить в округе улицы Святого Ильи на Джерси, навещая людей в их домах, беседуя с ними и раздавая религиозные брошюры, которые всегда возила с собой. Ее взор радовал зеленый пейзаж сельской местности с холмистыми пастбищами. Она с удовольствием отметила меньшее количество попрошаек и признаков нищеты по сравнению с Лондоном. Ее интересовало все, что касалось нужд людей. Весной 1834 года она была во Фришвоте на острове Вайт, где провела замечательный день в гостях у местной береговой охраны. Как обычно, неутомимая труженица беседовала с ними о религии и образовании детей и была озабочена, узнав, что им крайне необходима библиотека. И это относится не только к береговой охране, у которой нет возможности читать книг, сказала Элизабет, когда она вернулась домой с Джозефом. Это касается береговой охраны по всей Великобритании. Мне бы хотелось создать библиотеки во всех пунктах береговой охраны в стране. Это хорошая мысль, и я помогу тебе, насколько это в моих силах, пообещал Джозеф. Мы обратимся к людям по всей стране, чтобы собрать деньги на покупку книг, сказала Элизабет. Вскоре они поняли, что взвалили на себя огромную ношу. В стране было около 500 пунктов береговой охраны, и для того, чтобы обеспечить их всех хотя бы небольшой библиотекой, потребовалось бы огромное количество времени, денег и труда. Но это не остановило Джозефа и Элизабет. При любой представившейся возможности она выступала от имени береговой охраны, объясняя их нужды. Джозеф занимался перепиской со многими религиозными организациями. Этот проект занял 2 года, и в течение этого времени Элизабет и Джозеф занимались еще и другой работой. В конце концов, береговую охрану обеспечили более чем 52 тысячами книг. Да и морякам британского флота это тоже принесло пользу. В июле 1836 года Элизабет, Джозеф и их старшая дочь Кэтрин выехали на острова пролива, не подозревая, что вскоре их жизнь окажется в опасности. Море было спокойно, и поездка, казалось, не сулила никакого происшествия. Как вдруг корабль окутали клубы тумана. Капитан, неуверенный в точном месторасположении корабля, и, беспокоясь из-за опасных скал вокруг, остановил корабль, и тот стал дрейфовать. И команда, и пассажиры со страхом ожидали того, что могло произойти. «Будь возле меня», — позвала Элизабет дочь. Естественно, Кэтрин подошла к ней, но как раз в этот момент раздался зловещий скрип, как будто корпус корабля задел несколько скал. После того, как на пароходе запустили двигатель и гребные колеса повернулись, пытаясь увести его от скал, Элизабет позвала стюарда, стоявшего рядом. «Принесите нам кофе», — сказала она. И несколько минут спустя, когда они пили его,
услыхали голос, усиленный рупором, сообщавший, что они приближаются к Гернисийской пристани. С большим облегчением все трое сошли на берег. К тому времени уже настало солнечное воскресное утро. Элизабет Фрай сохраняла спокойствие на протяжении всего тяжкого испытания. Но как только они ступили на землю и услышали перезвон церковных колоколов, она согласилась с дочерью, что не ожидала снова увидеть такое воскресение. Находясь на Гернси, они получили печальное известие, что одна из сестер Элизабет заболела. Было решено, что ей необходимо вернуться в Англию, в то время как Джозеф Фрай с дочерью поедут во Францию, чтобы посетить город Руан, а также окружающие его районы. Еще раз их жизнь подвергалась риску. 21 сентября Джозеф Фрай и Кэтрин. Их маршрут пролегал по зигзагообразным дорогам, которые спускались с крутых холмов к берегам Сены. Они сидели в закрытом экипаже, как вдруг поняли, что он подозрительно раскачивается и трясется. Лошади пустились в бешеный галоп, который кучер пытался обуздать. Джозеф Фрай попытался открыть дверцу экипажа. «Слишком поздно», — сказал он, — «мы не сумеем выбраться». Служанка дочери, сопровождавшая их, была в ужасе и обратилась за поддержкой к своей хозяйке, так как лошади понеслись еще быстрее. Кэтрин едва ли могла чем-нибудь помочь, и когда одна из лошадей поскользнулась и упала, она только и смогла воскликнуть: «Господи, помилуй нас!» Лошади мчались во весь опор по самому краю дороги с отвесным спуском к реке, протекавшей далеко внизу. Казалось, даже Джозеф Фрай потерял самообладание, в любое мгновение ожидая смерти. Затем неожиданно карета опрокинулась через край и с грохотом падала более 30 метров, прежде чем замерла неподвижно. Несколько крестьян в соседнем фруктовом саду увидели случившееся и устремились на помощь людям в разбитой карете. Они обнаружили троих израненных, окровавленных и ошеломленных людей, которые, к счастью, были живы. Их отвезли в деревню Рамили, где доктор обработал их раны. Джозеф послал сообщение своему сыну Вильяму, рассказав о происшествии. «Тебе не стоит беспокоиться. Они все выздоравливают», — говорил Вильям матери, когда навещал ее 2 октября. «Все это хорошо, но я должна поехать повидать их», — сказала Элизабет. Итак, она вновь пересекла пролив, направляясь в Кали, чтобы увидеться с мужем, дочерью и служанкой. Она радовалась, что их раны не слишком серьезны. С облегчением все они вернулись домой после путешествия по островам пролива, которое чуть было не закончилось трагически. Вскоре Элизабет вновь активно занялась работой во имя женщин-заключенных, а также тех, кого ссылали в Австралию. Муж ее сестры, Фавел, был серьезно озабочен страданиями, причиной которых являлось рабство. Всякое человеческое страдание причиняла боль Элизабет Фрай, и она тоже стала принимать активное участие в движении против рабства.

0: Молитесь за своих друзей и ходатаями станьте. Молитесь просто за людей, за их спасение и счастье. Молитесь искренне, любя, не замечая недостатков и в мыслях списков не ведя каких-то слухов и догадок. Мы все не ангелы в быту, не без греха и наши души, но проявляя доброту, мы сами делаемся лучше. И за кого-то, вознеся молитвы, пламенные речи, мы зажигаем для себя чудес, божественные свечи. Мы путь находим в небеса, молитвой жертвенного света сияют звездами глаза, лицо улыбкою согрето. Мы оживаем, как листва, под освежающей струёю молитвы, жертвенные слова, живой являются водою. Молитесь, словно за себя, с таким желанием неотступным, с такой готовностью не спать, пока не совершится чудо, пока не явится рассвет, как свет зари в глухую полночь, как обещающий рассвет, как своевременная помощь. Мы все имеем жало в плоть, и все нуждаемся в защите. Благослови тебя, Господь, в минуты жертвенной молитвы. Благослови же нас, Господь, любвеобильности плодами, чтоб среди собственных невзгод сиять для ближних маяками. Чтоб помнить о чужой беде, себя порою забывая, молиться просто за людей, молиться не переставая.
1: Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его. Притчи 19:17.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Анатолия Бушила.
1: Я читаю Псалом 110. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих оные. Дела Его — слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дела рук Его — истина и суд. Все заповеди Его верны. Тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой. Свято и страшно имя Его. Начало мудрости — страх Господень. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Я читаю Псалом 111. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник, не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки, рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Я читаю 112-й псалом. Аллилуйя! Хвалите рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю? Из праха поднимает бедного, из бренья возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя! Читаю 113-й псалом. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль — владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала? И с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и холмы, как агнцы? Пред лицом Господа трепещи, земля! Пред лицом Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет, а их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. И они не издают голоса гортанью своею. Подобны им будут делающие их и все надеющиеся на них. Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов. Благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо — небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы — будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя! Я читаю 114-й псалом. «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня». Я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне, Господи, избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой Твой, ибо Господь облагодетельствовал Тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых. Я читаю 115-й псалом. Я веровал, и потому говорил я, сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой, и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы, и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня, посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя! Я читаю 116-й псалом, самый короткий псалом. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя! Я читаю псалом 117. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Из тесноты возвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник. буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтоб я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением. Голос радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот ворота Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. Это от Господа. И есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оной. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господня! Благословляем вас из дома Господня! Бог, Господь, и осиял нас! Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты, Бог мой, буду славить Тебя. Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Держи!

нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. О, любовь! О, великое слово «любовь»! Как прекрасна она и чиста! Если ты потерял, то ищи ее вновь у источников жизни Христа. Не бросай это слово на ветер, мой друг, и в красивых словах не ищи. Улыбается все в этом слове вокруг, трепещи перед ней, трепещи. Как легко говорить о любви, не любя, и разбить ее так же легко. Если ты не отдал ей всецело себя, знай, она от тебя далеко. Это слово святое, не ложь, не обман, и за деньги ее не купить. Ты не требуй любви, покажи ее сам, научись сам другого любить. Покажи не в словах, не в красивых речах, не в обманчивых звуках пустых. Научись от Христа понести на плечах бремя ближних, страдальцев земных. Посмотри на того, кто любил и страдал за тебя на Голгофском кресте. Он страдал и любил, и, любя, умирал. Он был верен всегда и везде. Чем ты платишь Христу за любовь, за бесценный и чистый кристалл? Может быть, в его сердце вбиваешь ты вновь эти гвозди, холодный металл? Год за годом идет. Ты стоишь у креста, пред Христом, пред любовью святой, и к любви этой сам не простер ты перста, и стоишь перед нею пустой. Научись и сумей ты любить и страдать, научись для других пламенеть, и от чистой души научись проникать в ту любовь, что умела терпеть. В ту любовь, что пропавшую ночью искал по горам среди ущелий и грез, за нее он страдал, за нее он скорбел, на руках свое стадо принес. Научись полюбить так, как он, до конца дышать ею и жить. Если в стаде твоем есть больная овца, научись ее раны омыть. И тогда пред тобой это слово «любовь» станет в яркой, могучей красе. И тогда ты оценишь невинную кровь, что лилась за тебя на кресте.

относительно будущего его нации. Приведенные выше стихи говорят о том, что сыны Иуды были хорошо экипированы. Это оказало влияние на тех, кто был близок к ним, на сынов Симеона, которые жили на той же территории. Из этого мы можем извлечь для себя практический урок, как мы влияем на тех, кто рядом с нами, в частности, на своих детей, близких. Итак, те, кто пришел к Давиду в Хеврон, были хорошо экипированы. Щит был нужен каждому для защиты. В этом нуждаемся и мы, так как подвергаемся нападкам врага, особенно когда меньше всего этого ожидаем. Чтобы защитить себя, каждый верующий должен воспользоваться щитом веры, что подразумевает бдительность и готовность. Копье нужно было для того, чтобы атаковать врага или контратаковать. Так и каждый верующий нуждается во всеоружии, описанном в Ефесянам 6 главе. Многие из дома Саулова остались верны ему, но мы читаем, что к Давиду пришли и от Вениамина. Все эти храбрые мужи были готовы к войне. Давайте не будем забывать Господа Иисуса, какими бы трудными ни были обстоятельства. Он всегда был послушен, исполнял Слово Бога. Давайте и мы тоже будем подвязаться добрым подвигом веры.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Да не будет раздора между мною и тобою, ибо мы родственники. Бытие 13:8. Священное Писание нам ничего не говорит о том, почему Авраам не послушался Бога и взял с собой племянника Лота, тогда как Бог велел ему оставить родство и отправиться в землю Ханаанскую, землю, которую он и его потомки должны были получить в наследие. У Авраама с Сарой не было сына, и, возможно, они надеялись в Лоте найти такового. Но Аврааму вскоре стало ясно, что у Лота свои планы на жизнь. Мы к этому еще вернемся. Приблизительно в год, в который умер Ной, Бог призвал Авраама. Мы не знаем, были ли они знакомы. Симу, сыну Ноя, в это время было лет около 200. Он был праотцем того народа, которому принадлежал Авраам. И отправился Авраам в Ханаан, взяв с собой Лота, сына своего брата. Ушли они из Ура, большого города, в котором в то время уже были трехэтажные дома, водопровод, канализация, для того, чтобы стать пастухами. Земли были прекрасные, поля злачные, пастбища тучные. Авраам и Лот разбогатели, так что у них было множество скота, которые пасли их слуги. И вот тут мы при чтении текста наталкиваемся на первый вопрос. Почему у Лота были свои стада и пастухи? Обратим внимание на эти слова. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». Какие, как правило, причины для раздора между родственниками? Обычно это обиды, вызванные несправедливостью, мнимой или реальной, унижением, кажущимся или реальным, то есть гордостью, завистью, вызванной более успешным родственником. Мы помним, как зависть побудила сыновей Иакова, внука Авраама, продать в рабство своего брата Иосифа. Да и между самим Иаковом и его братом-близнецом Исавом отношения были далеко не безоблачные. С чего началась вражда в роде человеческом, которая закончилась первым убийством? Конечно же, с зависти. Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина отверг. Этот факт вызвал такую ненависть в сердце старшего брата, что тот убил самого близкого ему человека. Посмотрим, как сложились отношения между Авраамом и его племянником Лотом, о которых речь идет в рассматриваемом нами отрывке Священного Писания. Если говорить современным языком, то можно сказать, что у Авраама с Лотом проблемы возникли, когда они начали совместный бизнес. Потом разделили его, а так как оба были успешными, им на рынке стало тесно. Я лично думаю, что Лоту не нужно было отделяться от Авраама. Он мог остаться частью его семьи. Но Лот подумал, «Я тоже могу так, как ты. Я сам себе хозяин». Напоминаю, что эти события происходили во времена патриархов, а в те времена род и клан играли очень большую роль. Связь между поколениями и между семьями была очень прочной. Родоначальник всегда был начальником и патриархом, то есть отец имел власть. Власть в роду на то время, после смерти Фары, была у Авраама. Лоту следовало бы, если уже пошел с Авраамом, подчиниться его власти, стать членом его семьи. Наверное, на что-то подобное надеялся и Авраам, когда решил его взять с собой. Но мы видим, что со временем Лот обзавелся своими собственными стадами. Библия не говорит, почему Лот отделил свое имущество от имущества Авраама. Но, как мне кажется, можно себе представить, что он хотел иметь свой род, свой клан.
При всем уважении к дяде, Лот решил идти собственным путем, и это привело к напряжению. Пастухи Лота ссорились с пастухами Авраама. Дело доходило до драк за лучшее пастбище и первое место у колодца. Как Авраам решил эту проблему? Давайте еще раз прочтем этот текст. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, потому что мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Авраам сказал Лоту, что они родственники и потому должны жить в мире друг с другом. И он отпустил Лота, предложив ему отделиться. «Раз уж ты открыл свой бизнес, то и занимайся им сам, неси ответственность за свои дела, за своих сотрудников, за свою семью». Напомнив Лоту о родстве, вопреки всем правилам и нормам того времени, дал ему право выбора. И опять же, вопреки всем нормам и правилам хорошего тона, племянник воспользовался этой возможностью. Он выбрал окрестности Содома, которые были как сад Едемский. Конечно же, не иметь родственников или держаться от них подальше — не решение проблемы. И даже если такое решение как-то снимает напряжение, оно не устраняет причины вражды и распри. Конфликт разрешается не тем, что один идет направо, а другой налево, а тем, что имеющий право отказывается от него. Мы знаем это правило из Нового Завета. И это уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбу между собой. Почему бы вам лучше не оставаться обиженными? Почему бы вам лучше не терпеть лишения? 1 Коринфянам 6:7. Так поступил Авраам. Он не перестал любить своего племянника. Он продолжал молиться за него, переживал за его судьбу. Мы знаем это из Священного Писания. Несколько царей напали на Содом, Гоморру и соседние города. Сражение было в Соляной долине. Победители захватили все имущество Содома и Гоморры и увели жителей в плен, в том числе и Лота с его семьей. Узнав о том, что племянник его попал в беду, Авраам вооружил своих рабов, а было у него их в то время 318 человек, и начал преследование пятерых царей с войсками. Напав на них ночью, Авраам разгромил захватчиков и освободил племянника. Ни с чем не посчитался Авраам. Родство значило для него очень многое. О том, что Авраам и дальше продолжал переживать за своего родственника, мы читаем в истории о встрече Авраама с Господом у Дубравы в Мамре. Мы здесь видим, насколько Авраам переживал за племянника. Мы видим его уверенность в том, что Лот праведен в сердце, что, несмотря на такое злое окружение, он не заслужил такого наказания. И Господь услышал молитву Авраама. Почему я упоминаю об этих событиях? Потому что наши отношения после разрешения конфликта должны реально восстанавливаться действенной помощью и молитвенным заступничеством. Мы имеем по сравнению с ветхозаветными верующими огромное преимущество, огромное, реальное. Писание говорит нам, что как верующие мы имеем надежду на нашего Господа. Апостол Павел об этом пишет так. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, а от опытности — надежда, а надежда не постыжает. Этой любовью мы побеждаем зависть, гордость, сносим несправедливость, терпим лишения, преследования, болезнь. Эта любовь дает нам мужество перед лицом смерти, и эта любовь производит в сердцах наших мир. Мир с Богом, мир с самим собой, мир с окружающими нас людьми. Об этом так легко говорить, потому что это реальность.
Мы уповаем на это, потому что это говорит сам Господь. Мы знаем, что у нас есть великое призвание. Все же от Бога, примирившего нас с собой Иисусом Христом и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. 2 Коринфянам 5 глава. Будем свято хранить Его мир в сердце, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Ефесянам 4 глава.

Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Притчи 19:17.

0: Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Анатолия Бушила. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Время наше так быстро, как кто-то сказал, бежит, и даже в этом служении. Но у нас еще несколько буквально минуток есть. Я хочу предложить вам несколько текстов из Писания. Давайте мы будем внимательны. Время у нас немного, надо по-особому быть внимательным. 1 Петра, 2 глава. Давайте мы поверим в это слово, которое Бог будет говорить тебе и мне. И мы порассуждаем, потом у нас будет хорошая молитва. 7 стих. «Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Итак, Он для вас. Для кого? Христос – драгоценность. Дорогие христиане, дорогие слушатели, в нашей жизни всегда Бог и с нами, и говорит. Каждый день Бог к нам говорит. Он всегда с нами. И знаете, делаем выводы только прошествии каких-то лет или времен, мы видим, что в нашей жизни есть. Или только в разуме осталось Слово Божье, или все-таки что-то есть в жизни. И вот я хочу еще одну историю предложить, чтобы нам более понятно было. Это в Ветхом Завете был такой Божий человек Иосафат. И вот написано о этом человеке, он был хорошим человеком, Божьим человеком. Делал хорошие дела во имя Господа. Но некоторые были и замечания в его сторону от Господа. Давайте мы прочитаем вторая книга Паралипоменам, 21 глава, и некоторые выбирать буду стихи. С первого сразу стиха. «И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Иорам, сын его, вместо него». 4 стих. «И вступил Иорам на царство отца своего, и утвердился, и умертвил всех братьев своих мечом, и также некоторых из князей Израилевых. 32 лет был Иорам, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женою его, и делал он неугодное в очах Господних». Удивительный библейский пример, и казалось бы, но почему так случилось? Хороший человек, Иосафат, его уважали пророки, с ним был Бог. Почему он поставил на царство? Да, понятно, он был первенец. Но вот этот человек, Иорам, сын, первенец Иосафата, знаете, сделал такое, то, что уму человеческому, знаете, трудно понять, допустить, встал на царство, умертвил всех своих братьев, и их было немало, и князей. Что случилось вот в жизни вот этого человека, что такая жестокость, такое жестокое сердце? И мы читаем, и я хочу на эти вот пункты обратить внимание. И давайте посмотрим все-таки две причины. Их больше, ну две. 18 глава этой же книги. «И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом». И мы прочитали в том первом месте, что у Иорама была жена, дочь Ахава. И знаете, трудно нам представить, как повлияла вот эта женщина на вот этого хорошего, воспитанного человека Иорама. И мы читаем в 19 главе про Иосафата. «И возвращался Иосафат, царь Иудейский, в мире в дом свой в Иерусалим. И выступил навстречу ему Иуй, сын Анании, прозорливец, и сказал цару Иосафату: следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господь». Дорогие христиане, мы сегодня берем в основание, как сегодня уже было сказано, Божье Слово. И должны мы его не просто слышать, но мы должны это Слово исполнять. И вот апостол Петр говорит для вас, для кого для вас? Мы можем сегодня определить свое состояние, кто я, верующий ли я в Иисуса Христа или не совсем. Я недавно посетил одну сестричку, бабушку, уже в годах она, и я задал ей вопрос: верите ли вы в Бога? Она говорит: верю. Простой вопрос. А я говорю: а в Иисуса Христа вы верите? Она говорит: а вот в Иисуса Христа то и не совсем. 40 лет у нее стаж оказался христианским, но в Иисуса Христа она и не верит. И когда я был с одним братом, он часто посещал этот дом, потому что он служитель. Он был в удивлении: как так? Он пытался ее по имени, отчеству: как? Так вы же всю жизнь проходили в собрании. Она говорит: ну вот с таким состоянием я проходил. Прошли года, она уже не может в собрание ходить. Она уже и не хочет и по трансляции слушать. Она является членом церкви. Знаете, вот-вот, может быть, изо дня в день человек будет при переходе. Но в Иисуса Христа у нее нет веры. Долгий разговор, беседа, и я смотрю, никакой веры у этого человека нет. Мы совершили молитву, я ушел и задаюсь вопросом: был ли Христос драгоценностью для этого человека? Нет, конечно. Я спрашиваю: где ваши дети? Ни один ребенок, хотя у нее есть дети, внуки есть, ни один ребенок не последовал за мамою, не последовали за бабушкой. Почему? Почему? И мы читаем, почему. Знаете, не покоряя слово. Слушать это одно, понимать это тоже неплохо. Но вопрос стоит об исполнении слова. Об исполнении слова. И давайте мы посмотрим, я, так как сегодня такая тема для детей, для родителей, давайте мы посмотрим еще. Слово Божие нам говорит об апостоле Павле. Я использую этот стих для нас, родителей. 2 Коринфянам, 12 глава, 14, вторая часть этого стиха и 15. «Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Апостол Павел говорил, это Коринфянская церковь. Это подойдет особенно к нам, родителям. Здесь сказано о духовном. Здесь не сказано о материальном. Здесь все сказано о духовном. И давайте мы посмотрим еще в первом послании, где Коринфянская церковь, которую апостол Павел обличал, увещевал, им это не понравилось. Вы же сами знаете, когда нам нравится, когда нам не нравится. Когда нам все говорит Господь хорошо, нам это нравится. Когда нам что-то нехорошо или не так, как я понимаю, это уже не Бог. Так сегодня люди ведут. И апостол Павел, как в оправдание, в 9 главе 1 Коринфянам, обратите внимание, чем он защищает свою веру. И мы читаем 1-2 стих. «Не апостол ли я? Не свободен ли я?» Знаки вопроса. «Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол». Чем он защищается? «Ибо печать моего апостольства – вы в Господе». Знаете, когда мы имеем своих родителей, как бы мы ни проводили жизнь, задавший нам вопрос, если наши родители еще при жизни, нам зададут вопрос, есть ли у вас родители, мы обязательно скажем, да, они есть. Они есть. Знаете, точно так и дети. Если нам зададут вопрос, если у нас есть дети, внуки, мы будем отвечать, да, они у нас есть. Знаете, и это факт. Факт. И вот смотрите, мы сейчас говорим о духовном смысле. Используя вот этот пример, почему Иорам убил своих братьев? Почему, живя в одной семье, может быть, спали даже в одной комнате в свое время, как и мы знаем, как это все происходит в нашей доме. И вот я сегодня, смотря на некоторые вещи, что происходит сегодня в христианстве, смотря в Библию, иногда ужасаешься. Ну почему? Одна семья. Когда-то были в детстве вместе. Вместе ели за одним столом. Вместе спали в одной комнате. Дружили, общались, игрались. Проходит время. Повзрослели, поженились, замуж повыходили. Все. Все. Я не говорю о всех, но я говорю о некоторых. Я не говорю сегодня не о неверующих, я говорю сегодня о верующих людях. Во что же ты веришь? В кого ты веришь? И знаете, вот Писание ясно дает нам ответ. Не покоряя слов, ты оставлен. На что они оставлены? И мы читаем Писание, братья и сестры, нам надо опасаться этого состояния. Очень просто посмотри на свое сердце. Да, ты понимаешь, ты много чего знаешь. Да, может быть, ты будешь оправдываться, что ты очень хорошо знаешь. Но апостол Павел дает нам конкретные объяснения. Вот печать моего апостольства. Вы в Господе. Я больше вам не буду объяснять. Как я страдал, что я делал, правильно ли я говорю или неправильно. Апостол объяснял, и они как-то не сильно принимали, не сильно воспринимали. Даже они искали доказательства, говорит ли вообще Бог через апостола Павла. Но Павел был уверен. Знаете, он уверен, и мы сегодня, дорогие мамы и папы, уверены, что мы любим своих детей. Когда мы их ждем, когда мы ждем, когда они нам позвонят, когда мы ожидаем, что они к нам приедут, и мы такие рады, что к нам заехали наши детки или наши внуки. Это радость. И знаете, возможно, даже вы где-то и воспитываете, возможно, что-то и скажете своим внукам или детям, но вы уверены, что вы их любите. Может быть, какое-то вы скажете и наставление, и увещание. Но вы их любите, вы их ждете. Вы ждете, когда заедут или придут. Вы ждете, когда они на этот праздник вам придут. Это любовь, это доказуемо, дорогие. Но это физическое, это тоже нужно. Но я говорю о духовном. Дорогие братья, сестры, нам Бог дал такой подарок. Открыл Иисуса Христа. И в этом подарке заложено большое благословение. И написано в послании к евреям: «Итак мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать». Об Иисусе сказано. «Которой будем служить благоугодно Господу». То есть правильно. И вот это наше защищение, когда мы, дорогие братья и сестры, держимся Слово Божье, когда мы держимся Божьей благодати, когда мы будем исполнять Слово, не мое мнение, не я так считаю, не я так понимаю. Почему в последнее время так стало много людей, даже смотришь в комментарии, в разных плоскостях, и я говорю и о духовных, и о физических, люди свое мнение, свое, а я так считаю, а я так понимаю. Я знаю, что есть люди, категория таких людей, характер. Вот что бы ты ни сделал, и если у них спросить, ну как? Всегда недовольны. Вот есть даже такие люди, и вот бывает даже дети рассказывают, а говорят, а что бы я своей маме ни сделал и папе, все равно будут недовольны. Ну, это наше, знаете, состояние, сердце. Но я хотел бы, дорогие родители, особенно обратиться с этим словом к вам. Давайте мы будем любить Бога. Это значит исполнять Слово, чтобы для нас Христос, Слово Его, было драгоценностью. Ничего нас не должно так беспокоить, как Слово Христа. Потому что в этом Слове, которое живо и действенно, Божье Слово, заложен весь фундамент. Все обетования твои, твоих детей, твоих внуков и твоих правнуков. Но если ты в своей жене или муже, или детях находишь только недостатки и их укоряешь, это не факт любви твоей к Божьему Слову или по Богу. И вот этот Иосафат, царь, который любил Господа, но то, что было запрещено ему, породниться, знаете, с грехом, это образ грехом. То, что нельзя было делать. Ты породнился, мало что ты породнился, то ты еще и подружился с этим грехом. Дорогие, сегодня так происходит, почему порой дети, которые воспитывались в христианской среде, они заканчивают воскресную школу, проходят, и они такими становятся неверующими, что даже не хочется такими словами пользоваться. Они противники Бога. Они противятся Богу. Они знают все. Они не хотят не только слушать о Боге. Они, знаете, еще противоречат Божьему Слову. Они, получается, искажают Слово. Они насмехаются на Слово. И я не раз такие истории слышал. И у меня был вопрос. Как? Как? Ты, человек, проходил в собрание, вырос в христианской семье. И я исследовал эти вопросы. И я нашел ответ. Дорогой родитель, дорогая мама и папа, ты верующий человек. Ты должен знать, что Слово Божие выше всего. Ты породнился и рождаешься, знаете, для этого греха через породнение с этим грехом. Знаете, деток отпускаем, то, знаете, то на какой-то кружок, то на какую-то, знаете, то на танцы, то, знаете, то на какие-то спортивные для того, чтобы там дети вроде должны воспитываться правильно. Но в какую ты их отправляешь сферу? Для того, чтобы он был там спортсменом, чтобы он там кого-то бил в лицо. И, знаете, сегодня так вот родители об этом заботятся. А потом проходит время. И вот тот ребенок, который растил ты, мама и папа, он оказывается таким жестоким человеком по отношению к родству. Ты вырос в этой семье. Почему сегодня твои братья и сестры для тебя стали далекими? Ты доказываешь, что ты прав. Ты сегодня как тот Каин. идешь против Авеля. И знаете, вот эти вот духовные принципы, они заключаются в простом. Ты когда-то пренебрег Божьим Словом. И, возможно, и сегодня пренебрегаешь. Ты знаешь, что так нельзя делать. Римлянам 1 глава говорит, вы знаете, что эти грехи, они достойны смерти. Однако не только ты сам их делаешь, но ты и живешь с такими людьми, одобряешь таких людей, дружишь с такими людьми. Тебе тесно быть в таких, можно сказать, общениях. И, дорогие христиане, я хочу пожелать вам, чтобы мы использовали вот этот пример апостола Павла. Истощайте свое. Убирайте эти ненужные вещи. Любите своих детей. Да, возможно, когда вы будете их где-то обличать, да, они будут вам упрекать. Но Павел не обращал внимания на это. Он истощал свое. Он говорит, хотя я люблю вас, но я менее любим вам. Иногда так в жизни происходит, когда мы наших детей воспитываем. Знаете, и вот так иногда происходит. Детки, кажется, что мама и папа в чем-то запрещают. А нам так хочется им всегда давать. А потом проходит время. Проходит время и при жизни нашей, или уже после нашей жизни, наше родство рушится. Почему? Потому что рождаются такие иорамы, которые не должны были породниться с грехом, с ахавом. Сегодня так иногда родители, еще один пример скажу, когда я слышу это все с фактов, я рассказываю. Ничего страшного. Пусть, моя доченька, у церкви нету тут парней, братьев, пусть в мире найдет себе, замуж выйдет, придет в церковь. О, дорогие мамочки, папочки, это не тот вариант. Не желай своему ребенку такое благословение. Не породнись с ахавом, не породнись с грехом. Это нельзя сегодня делать. И я хочу, дорогие родители, пожелать, чтобы мы любили Господа, чтобы для нас Христос был драгоценность. Ты знаешь, что твой ребенок занимается грехом, а ты порой поощряешь. Ты не показываешь, что это нельзя делать. И потом проходит время, и мы горько плачем, дорогие. И знаете, Бог нам дал такую награду детей, а мы зачастую не используем правильную тактику в их воспитании. Да поможет нам Бог. Мы стоим перед молитвою. Я хочу, чтобы мы, дорогие, не только сегодня слушали, мы не огорчались на Божье Слово, не обижались, не делали себе мнение, я не так считаю. Ты считай, как хочешь, но запомни, жизнь одна, и она не повторится. И то, что ты не используешь правильно, пройдет время, смотри, чтобы не было поздно, когда твои дети не зайдут к тебе, не позвонят тебе и будут огорчены на тебя, что ты в свое время, как однажды еще вспоминаю пример, это уже в моей практике было, когда трое деток, одна семья, они развелись, христианская семья. И я помню, когда мне пришлось с ними общаться, как плакал этот молодой брат, мужчина. Знаете, он так плакал. А знаете, почему он плакал? Когда я ему все это рассказал, и знаете, он обижался на маму, что его мама, родная мамочка научила этому. И он, будучи верующим человеком, и одна сторона, и вторая, и будучи трое детей, развелись. Он живет в одном месте, он другой. И через время, знаете, тоска пришла, печаль пришла в его жизнь. И он приехал сюда, мы с ним молились, общались. Долгое время, прошло, может быть, месяцев четыре. Знаете, я так был счастлив, когда прошло еще, может быть, даже год. И я слышал такую весточку, мне позвонил и говорил: «Анатолий Васильевич, мы опять не живем вместе, мы сошлись». Но он тогда плакал: «Мама, мама, почему мне ты дала такой совет?» Я не рассказываю подробности, но я общую информацию говорю, что в нашей жизни так иногда происходит. И я сегодня радуюсь тому, когда семьи созидаются, когда мама и папа, знаете, в любви, когда детки в любви. Но так печально, когда ты смотришь на детей, При живых родителях они как сироты. Когда ты смотришь, что нету радости. А почему? Породнились с Ахавом. Кто-то в телефоне, кто-то в играх сидит, кто-то в фильмах сидит, кто-то в чем-то. Породнились с этим Ахавом. И не заботятся о том, что у тебя родился сын, родилась дочь. Заботься. Благословляй, ходи перед Богом. Как будет прекрасно, когда вырастут, когда они будут благословлять Господа, и ты будешь радоваться, да благословит Бог. Давайте встанем на наши ноги и будем молиться о спасении, о исцелении нужды. Здесь особые есть нужды, чтобы Господь помог освободиться от алкоголизма, от табакокурения. Это такие нужды. Может быть, в нашем собрании есть люди, которые нуждаются в покаянии, которые нуждаются в молитве церкви. Если для тебя Иисус Христос не был драгоценностью, и ты желаешь, чтобы все-таки сделать в своей жизни поворот и встать на этот путь, пожалуйста, во время молитвы, вы можете, пожалуйста, пройти сюда, и мы будем совершать молитву за вас, и церковь увидит вашу нужду, и братья, и мы будем молиться, чтобы Бог дал вам силы. Давайте, церковь, закрываем наши глаза, совершаем молитву и за нужды, и за себя, и друг за друга, искать Господа, ходить пред Богом правильно, и вы сегодня видите, что не таковы, и нужна помощь, нужна молитва церкви. Господи, слава Тебе!
2: Небо, день и ночь Ты надо мною, Ты влечешь мой взор к Себе всегда и своей бескрайней синевою возвещаешь о делах Творца. Он Тебя рукой своей незримой распростер над кругом всей земли. Это Бог, Творец, неисследимый, непонятны нам Его пути. Небо, Ты веками не стареешь, не ветшает голубой покров, но с восходом солнца Ты светлеешь, полыхая утренней зарей. Хоть не раз в Тебе сгущались тучи, и Твой лик был сильно помрачен, от ударов молнии могучей содрогался нежный Твой простор. И тогда Ты плакала по-детски, и лились ручьи с Твоих очей. Но о чем? Скажи, о чем? Ответь же, Твои слезы в темноте ночей. Может быть, о том, что человеком много зла творится на земле, и суды свои свершаешь Ты от века в блеске молний, громах и огне. Но когда опять все утихало, позабыв людских грехов позор, и Ты нежно людям улыбалась, ласковым от солнышка лучом. А когда Ты станешь ярко-звездным в лунном блеске, в тишине ночей, я приду к Тебе с желанием слезным, подниму усталый взор очей, расскажу печаль свою Тебе я, принесу сердечную тоску. Небо, Ты ведь знаешь, что нигде я на земле покой не нахожу. Оттого я часто так страдаю. Небо, о Тебе моя тоска, на земле отрады я не знаю. Манит меня дальняя страна не за то, что только голубое,

Христа. Там, где нет скорбей, за облаками, мы увидим свой отцовский дом. И тогда вся церковь, как невеста, будет взята в небо со Христом. Там тогда возрадуемся вместе в чудной встрече с славным женихом. А пока над нами только небо с чистою своей голубизной. Ты прекрасна, ты светло, о небо, ты влечешь в отцовский дом родной.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Момент творения. Должно ли солнце вращаться быстрее? Если исходить из теории эволюции, должно быть объяснение существованию Солнца, звезд и планет, которое не подразумевает Бога-творца. Одна из наиболее популярных на сегодняшний день теорий гласит, что Солнце и планеты Солнечной системы сформировались как отдельные облака, состоящие из пыли и газа, а потом под действием гравитации соединились в единую систему и стали вращаться быстрее и быстрее, подобно некому гигантскому фигуристу. Согласно этой теории, момент количества движения планет, который мы называем просто спин, должен равняться количеству спина Солнца. Шаг за шагом, узнавая все больше о Солнечной системе, человечество сумело более точно выяснить эту энергию. Зная массу планет, их орбиты, а также массу и частоту вращения Солнца, ученые пришли к выводу, что 98% спина Солнечной системы приходится на долю планет, и лишь 2%, а не 50%, как предполагалось, на долю Солнца. Итак, современная наука с максимальной вероятностью, насколько позволяет данная ситуация, подтвердила, что Земля была создана вне зависимости от Солнца. Конечно, все мы знаем, что в Писании ясно сказано: Бог создал Землю за 4 дня до сотворения Солнца. Это представляет научную загадку для эволюционистов, но не для тех из нас, кто почитает Библию. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Притчи 19:17.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас на волнах Радио МВИ предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Сразу после завтрака Бинет отправился за своей сестрой Гепси. Подготовка к отъезду шла быстро. Ирни должен был отвезти ее в город, чтобы закупить немного овощей. Анни прижала Иосифа к груди и расцеловала в лоб и губы. Она была вся в слезах. «Дорогой мой», — шептала она, — «ты никогда не узнаешь, как сильно я тебя люблю. Мне очень больно оставлять тебя здесь одного, но нам с твоим отцом нужно ехать вместе». Иосиф плакал. Он плакал и плакал. Да и какой ребенок смог бы в этом случае сдержать слезы? Первые часы их отъезда для него были страшными. Он сидел у ворот и плакал. Он метался по двору и саду, потом залез в дровяник, сел на старую скамеечку и закрыл лицо руками. «Я тоже сейчас, как Иосиф, из библейской истории», — так он говорил себе все снова и снова. Конечно, ему хотелось, чтобы его пожалели, ведь ему было всего лишь 7 лет. «Иосиф!» — раздался из кухни громкий голос тети Гепси. «Я здесь!» — он появился в дверях дровяного сарая. «Что ты там делаешь?»
1: «Ничего.
0: Отец твой сказал, что у тебя на картофельном поле много работы».
1: «Что мне там делать?»
0: Иосиф на несколько шагов приблизился к ней.
1: «Что? Отец что, тебе ничего об этом не говорил?»
0: «О картофельном поле нет, ничего не сказал».
1: «Вот что, Иосиф, не начинай с первого дня путем обмана отлынивать от работы. Твой отец мне наказал, чтобы я следила за тем, чтобы картофельное поле содержалось в порядке. Так что ты обязан каждый день проходить по рядам и собирать колорадского жука. Лучше всего начни сразу сейчас».
0: «Но...» — тихо возразил Иосиф. «Картошка еще совсем маленькая, на ней еще не может быть колорадского жука».
1: «Не возражай мне, Иосиф, иди и собирай колорадского жука. Это наказ твоего отца. Кроме того, ты должен доить коров 2 раза в день, кормить кур и наливать им после обеда свежей воды. Ты разве уже это сделал?»
0: «Сейчас я сделаю». В этом его тетя была права. В своем печальном настроении он про кур совсем забыл.
1: «Вот видишь, а твой отец всего час тому назад, как уехал, сказал тебе это. Когда он вернется, я должна буду ему все точно доложить, как ты себя вел. Так что немедленно принимайся за работу, давай курам свежей воды, потом возьми в ведре немного растительного масла и иди на картофельное поле».
0: Иосиф дал курам воды. Потом он поискал себе ведро и налил в него немного растительного масла. Он прошел вдоль всего картофельного поля, но не нашел ни одного колорадского жука.
1: «Иосиф, мы теперь с тобой вдвоем должны какое-то время сами содержать ферму в порядке, а?»
0: Ирни и Иосиф были во дворе вдвоем. Ирни кормил лошадей, а Иосиф как раз доил первую корову.
1: «Наверное», — ответил он.
0: «Знаешь, как мы себя будем вести во время еды? Ты будешь говорить со мной, а я с тобой, потому что я не хочу с барышней Гепси разговаривать. Конечно, тебе придется еще мыть посуду».
1: «Не знаю, Ирни, но она заставила меня сегодня после обеда собирать колорадского жука, а я ни одного не встретил».
0: «Ого! Она что, немножко того, что ли? Выжила из ума? Эти бестии обычно появляются не раньше, чем через неделю.
1: Скажи-ка, ты не хочешь пойти в воскресенье со мной к Алексу и посмотреть, как 2 бывших школьных товарища друг друга угощают?»
0: «Этого я, к сожалению, не могу, Ирни», — ответил Иосиф, не раздумывая. «Я в воскресенье иду в церковь. Наша сестра Лотти, конечно, будет ждать меня, и потом мама сказала, что в субботу вечером ко мне придет Фредди и останется у меня ночевать. Он с нами тоже поедет в церковь».
1: «Хорошо, это просто прекрасно. Лучше не придумаешь, тебе с ними будет хорошо. Я просто задумался, как ты останешься здесь один на один с этой Гепси, а потом тебе надо будет еще как-то отвезти ее за 5 километров в церковь».
0: «Фредди будет с нами.
1: Иосиф при этих словах радостно улыбнулся. «И кто все это так тебе предусмотрел? Твой отец, что ли?» Ирни Элой задал свои вопросы, стоя по ту сторону от яслей, которые отделяли лошадей от коров. И хотя он по натуре был человек жесткий, и сердце его было закрыто для Бога, но для этого тщедушного мальчика он его распахнул. «Моя мама», — ответил Иосиф.
2: «Да, мама у тебя действительно чудесная, да? А я свою маму даже не помню. Она умерла, когда я еще ходить не умел».
1: Трудно выразить словами все, что за эти 12 недель отсутствия родителей обрушилось на маленького Иосифа. Как он не старался угодить своей тете Гепсе, как он не старался ее слушаться, он очень редко слышал от нее приветливое словечко. Она была постоянно чем-то недовольна. Это начиналось с раннего утра, когда он спускался по ступенькам вниз, и заканчивалось, когда он вечером уходил к себе наверх. Он не слышал ничего, кроме «Этого нельзя делать!» или «Мама, тебе что, этому не научила?» или же «Выброси кошку на улицу!» До тех пор, пока у Иосифа все начинало в голове кружиться. Куда бы он ни шел, везде его преследовали ее зелено-серые глаза и постоянно искали, к чему бы придраться. Она всегда смотрела на него строго и серьезно. Бесшумно она прокрадывалась по дому на мягких подошвах своих башмачков и нападала на него в самые неожиданные моменты, для того лишь, чтобы ему сказать, чтобы он не сидел без дела. Даже если Иосиф был в самом отдаленном уголке сада, он слышал ее пронзительный голос, который требовал явиться немедленно и выгнать кур из огорода. Он постоянно слишком пачкался или ел слишком много хлеба. То он слишком много разговаривал за обедом с Ирни. В другой раз она назвала его мечтателем, потому что он едва отвечал на ее вопросы. Если бы не Ирни и Фредди, он этих 12 недель бы не выдержал. Особенно его кузен Фредди был для него большой поддержкой. Иосиф его за это лето очень полюбил. Иосиф часто получал от матери письма. Это было, конечно, самое прекрасное. Но то, что тетя Миртли, как она настойчиво требовала называть себя, стояла на том, чтобы все письма самой читать Иосифу, буквально разрывалось сердце Иосифа на части. «Милый Иосиф», — писала она в одном из писем, — «я и не предполагала, что у твоего отца так много родственников. Ему, конечно, это приносит больше удовольствия, чем мне, потому что я быстро устаю. И я уже с нетерпением жду, когда же, наконец, я смогу снова обнять моего маленького сыночка. Я уверена, ты у меня стойкий мальчик и не причиняешь тете Гепсе много трудностей. Я постоянно молюсь о тебе, ежечасно, днем и ночью перед сном, когда укладываюсь спать. Помни, я тебя очень люблю. Я все еще ищу картину, которую ты мне заказывал. До сих пор мне такую найти не удавалось. Если в планах отца ничего не изменится, то мы 12-го рассчитываем снова быть дома. С моим кашлем ничего в лучшую сторону не изменилось. С любовью, твоя мама».
2: «Какое письмо!» — насмехалась Гепси, складывая его своими длинными костлявыми пальчиками. При этом она выдавливала слова через щели между редкими зубами. «Что за письмо?» — повторяла она и толкала письмо за часы. «Твоя мать, наверное, думает, что ты ангел, независимо от того, что ты делаешь. Но гордость ведет к падению, — говорит Библия, — а она более чем горда тобой».
1: Один из проповедников всегда после богослужения пожимал детям руки. Он был большой и широкоплечий, волосы на его висках уже побелели. Это был Гисли Стефорд, один из 9 или 10 руководителей церкви. Глаза его во время богослужения и выступления часто мигали, а губы словно постоянно улыбались. С первой же их встречи Иосиф питал к нему особую любовь и уважение.
2: Иосиф никогда не засыпал в церкви, как многие детки. В первое после отъезда родителей воскресенье Иосиф сидел между Фредди и дядей Тимоти на мужской стороне, довольно далеко впереди. После того, как пропели три куплета хором, боковая дверь за алтарем открылась, и вышли эти 10 почтенных мужчин. Каждый нес в руках Библию. В это мгновение Иосиф наполнился благоговением, и чувство страстного ожидания пронизало его. Он весь превратился в слух и зрение и с открытым ртом смотрел на проповедника Стеварта, который вышел вперед и перед всеми присутствующими раскрыл Библию. Громко и ясно он прочел несколько стихов из нее, а потом объяснил их. Да так лучезарно, такими простыми словами, что и детям, таким как Иосиф, все было понятно. Особенно произвело на него впечатление то, что проповедник в этот день говорил о том же самом, о чем ему рассказывала мама. Когда он понял, что его мать и этот Божий человек верят в одно и то же, сердце его наполнилось безграничной радостью. Во время всей проповеди он не сводил с него глаз. А потом произошло самое чудесное. Брат Грисли Стеварт взял его руку в свои большие и стал задавать ему вопросы. Ему лично вопросы, касающиеся только его одного. Он сказал: «Ты храбрый мальчик, ведь ты дома один остался». Иосиф чувствовал, как большая рука этого мудрого человека покоилась на его плече. «Пусть Господь тебя благословит, Иосиф», — слышал он его слова, «и пусть Он тебе поможет вырасти настоящим христианином». После обеда следующего дня Иосиф обнаружил в сарае целую поленицу нарубленных и сложенных дров. Он зашел за поленицу, встал на колени и впервые произнес самостоятельную молитву. Он уже часто молился, но при этом ему всегда помогала мама, да и он всегда молился вечером, ложась в свою постель. «Я устал, иду к покою». Он послал на небеса уже много простых детских молитв, но сегодня он начал проводить свои собственные маленькие богослужения. Конечно, он был еще совсем ребенок, и многие могли бы сомневаться в серьезности этой детской затеи. Но часто именно эта детская серьезность может и взрослого человека пристыдить. Иосифу Армстронгу не было и 8 лет, когда его родители отправились в путешествие, которое продлилось 3 месяца. За это время, благодаря его дружбе с двоюродным братом Фредди, благодаря впечатлениям от воздействия на него проповеди Грисли Стеварта и своим собственным тайным молитвам за поленицей дров, характер его укрепился и стал намного тверже и самостоятельнее. Эти приобретенные им качества подкреплялись любовью и добротой его матери. Наконец пришел и тот день, когда Ирни на упряжке отправился в город, чтобы привести возвращающихся родителей обратно домой. Бинет, Анни и Виргиния, все трое улыбались ему, выследив его среди встречающих. Бинет немного пополнел, Анни же стала еще более щуплой, чем прежде. Виргиния подросла за эти 3 месяца, как все здоровые дети в ее возрасте. «Иосиф!» Он подбежал к барьеру и уткнулся лицом в подол ее платья. Это была его мама. «Здравствуй, Иосиф!» Вот и все. Таково было приветствие Бинета. «Картина здесь. Она в моем чемодане, Иосиф!» Они шли рука об руку по направлению к дому. Виргиния весело в припрыжку бежала впереди. Ее светло-русые волосы блестели на солнце. «Это подарок от твоей удивительной тети Матильды. Картина висела у нее в спальне. Я рассказала ей, как сильно ты мечтаешь о такой». Она тут же сняла ее со стены и сказала, чтобы я отвезла ее тебе. «Я совершенно убеждена, она тебе понравится». Анни закашляла. В дверях стояла Гепси, прямая и угрюмая, пришедшая, чтобы приветствовать Анни. «Как хорошо снова быть дома!» — улыбнулась Анни. Голос ее звучал совсем усталым. Гепси подержала дверь открытой, и Анни переступила порог. Ей казалось, и линолеум бежит ей навстречу от радости. У линолеума есть такие свойства — приветливо встречать возвращающихся из долгого путешествия снова домой. Кошка тоже как-то прокралась вслед за Анни в дом и теперь терлась об ее ноги. Снова в доме запахло по-жилому. Бедная Тебби, как ей было одиноко без хозяйки. «Да, Иосиф, твоя картина!» Она видела в его глазах радость ожидания. «Я тебе ее сразу достану, как только отец занесет чемоданы». Картина ему очень понравилась. Она была именно такой, какой он ее представлял. «Мы повесим ее над твоей кроваткой».

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Рыдайки, Парис, ибо упал кедр. Захария 11:2. Когда в лесу раздается звук падающего дуба, это признак того, что где-то неподалеку орудует лесоруб, и все деревья в этом лесу начинают дрожать при мысли, что не сегодня-завтра острое лезвие топора вонзится в их стволы. Все мы подобны деревьям, на которых дровосек оставил свою метку, и падение одного из нас должно напоминать всем остальным, будь то могучий кедр или смиренный кипарис, о приближении того часа, когда и мы будем срублены. Мне хотелось бы надеяться, что известия о смерти окружающих не стали для нас чем-то обыденным. Да не уподобимся мы птицам, живущим на шпиле храма, которые вьют свои гнезда при звоне колоколов и спокойно спят, когда окрестности оглашаются похоронным звоном. Давайте воспринимать смерть как самое значимое событие в нашей жизни и готовиться к ее приходу. Меч небесный уже в

мучится горе, части его берут и на плечах несут со мною вместе, чтоб верную дорогу выбрать мог.

Благодарю Творца за светлый час, за то, что Он послал нам эту встречу. Но лишь боюсь, друзья, что не отвечу.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Пришли к Давиду в Хеврон из сыновей Иудиных, носящих щит и копье, готовых к войне, из сыновей Симеоновых, людей храбрых, из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых. Но еще многие из них держались дома Саулова. 1 Паралипоменон, 12 глава, с 23 стиха до 25 главы, 29 стиха. Храбрые мужи Давида. Книга Паралипоменон описывает историю Божьего народа так, как он видит ее. Взгляд в прошлое помогает нам понять мысли Бога в отношении дня сегодняшнего, а также его планы касательно будущего его нации. Приведенные выше стихи говорят о том, что сыны Иуды были хорошо экипированы. Это оказало влияние на тех, кто был близок к ним, на сынов Симеона, которые жили на той же территории. Из этого мы можем извлечь для себя практический урок, как мы влияем на тех, кто рядом с нами, в частности, на своих детей, близких. Итак, те, кто пришел к Давиду в Хеврон, были хорошо экипированы. Щит был нужен каждому для защиты. В этом нуждаемся и мы, так как подвергаемся нападкам врага, особенно когда меньше всего этого ожидаем. Чтобы защитить себя, каждый верующий должен воспользоваться щитом веры, что подразумевает бдительность и готовность. Копье нужно было для того, чтобы атаковать врага или контратаковать. Так и каждый верующий нуждается во всеоружии, описанном в Ефесянам 6 главе. Многие из дома Саулова остались верны ему, но мы читаем, что к Давиду пришли и от Вениамина. Все эти храбрые мужи были готовы к войне. Давайте не будем забывать Господа Иисуса, какими бы трудными ни были обстоятельства. Он всегда был послушен, исполнял Слово Бога. Давайте и мы тоже будем подвязаться добрым подвигом веры.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Где я ошиблась? Я просто не могу понять этого. Мать-христианка плакала. Я не могу понять, что случилось с моим сыном-подростком. И отец, и я тщательно ограждали его от влияния мира, от нехороших книг и кинофильмов. Мы заботились о том, чтобы, по крайней мере, 3 раза в неделю он бывал в церкви. Мы напоминали ему о необходимости читать Писание и молиться. Он всегда называл себя христианином, но 2 недели тому назад мальчик до неузнаваемости изменился. Он отвергает нас, он избегает разговора о Боге, он смеется над верующими. Мы совсем не подозревали, что на нас надвигается беда. Казалось, семья так счастлива. Что случилось? Какая ошибка была допущена в этой христианской семье? В чем причина и что побуждает многих, кажущихся христианами подростков, взбунтовать и потерять свою веру? Сегодня нам хотелось бы коснуться этого для многих больного вопроса. Наше желание – подойти к нему откровенно и честно. А это может увеличить боль. Но мы молимся, чтобы то, что мы скажем сегодня, было принято с такой же любовью, как мы говорим. Недавно было проведено исследование над 1000 подростков из разных церквей. Целью этого исследования было желание определить, насколько хорошо родители и дети знают друг друга. Странно, но неужели каждый родитель не знает своего ребенка? Нет, фактически это и является самым сложным вопросом. Мать, о которой мы говорили в начале программы, признается, что она даже не подозревала, что ее сын возмутится и решится на открытый протест. А как обстоят дела в вашей семье? Говорите ли вы со своими детьми? Выслушиваете ли вы их? Я имею в виду о предметах, которые их интересуют. Обращаются ли ваши дети к вам за советом? Делятся ли они с вами своими радостями и разочарованиями? В проведенном исследовании ставилась цель сделать выводы об определенных сторонах взаимоотношений между родителями и детьми. В серии интервью, взятых у подростков и их родителей, были обнаружены интересные результаты. Родители, которые действительно хорошо знали своих детей, неизменно оказывались теми счастливцами, у которых были наилучшие отношения с детьми. Те, которые совсем не знали, о чем думают их дети, имели натянутые отношения со своими детьми. У них не было никакой близости. В конце интервью каждого подростка просили своими словами закончить предложение «Мои отношения с родителями». Родителей тоже просили закончить подобное предложение «Мои отношения с сыном» или «Мои отношения с дочерью». Некоторые ответы шокировали. Одна девочка написала «Моя мать – фурия, выскочка, крикливый религиозный фанатик. Я ее презираю». Мать, проявляя недопустимую непроницательность, написала: «Мои отношения с дочерью хорошие. Мы близки, и я чувствую, что она доверяет мне, старается угодить. Мы друзья». Я уверен, что эта мать тоже будет ужасно удивлена, когда вдруг ее дочь объявит правду и открыто выразит свое возмущение. Мать будет спрашивать: «В чем моя ошибка? Я не имею никакого представления. Мы были так близки». Но истина заключается в том, что между ними никогда не было близости, предполагаемой матерью. В обоих этих семьях, в отношениях внутри семей, были упущены 3 существенные особенности, 3 качества, необходимые для того, чтобы в семье была близость, чтобы семья была благополучной. Нам хотелось бы детально разобрать каждую из этих особенностей, чтобы увидеть, имеют ли они место в жизни наших семей. Первая неотъемлемая составная часть хорошей семьи – это любовь, Божья любовь. Вы помните, что в Ветхом Завете Бог установил для своего народа, народа израильского, целый ряд постановлений. Эти постановления были даны Богом как доказательство любви к своим детям. Но вы также можете заметить, что за каждым постановлением стояла определенная причина или цель. Одной из целей было оградить их. Оградить от заразных болезней, например, постановлениями, которые были даны для соблюдения гигиены и очищения. Другие постановления были даны, чтобы научить их правильно жить. Но за каждым постановлением стояло проявление Божьей любви. В жизни наших семей также необходимы определенные постановления, определенные правила. Учреждение каждого правила должно быть побуждено любовью. Не стесняйтесь объяснений, почему ваша семья придерживается этих правил. Во-первых, будьте лично уверены, по какой причине определенные правила соблюдаются в вашей семье. Предназначены ли они оградить от чего-либо? Является ли их целью научить? Или они существуют для того, чтобы облегчить жизнь для вас самих? Это немалое искушение. Установить себя любимые правила, и дети очень чувствительны к подобным проявлениям. Объясните, что эти правила приняты вами, чтобы сблизить вас друг с другом, как членов одной семьи, и научить ответственности. Помимо всего, будьте уверены, что истинным мотивом является именно любовь, потому что дети очень быстро обнаружат, если это другие побуждения. Но что, если они намеренно ломают ваши правила и не слушают вас? Что тогда? Хорошо, давайте снова обратимся к Ветхому Завету и посмотрим, как в таких ситуациях поступал Бог. Первое, что по всей вероятности припомнится вам, это Божье наказание. Да, Бог наказывал, но всегда из любви. Но существует еще одна очень интересная сторона Божьего обращения с людьми, которые сознательно грешат. Рассказ об этом мы находим в книге Осии. История Осии прообразно изображает непрестанную Божью любовь. Бог повелел Осии жениться на женщине с довольно плохой репутацией. Пророк Осия верно любил свою жену, несмотря на повторяющиеся случаи прелюбодеяния с ее стороны. Так верно любит нас Бог. И Он хочет видеть такую же любовь в наших семьях. Многие подростки жалуются, что они любимы только тогда, когда они поступают хорошо. «Моя мать очень добра, если я помогаю сделать уборку в доме, если я хожу в церковь и если я даю ей возможность избрать друзей для меня», — говорит девочка-подросток. «Но в случае непослушания она не признает меня и лишает своей любви». Стараетесь ли вы сделать видимым для детей, что ваша любовь основана не на их поступках? Они ваши дети, и поэтому вы любите их, несмотря уже на то, как они могут измениться. Вы любите их такими, как они есть, а не за то, что они делают или чего не делают. Бог повелел Оси любить безоговорочно. И именно такой любви жаждут подростки от своих родителей. Библия также очень ясно демонстрирует Божье признание, выраженное по отношению к нам, к нашим недостаткам и многому другому. В послании к Римлянам, в 15 главе, в 7 стихе, мы читаем: «Принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью». Благополучная семья демонстрирует библейский образец признания. И это признание безоговорочно. Конечно, мы можем обрести признание со стороны мира, но оно всегда условно. «Я признаю тебя и считаю лучшим другом, если ты смекалист. Ты мне нравишься, если хорош, хороша, да. Ты мне нравишься, если хорошо ко мне относишься. Ты можешь быть в нашей группе, если ты достаточно остроумен. Дорогие друзья, не радует ли вас, что Бог принимает людей, не выставляя условий? Независимо от того, молоды ли вы или в пожилом возрасте, умны или бестолковы, привлекательны или простоваты, хорошие или плохие. Ощущают ли ваши дети-подростки такое же безоговорочное признание? Если да, то ваш ребенок, взрослее, имеет замечательные возможности стать уравновешенной, гармонической личностью. Отсутствие такого признания со стороны родителей подвергнет разрушению внутренний мир ребенка и будет терзать его до тех пор, пока он не найдет заменителей, которые предлагает мир. Заменителями могут стать плохие друзья, алкоголь, секс. Все мы нуждаемся и жаждем истинного признания. Но кто обеспечит его? Признание в семье выражается в том, что ребенка хвалят и благодарят за его старания. Заметьте, за его старания. Не обязательно за успешное выполнение поставленной перед ним задачи. Ребенок, который старается изо всех сил и терпит неудачу, особенно нуждается в вашей похвале. Скажите ему, что вы очень цените приложенные им усилия. Не смейтесь над ним и не ругайте за его неудачу. Признание ребенка означает непременное признание его друзей. Это значит, что ваш дом всегда открыт для друзей вашего ребенка. Так же, как вы не можете рассчитывать на совершенство в вашем собственном сыне, не требуйте совершенства и от его друзей. Поощряйте его к дружбе со своими сверстниками и к ответственности за то, кого он избирает своим другом. Признание также означает проявление подлинного интереса к вашему ребенку. Проявите интерес к тому, что интересует ваших детей. Не рассчитывайте на то, чтобы они всегда интересовались тем, что интересует вас. Составной частью признания, оказанного вашим детям, является память о том, что вы сами когда-то были подростком. Обеспечен ли такой вид признания в наших семьях? Третья характеристика, неизменно связанная с семьей, угодной Богу, это прощение. Блудный сын, растративший имение своего отца, был таким же желанным в доме, как и его брат, исполнявший все установленные в семье правила и помогавший отцу. Такое отношение было безоговорочным прощением, и выражено оно было с радостью. Такое отношение было безоговорочным прощением, и выражено оно было с радостью. Не предъявлялось никаких требований, не было ожидания извинения или покаяния. Отец блудного сына сказал: «Приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Сын мой пропадал и нашелся». Да, отец простил и приветствовал своего непослушного сына с распростертыми объятиями и улыбкой на лице. Должно быть, это было нелегко. Бесспорно, было трудно простить и каждого из нас. Но Иисус сделал это добровольно. Легко ли вашему сыну или дочери получить прощение и восстановить добрые отношения после допущенной ошибки или непослушания? Может быть, для получения прощения они должны упасть на колени или вынуждены чем-то оплатить сделанный промах. А Божье прощение – это распростертое объятие. Оно доступно и радостно. Давайте проверим, таково ли наше прощение. Любовь, признание и прощение. Эти три качества так необходимы, но так редки, даже в христианских семьях. Семья является наилучшим изображением Божьей любви здесь на земле. Так часто Библия говорит о любви Небесного Отца к дорогим Его сердцу детям. Чем ближе семья приближается к образцу семейных отношений, установленному Богом, тем легче для детей последовать вере своих родителей. Беспокоит ли вас, что ваш сын или дочь отвергнет вашу веру? В таком случае будьте уверены, что любовь, признание и прощение занимает самое главное место в вашей семье. Чем ближе отец к образцу идеального отца, данному в Библии, тем легче его детям принять небесного отца. Подросток может внезапно взбунтовать против установленных правил и порядков, но почти никогда он не отвергнет истинную любовь, признание и прощение, имеющие место в семье. Сегодня в основном мы обращались к родителям, но у меня есть несколько слов и для вас, молодежь. Первое, что мне очень хочется сказать, это «Бог любит тебя». Если ты не пережил Его любви, я настоятельно прошу, приди к Иисусу. Он примет тебя таким, как ты есть. Он простит тебя и ведет в свою семью. Став членом Его семьи через веру в Иисуса Христа, ты получишь поручение трудиться для Него. У Бога есть особое задание для каждого молодого человека. Но сейчас ты проходишь подготовку, и твоим родителям поручено нести ответственность за твое воспитание. Это нелегкая работа. Спроси их сам. Если ты хочешь успешно справиться с тем особым заданием, которое Бог имеет для тебя, тогда вначале ты должен пройти подготовку. Правильно используй время, пока ты живешь в семье. Научись извлекать полезные уроки из опыта твоих родителей. И сделай все зависящее от тебя, чтобы ваша семья была заботливым, нежным выражением Божьей любви, признания и прощения.

0: Незанятое место. Из рук Саула ускользало царство, и он вынашивал в душе коварство убить Давида. Мысль бытая эту, он ждал Давида к царскому обеду. Вот стол накрыт, и все уже на месте, но зятя нет, растет слаба у тестя. Не скрыл ее он, высказал пред всеми свое презрение к сыну Иессея. Когда услышал это друг Давида, в нем возгорелась жгучая обида, на сердце было тяжело до боли. Не стал он есть, ушел к Давиду в поле. В слезах они друг друга обнимали, надежду и на Бога укрепляли. И там, вдали от царского чертога, у них на сердце улеглась тревога. И в это время во дворце Саула незанятыми видимы два стула. И почему? Нетрудно догадаться. Любовь и зло не могут совмещаться. Жил царь Саул давно, до нашей эры. Но в мире остаются лицемеры, которые в глаза нас уважают, а за глаза клеймят и презирают. У них нередко торжества бывают. Тогда они к себе нас приглашают, мол, в этом нету ничего плохого, мы ждем тебя как гостя дорогого. В ответ на эти просьбы, приглашения, у нас должны быть твердые решения, и даже с тем мы не должны считаться, что приглашавший будет обижаться. Подумайте, приятно ли находиться среди общества, которое глумится над нашим другом? Нет, для нас известно, на торжествах мирских для нас не место. Как тем друзьям, там, во дворце Саула, нам мир нередко предлагает стулья. Давайте стульев тех не занимать и всякой дружбы с миром избегать.
1: Ой, я и не чула никого.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Пришли к Давиду в Хеврон из сыновей Иудиных, носящих щит и копье, готовых к войне, из сыновей Симеоновых, людей храбрых, из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых. Но еще многие из них держались дома Саулова. 1 Паралипоменон, 12 глава, с 23 стиха до 25 главы, 29 стиха. Храбрые мужи Давида. Книга Паралипоменон описывает историю Божьего народа так, как он видит ее. Взгляд в прошлое помогает нам понять мысли Бога в отношении дня сегодняшнего, а также его планы касательно будущего его нации. Приведенные выше стихи говорят о том, что сыны Иуды были хорошо экипированы. Это оказало влияние на тех, кто был близок к ним, на сынов Симеона, которые жили на той же территории. Из этого мы можем извлечь для себя практический урок, как мы влияем на тех, кто рядом с нами, в частности, на своих детей, близких. Итак, те, кто пришел к Давиду в Хеврон, были хорошо экипированы. Щит был нужен каждому для защиты. В этом нуждаемся и мы, так как подвергаемся нападкам врага, особенно когда меньше всего этого ожидаем. Чтобы защитить себя, каждый верующий должен воспользоваться щитом веры, что подразумевает бдительность и готовность. Копье нужно было для того, чтобы атаковать врага или контратаковать. Так и каждый верующий нуждается во всеоружии, описанном в Ефесянам 6 главе. Многие из дома Саулова остались верны ему, но мы читаем, что к Давиду пришли и от Вениамина. Все эти храбрые мужи были готовы к войне. Давайте не будем забывать Господа Иисуса, какими бы трудными ни были обстоятельства. Он всегда был послушен, исполнял Слово Бога. Давайте и мы тоже будем подвязаться добрым подвигом веры.

Господь, Ты так близок, что я не могу словами описать то чувство, которое испытываю сейчас. Мне так хорошо с Тобой, я как будто на небе, в окружении ангелов. Вокруг так светло и солнечно, всюду цветы, всюду пение. За то, что имею отношения с Тобой. Благодарю Тебя за то, что я никогда не одинок, потому что Ты всегда рядом. Прошу Тебя, никогда

лишь в вечернее время явится свет. Захария 14:7. Зачастую мы ощущаем беспокойство за нашу старость, забывая о том, что это время света. Для многих верующих старость является временем расцвета. Благоуханный ветер ласкает щеку моряка, когда тот приближается к побережью бессмертия. Волны уже не так яростно бьются о его лодку. На море воцаряется безмятежный покой. На алтаре старости уже нет пламени молодости, но остается огонь истинной, испытанной веры. Странники Божьи достигают земли, земли счастья, и дней их будет столько же, сколько дней небо будет над землею. Ангелы приходят на эту землю, небесные ветра дуют над ней, райские цветы произрастают на ее благодатной почве, а воздух оглашает песнопение Серафима. Некоторые пребывают в этой земле годами, другие всего лишь несколько часов. Но воистину это рай на земле. Нам следует привкушать то время, когда мы будем гулять в тени ее рощ и уповать на тот час, когда мы вкусим всю полноту искупления. На закате солнце кажется большим, чем в полдень, и сияние славы озаряет облака вокруг него. На склоне лет боль не может нарушить наш покой, потому что накопленные с годами сила и терпение помогают преодолеть ее. Созревшие плоды духовного и мирского опыта пожинаются в вечернее время жизни, и душа готовится к вечному покою. Принадлежащим к народу Господнему будет являться свет и в час смерти. Неверие скорбит, сгущаются сумерки, близится ночь, заканчивается время пребывания на земле. «О, нет!» — восклицает вера. «Эта ночь заканчивается, и грядет истинный день. Является свет, свет бессмертия, свет лика Отца. Подбери под себя ноги, покоящиеся на смертном одре. Взгляни на ждущих тебя ангелов. Они возносят тебя на небо. Прощай, возлюбленный, ты покидаешь нас и машешь на прощание рукой. Ах, вот он свет, жемчужные врата открыты, золотые улицы небесного города залиты светом оттенка яшмы. Мы закрываем глаза, но ты лицезришь невидимое нам. До встречи, брат! Тебе уже явился свет в вечернее время».

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Притчи 19:17.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Анатолия Бушила. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: Евангелие от Луки, глава 17. «Сказал также Иисус ученикам Своим, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтоб он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Господь сказал: «Если б вы имели веру зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее, садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священнику». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди. Вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут 2 на одной постели, один возьмется, а другой оставится. 2 будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. 2 будут на поле, один возьмется, а другой оставится». На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся орлы.
1: Евангелие от Луки, глава 18. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Говорю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и унижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что этот пошел оправданным в дом свой больше, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им, но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твою и мать твою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие это сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком, возможно Богу». Петр же сказал, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия и не получил бы гораздо больше в это время и в век будущий жизни вечной». Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова эти были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыню. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: «Что это такое?» Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Евангелие от Луки, глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее. Сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». И Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Итак, сказал: «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: „Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь“. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши: „Не хотим, чтоб он царствовал над нами“. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: „Господин, мина твоя принесла 10 мин“. И сказал ему: „Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми управление 10 городов“. Пришел второй и сказал: „Господин, мина твоя принесла 5 мин“. Сказал и этому: „И ты будь над 5 городами“. Пришел третий и сказал: „Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернул в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял“. Господин сказал ему: „Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял? Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, пришед, получил его с прибылью?“ И сказал предстоящим: „Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин“. И сказали ему: „Господин, у него есть 10 мин“. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтоб я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение. Вошедши в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него и Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску, к горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Говорю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя в этот твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его, и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Евангелие от Луки, глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какой властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне: крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собой, говорили: «Если скажем с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». И Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какою властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника, но виноградари, прибивши его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибивши и обругавши, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того изранивши выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидевши его, постыдятся». Но виноградари, увидевши его, рассуждали между собой, говоря: «Это наследник! Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше!» и, выведши его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет!» Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит это написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божьи учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие — Богу». И не могли уловить его в слове пред народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставивши детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресенье, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою?» И Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал». И уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге Псалмов: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему?» И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают дома вдов и лицемер

«Для чего ты мучишь раба твоего?» Числа 11.11. Наш Отец Небесный часто посылает нам беды для того, чтобы испытать нашу веру. Если наша вера чего-нибудь стоит, она выдержит испытание. Позолота боится огня, а золота нет. Блестящая стекляшка треснет от удара камня, но настоящий бриллиант выдержит даже удар кувалды. Плоха вера человека, который уповает на Бога, только если его не покидают друзья, его тело здорово и дело приносит доход. Но истинная вера надеется на верность Господа, даже лишившись друзей и ощущая упадок духа и не видя светлого лика Отца. Вера, которая даже в самой страшной беде может сказать: «Вот Он убивает меня, но я буду надеяться». Эта вера ниспослана самим небом. Господь обрушивает на Своих слуг страдания с тем, чтобы прославить Себя, ибо Он безмерно прославляется терпением и другими добродетелями Своего народа, которые есть плод Его Духа и творение Его рук. Когда от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда, Господь прославляется возрастанием этих добродетелей. Мы никогда не услышим звуков арфы, если не коснемся ее струн, и не насладимся виноградным соком, если не бросим виноградные грозди под пресс, и не вдохнем аромат корицы, если не измельчим и не раздавим ее зерна, и не почувствуем тепло огня, если угли не будут красны от жара. Мудрость и власть Великого Творца становятся очевидными в свете испытаний, во время которых корабли Его милости приходят в гавань наших измученных сердец. Также сегодняшние страдания придают особый сладостный вкус грядущей радости. На картине должны быть тени, чтобы на их фоне ярче проступали краски. Сможем ли мы получить верховное благословение на небесах, если не познаем проклятие греха и скорбь на земле? Разве мир не становится нам приятнее после сражения, а покой после изнурительного труда? Разве воспоминания о былых скорбях не прибавят блаженства прославленным душам верующих? Существует еще множество утешительных ответов на вопрос, приведенный нами в начале этой главы. Давайте весь сегодняшний день размышлять о нем.

мы друг другу нужны. Мы ведь все здесь китайцы. И так хочется сердце кому-то открыть. У живого костра отогреть свои пальцы и уставшие плечи в тепле опустить. Мы друг другу нужны. Так Господь всех нас создал, что без дружеских глаз меркнут наши глаза. При достатке всего нам бывает так слезно, что душа кричит громче, чем небо гроза. Мы друг другу нужны больше, чем представляем. Мы друг друга питаем небесной пыльцой. И когда на пути кто-то вдруг унывает, можем мы освежить его Божьей росой. Мы друг другу нужны. Пульс наш бьет один ритм. Наши стрелы направлены в общую цель. Наши мысли вплетаются нитью в молитву, и она пробивает для чуда тоннель. Мы друг другу нужны. Нас Господь соединяет. И от этого сила растет с каждым днем. Друг об друга до блеска Он нас натирает, чтоб однажды мы слились с Иисусом Христом.

Момент творения. Должно ли солнце вращаться быстрее? Если исходить из теории эволюции, должно быть объяснение существованию Солнца, звезд и планет, которое не подразумевает Бога-творца. Одна из наиболее популярных на сегодняшний день теорий гласит, что Солнце и планеты Солнечной системы сформировались как отдельные облака, состоящие из пыли и газа, а потом под действием гравитации соединились в единую систему и стали вращаться быстрее и быстрее, подобно некому гигантскому фигуристу. Согласно этой теории, момент количества движения планет, который мы называем просто спин, должен равняться количеству спина Солнца. Шаг за шагом, узнавая все больше о Солнечной системе, человечество сумело более точно выяснить эту энергию. Зная массу планет, их орбиты, а также массу и частоту вращения Солнца, ученые пришли к выводу, что 98% спина Солнечной системы приходится на долю планет, и лишь 2%, а не 50%, как предполагалось, на долю Солнца. Итак, современная наука с максимальной вероятностью, насколько позволяет данная ситуация, подтвердила, что Земля была создана вне зависимости от Солнца. Конечно, все мы знаем, что в Писании ясно сказано: «Бог создал Землю за 4 дня до сотворения Солнца». Это представляет научную загадку для эволюционистов, но не для тех из нас, кто почитает Библию. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Притчи 19:17.

дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Элизабет Фрай. Связь с Новым Южным Уэльсом была долгой и ненадежной, поскольку осуществлялась только за счет судов, совершающих рейсы в Австралию. Таким образом, как только суда для каторжан отплывали из Депфорда, трудно было удостовериться, как обращались с женщинами на борту судна во время поездки и когда они прибывали на поселение в Австралию. Элизабет пыталась добиться, чтобы на каждое судно назначали экономку, но безуспешно. Затем, начиная с 1815 года, было решено, что с каждым судном должен отправляться врач, обязанный следить за чистотой и питанием. Иногда бывало, до Великобритании доходила весть, что судно для каторжан потерпело крушение в море, и все погибли, включая детей. Элизабет постоянно изводила своих друзей в парламенте просьбами об усовершенствовании законов. Не было для нее важнее заботы, чем попытка достигнуть некоторого улучшения в жизни женщин-заключенных. В одной из дней она могла пойти, чтобы встретиться с членом правительства, на следующий — излагать обстоятельства дела адмиралу. Наконец, в законах произошли изменения. Ни одну женщину, отправляемую на судно для каторжан, не заковывали. И если у нее были маленькие дети до 7-летнего возраста, ей разрешалось взять их с собой в Австралию. Постепенно ее усилия приносили облегчение заключенным, которые так долго страдали от ужасных условий при перевозке. Достигнутая Элизабет гласность помогла людям Великобритании осознать необходимость более гуманного отношения к заключенным. Все время Элизабет Фрай была занята различными благотворительными программами, которые зачастую требовали длительных изнурительных поездок каретой. Она регулярно посещала Ньюгейт, всегда беседуя с женщинами и читая им Библию. Иногда были там и особые гости. Например, в июле 1818 года она была вместе с канцлером казначейства, без сомнения, надеясь на финансовую помощь для одного из своих усовершенствований в тюрьме. Она с удовольствием встретила весть о том, что в 1823 году парламентом был принят закон о тюрьме Роберта Пила. Этот закон обязывал местные судебные власти инспектировать тюрьмы. Они должны были докладывать Министерству внутренних дел в случае, если условия были неудовлетворенными. Элизабет во время своих посещений тюрьмы внимательно наблюдала, чтобы убедиться, выполняются ли новые законы на самом деле. Она опубликовала результаты своих собственных наблюдений за годы посещения тюрем. Эта публикация была полна мудрых советов и нашла широкого читателя, и не только в Великобритании, но и за границей. За эти годы она обрела известность в Европе благодаря реформаторской христианской деятельности. В России англичанин Уолтер Венинг занимался подобной деятельностью в русских тюрьмах, и они переписывались, обмениваясь идеями. Позже русская княгиня София, зная о достижениях Элизабет в Великобритании, создала комитеты женщин, чтобы посещать русские тюрьмы. Всегда готовая посоветовать и помочь в подобном деле, Элизабет писала обращение, объясняя свои идеи об устройстве домов для психических больных людей. Она описывала также и то, как, по ее мнению, следует обращаться с такими людьми. В ее предложениях содержались терпение, доброта и надежда на предоставление пациентам, возможно, большей свободы. У княгини Софии были статьи Элизабет, переведенные на русский, и многие из ее идей стали частью русской системы содержания в тюрьмах того времени. Дома Элизабет всегда беспокоилась из-за недостаточной заботы о детях.
Чаще всего, если родители детей были в тюрьме, и не было никого, кто как следует позаботился бы о них. Окруженные нищетой, смутой и жестокостью, дети могли легко приобрести преступные наклонности и оказаться в беде. В 1824 году Элизабет открыла дом для девочек в возрасте от 7 до 13 лет, осужденных за небольшие проступки. Ее цель заключалась в том, чтобы исправить их с помощью труда, а также образования и Библии. Обучение в этом доме было строгое, и девочки должны были придерживаться правил хорошего поведения. Элизабет была уверена, что с теми, кто совершил серьезные преступления, необходимо обращаться твердо, но справедливо. Некоторых женщин-заключенных, которые плохо себя вели, заставляли часами ходить по кругу. Они должны были делать это до изнеможения. Элизабет не старалась добиться отмены хождения по кругу, но она была за то, чтобы оно применялось только под наблюдением и только к тем женщинам, которые вели себя исключительно плохо. Вплоть до 1820-х годов Джозеф и Элизабет Фрай были состоятельными людьми, владея прекрасным домом и имея много слуг. Джозеф владел и управлял банком. Без такого состояния было бы трудно, да практически и невозможно для Элизабет достигнуть так многого. Тем не менее, становилось ясно, что Джозеф может потерять значительную часть денег. Банки давали людям суды, чтобы они могли их вложить в дело. И многие поместили их в компании в Южной Америке, которые разорились. В течение 1825 года многие банки по этой причине вынуждены были закрыться. Но Джозефу в течение 3 лет удавалось оставаться в деле. Однако в один из ноябрьских дней 1828 года он мрачно сказал Элизабет: «Мое предприятие обанкротилось». Стать банкротом в это время не было редким явлением. Но Джозеф Фрай был квакером, и для него потеря предприятия явилась жестоким ударом. Квакеры считались честными, осмотрительными и надежными деловыми людьми. Какое-то время Элизабет беспокоили трудности мужа. Ей казалось, что он слишком доверчив и легкомыслен в делах, но до сих пор ему удавалось уцелеть, и она сосредоточилась на многих других вопросах. В течение нескольких ноябрьских дней того года они надеялись, что банк сможет продолжить работу, но положение было слишком рискованным. Никто деньги в банк не помещал. Все только хотели забрать свои сбережения. 21 ноября банк закрылся. Это означало, что Джозеф и Элизабет вынуждены были стать свидетелями, как в их дом пришли судебные приставы и сделали опись всего, что им принадлежало. Имущество семьи Фрай забрали для того, чтобы оплатить некоторые банковские долги. Братья и сестры Элизабет были богаты и по мере возможности помогали, посылая деньги и подарки. Бедному Джозефу так не повезло. Общество друзей не могло далее считать его своим членом, так как он уронил доброе имя их надежного предприятия. Несколько друзей, таких как Вильям Вудсберг, старались ободрить Элизабет и Джозефа, но это был период невзгод для них обоих. Люди начали злословить о том, как Элизабет тратила огромные суммы денег на благотворительность. «Неудивительно, — говорили они, — что семья Фрай не могла вести свои дела должным образом. Поскольку многие были настроены против него, Джозеф не хотел идти на собрание, но Элизабет считала, что им следует пойти. «Мне будет тяжело находиться там, зная, что члены общества обвиняют меня в том, что мое предприятие потерпело крах», — сказал Джозеф. «Это тяжело для нас, но я уверена, мы должны пойти», — сказала Элизабет. Итак, Джозефа уговорили пойти. Некоторое время они сидели на балконе в смущенном молчании.
Елизабет трудно было согласиться, что Бог одобряет несчастье, постигшее их. Но когда она выступила на собрании, то сказала, что ее вера в Бога так же крепка, как и прежде. Три брата Елизабет помогли Джозефу наладить торговлю чаем и дали ему работу у себя. Его заработок был значительно ниже, чем до банкротства, и семье пришлось менять образ жизни. Они не могли позволить себе жить в плашете и содержать штат слуг. Это было большим ударом для Елизабет, вынужденной распрощаться с этим большим домом, а также с прекрасными лужайками, парком и маленькой фермой. Брат Елизабет, Самуэль Гарни, был одним из тех, кто помог сохранить семейную торговлю чаем. Теперь он приехал с еще одним предложением помощи. Он приобрел поместье в Эдхэме под названием Хэм Хаус. Соседний с ним небольшой дом назывался Сидарс Апот Лейни. При нем был приятный английский парк с чудесными кедровыми деревьями. Дом, построенный в стиле королевы Анны, был из красного кирпича. И хотя его нельзя было назвать поместьем, это было вполне пригодное для жилья место. «Мне было бы приятно, если бы вы согласились признать Сидар своим домом», — сказал Самуэль, когда Елизабет и Джозеф обсуждали, как им будет не хватать плашета, к которому они так привыкли за столько лет. «Это великодушное предложение, и мы принимаем его с радостью и большой признательностью», — сказал Джозеф. Сидарс был вполне приятным домом, но Елизабет испытывала грусть по прежним временам, когда она вела дневник в своей комнатке в плашете. Они переехали в Сидарс в июне 1829 года. В результате тревог и разочарований, пережитых ею, Елизабет заболела и некоторое время вынуждена была лежать. Они потеряли много денег, но у них был хороший дом, четверо слуг, и они могли вполне прилично жить. При первой же возможности Елизабет вновь занялась посещением собраний квакеров и работой в тюрьме. В 1830 году, когда были коронованы король Вильям IV и королева Аделаида, Елизабет хотела познакомиться с ними в надежде, что они поддержат ее общественную работу. Однако она не пользовалась такой благосклонностью, как в прежние времена, когда была более обеспечена. Поэтому она послала королеве Аделаиде свою книгу о посещениях тюрьмы и разные проекты об образовании для бедных, религии и о запрещении рабства. Некоторые из ее идей теряли поддержку из-за таких людей, как Эдвин Чедвик, молодой юрист, который был уверен, что преступники должны получать срок заключения короче, но тюрьмы должны быть строже. Предполагалось, что полиция сохранит контроль за бывшими заключенными, чтобы была уверенность, они не нарушат вновь закона. Чедвик считал, что идея Элизабет Фрай о тюрьмах слишком облегчает заключенным срок наказания и требует слишком много расходов. Количество заключенных возросло с 35 тысяч в 1817 году до 121 тысячи в 1831 году. И такой большой рост преступности вызвал тревогу. В следующем году Елизабет выступала перед комитетом палаты общин. Она сразу могла сказать, что члены палаты были настроены недоброжелательно по отношению к ее идеям. «Все, что вы осуществляете, например, работа и ее оплата женщинам-заключенным, не делает ли это их жизнь слишком легкой?» — спросил один из членов. «Я была во многих тюрьмах и могу сказать, что нет», — сказала Елизабет. «Заключенные предпочитают играть в азартные игры и пить, что очень плохо. Приучая их работать, мы даем им кое-что полезное и готовим их к жизни после тюрьмы». Комитет не желал слушать подобные рассуждения. Они хотели сделать тюрьмы такими ужасными, чтобы люди боялись их и не отваживались совершать преступления. Елизабет же хотела, чтобы тюрьмы исправляли заключенных, меняли их к лучшему с помощью полезной работы и учений Библии.
Подводя итоги доклада, комитет не принял во внимание ее доводы. Элизабет была разочарована докладом, но это препятствие не остановило ее, и она продолжала делать то, во что верила. В августе 1832 года она была на юге Ирландии и исполняла утомительную программу преподавания. Ее поездки продолжались и в следующем году, когда она отправилась на острова пролива, посетив Сарк, Герм, Герци и Джерси. Она любила бродить в округе улицы Святого Ильи на Джерси, навещая людей в их домах, беседуя с ними и раздавая религиозные брошюры, которые всегда возила с собой. Ее взор радовал зеленый пейзаж сельской местности с холмистыми пастбищами. Она с удовольствием отметила меньшее количество попрошаек и признаков нищеты по сравнению с Лондоном. Ее интересовало все, что касалось нужд людей. Весной 1834 года она была во Фришвоте на острове Вайт, где провела замечательный день в гостях у местной береговой охраны. Как обычно, неутомимая труженица беседовала с ними о религии и образовании детей и была озабочена, узнав, что им крайне необходима библиотека. И это относится не только к береговой охране, у которой нет возможности читать книг, сказала Элизабет, когда она вернулась домой с Джозефом. Это касается береговой охраны по всей Великобритании. Мне бы хотелось создать библиотеки во всех пунктах береговой охраны в стране. Это хорошая мысль, и я помогу тебе, насколько это в моих силах, пообещал Джозеф. Мы обратимся к людям по всей стране, чтобы собрать деньги на покупку книг, сказала Элизабет. Вскоре они поняли, что взвалили на себя огромную ношу. В стране было около 500 пунктов береговой охраны, и для того, чтобы обеспечить их всех хотя бы небольшой библиотекой, потребовалось бы огромное количество времени, денег и труда. Но это не остановило Джозефа и Элизабет. При любой представившейся возможности она выступала от имени береговой охраны, объясняя их нужды. Джозеф занимался перепиской со многими религиозными организациями. Этот проект занял 2 года, и в течение этого времени Элизабет и Джозеф занимались еще и другой работой. В конце концов, береговую охрану обеспечили более чем 52 тысячами книг. Да и морякам британского флота это тоже принесло пользу. В июле 1836 года Элизабет, Джозеф и их старшая дочь Кэтрин выехали на острова пролива, не подозревая, что вскоре их жизнь окажется в опасности. Море было спокойно, и поездка, казалось, не сулила никакого происшествия. Как вдруг корабль окутали клубы тумана. Капитан, неуверенный в точном месторасположении корабля, и, беспокоясь из-за опасных скал вокруг, остановил корабль, и тот стал дрейфовать. И команда, и пассажиры со страхом ожидали того, что могло произойти. «Будь возле меня», — позвала Элизабет дочь. Естественно, Кэтрин подошла к ней, но как раз в этот момент раздался зловещий скрип, как будто корпус корабля задел несколько скал. После того, как на пароходе запустили двигатель и гребные колеса повернулись, пытаясь увести его от скал, Элизабет позвала стюарда, стоявшего рядом. «Принесите нам кофе», — сказала она. И несколько минут спустя, когда они пили его, услыхали голос, усиленный рупором, сообщавший, что они приближаются к Гернисийской пристани. С большим облегчением все трое сошли на берег. К тому времени уже настало солнечное воскресное утро. Элизабет Фрай сохраняла спокойствие на протяжении всего тяжкого испытания. Но как только они ступили на землю и услышали перезвон церковных колоколов, она согласилась с дочерью, что не ожидала снова увидеть такое воскресенье. Находясь на Гернси, они получили печальное известие, что одна из сестер Элизабет заболела.
было решено, что ей необходимо вернуться в Англию, в то время как Джозеф Фрай с дочерью поедут во Францию, чтобы посетить город Руан, а также окружающие его районы. Еще раз их жизнь подвергалась риску. 21 сентября Джозеф Фрай и Кэтрин. Их маршрут пролегал по зигзагообразным дорогам, которые спускались с крутых холмов к берегам Сены. Они сидели в закрытом экипаже, как вдруг поняли, что он подозрительно раскачивается и трясется. Лошади пустились в бешеный галоп, который кучер пытался обуздать. Джозеф Фрай попытался открыть дверцу экипажа. «Слишком поздно», — сказал он, — «мы не сумеем выбраться». Служанка дочери, сопровождавшая их, была в ужасе и обратилась за поддержкой к своей хозяйке, так как лошади понеслись еще быстрее. Кэтрин едва ли могла чем-нибудь помочь, и когда одна из лошадей поскользнулась и упала, она только и смогла воскликнуть: «Господи, помилуй нас!» Лошади мчались во весь опор по самому краю дороги с отвесным спуском к реке, протекавшей далеко внизу. Казалось, даже Джозеф Фрай потерял самообладание, в любое мгновение ожидая смерти. Затем неожиданно карета опрокинулась через край и с грохотом падала более 30 метров, прежде чем замерла неподвижно. Несколько крестьян в соседнем фруктовом саду увидели случившееся и устремились на помощь людям в разбитой карете. Они обнаружили троих израненных, окровавленных и ошеломленных людей, которые, к счастью, были живы. Их отвезли в деревню Рамили, где доктор обработал их раны. Джозеф послал сообщение своему сыну Вильяму, рассказав о происшествии. «Тебе не стоит беспокоиться. Они все выздоравливают», — говорил Вильям матери, когда навещал ее 2 октября. «Все это хорошо, но я должна поехать повидать их», — сказала Элизабет. Итак, она вновь пересекла пролив, направляясь в Кали, чтобы увидеться с мужем, дочерью и служанкой. Она радовалась, что их раны не слишком серьезны. С облегчением все они вернулись домой после путешествия по островам пролива, которое чуть было не закончилось трагически. Вскоре Элизабет вновь активно занялась работой во имя женщин-заключенных, а также тех, кого ссылали в Австралию. Муж ее сестры, Фавел, был серьезно озабочен страданиями, причиной которых являлось рабство. Всякое человеческое страдание причиняла боль Элизабет Фрай, и она тоже стала принимать активное участие в движении против рабства.

Возлюбите Господа всем сердцем, всей душой. Будьте вы как голуби, имейте нрав святой.

Ты говоришь, молиться не умею, мой друг, и я когда-то не могла открыть уста пред Богом, не робея, чтоб к небесам молитва потекла. Слова казались мне тяжелым грузом, и часто в тайной комнате души склонялась я пред Господом Иисусом, без слов молясь в полночной тиши. Я думала со страхом и тревогой, что для живых молитвенных речей слова нужны особенные к Богу, обычных слов сильней и горячей. И не слетало с уст моих ни звука, молчала я, как ты теперь молчишь. Господь однажды протянул мне руку и дочь свою молиться научил. Открыл душе Он истину простую, что Бог не только мой Господь Творец, когда к Нему в молитве прихожу я, Он для меня и любящий Отец. Но если в мир рождается ребенок, и первый крик его услышит мать, пусть голос детский будет слаб, или звонок, она способна этот крик понять. И сердце матери сжимает трепет, когда начнет ребенок говорить, ей дорог и невнятный детский лепет, и первых слов осмысленная нить. Пройдут года, ребенок станет взрослым, и если только он не глух и нем, он будет говорить легко и просто, красивой, чистой речью, ясной всем. Земная женщина ребенка понимает, Творцу ли не понять своих детей, когда мы к небу руки поднимаем, Он слышит всех сынов и дочерей. Пусть первая молитва краткой будет, пусть будут в ней обычные слова, Отец тебя за это не осудит, Он сам молитву детям даровал. Во имя Иисуса дал Он право к престолу благодати приходить и с верою молиться Богу славы и как с Отцом любви с Ним говорить. Когда преклонишь ты колени снова, да удалит Господь твой ложный страх, молись, и потечет за словом слово, неси к Отцу молитву на устах. И знай, открыто небо над тобою, твою молитву слышит Иисус, и ты согрет божественной любовью. Молись, и я с тобою помолюсь.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Притчи 19:17.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Во вчерашней беседе мы беседовали о первичном, главном имени Бога в Ветхом Завете – Элогим. Это имя употребляется 2500 раз в 39 книгах Ветхого Завета. Библия является книгой, содержание которой концентрируется на Боге. Где-то в глубине каждого человеческого существа кроется голод знания истины о Боге. И Библия является единственной в мире книгой, которая может успокоить этот голод. Это и есть подлинная причина того, что Библия в наши дни является по спросу покупателей книгой номер один. В нашей вчерашней радиобеседе мы занимались значением слова «Элогим». Слово «Элогим» является основным названием Бога в гибрайском языке в Ветхом Завете. Второе – это форма множественного числа, хотя в норме за ней идет глагол единственного числа. Третье – основным намеком этого слова есть сила, величие, праведность, справедливость, вечность и место небесного жительства. Четвертое. Это слово применяется также и к сотворенным существам, которые имеют также в некоторой степени атрибуты Божьи. Например, ангелы, добрые или злые, управители и судьи. Значение слова «Элогим» мы суммировали такой фразой: «Совокупность всего, что является Богом, то есть Божество». Сегодня я желаю рассмотреть один из аспектов имени Бога, то есть имени Элогим, аспект совершенно уникальный в библейском откровении Бога. Это нечто такое, чего невозможно найти ни в одной книге и ни в одной религии. Этим уникальным аспектом Бога, объявленным в имени Элогим, есть комбинация единства и множественности в среде природы Бога. Давайте возвратимся опять к книге Бытия, первой главе, первому стиху. «Вначале сотворил Бог небо и землю». В прошлой беседе я указал на то, что слово «Элогим», то есть «Бог», является здесь множественным числом. Тогда как глагол «сотворил», следующий после него, представляет собой единственное число. Итак, глагол единственного числа следует за существительным множественного числа. Этот парадокс содержит в себе зерно истины, которое раскрывается всем священным писанием. Существует подобный парадокс в выдающемся стихе книги Второзакония, 6 глава, 4 стих, который евреи называют «Шима» – доктринальное положение веры Израиля. «Слушай, Израиль! Господь Бог наш, Господь один есть». Интересно, что это предложение в гибрайском языке построено только из четырех слов. И еще более интересным есть то, что три из этих четырех слов являются по форме множественным числом. Единственным словом, которое в единственном числе, есть слово «один». Итак, мы видим здесь опять парадокс соединение единства и множественности в откровении природы Бога. Одним из способов понять это есть знание того, что в гибрайском языке существует два различных слова, означающие «один». Первым словом есть «яхид», а другое слово «эхад». Слово «яхид» означает то, что совершенно едино и уникально. Например, в книге Бытие, 22 главе, 2 стихе, Господь говорит Аврааму: «Возьми сына твоего,
единственного твоего, которого ты любишь, Исаака. Здесь употреблено слово «яхид», потому что у Авраама был только один сын. В Псалме 25, 16 стихе псалмопевец говорит: «Я одинок и угнетен». Здесь также есть слово «яхид». А вот слово «эхад» означает единство, состоящее из некоторого числа элементов. Так, например, во второй главе книги Бытия Бог рисует природу брака и единства Адама и Евы, говоря следующее: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Здесь слово «одна» передано гебрайским словом «эхад». Слово «эхад» употребляется там, где два предмета, объединяясь, формируют один. Итак, «эхад» означает единство более чем одного предмета. Когда соглядатые, то есть разведчики Израиля, отправились в обещанную страну, чтобы осмотреть ее, они прибыли в долину Эшкол. Вот что говорится в книге чисел, 13 главе, 24 стихе. «И пришли к долине Эшкол, и срезали там виноградную ветвь, и одною кистью ягод, и понесли ее на шесте двое». В этом тексте слово «одною», «одною кистью» передано гебрайским словом «эхад», потому что это была одна гроздь, но состоявшая из многих частей винограда. Есть еще одно выдающееся положение в книге Судей, 20 главе, 11 стихе, когда вспыхнула гражданская война между коленами Израиля. Вот что здесь сказано: «И собрались все израильтяне против города единодушно, как один человек». Здесь слово «один» передано гебрайским словом «эхад». Много тысяч людей, но тем не менее они сформировали единство. В видении пророка Иезекииля, книга Иезекииля, 37 глава, Господь сказал ему взять два жезла и назвать их именами двух ведущих колен Израиля. Стих 16. «Ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуда и сынам Израилевым, союзным с ними. И еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу, это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним». Стих 17. «И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно». Здесь употреблено слово «эхад», потому что это слово состояло из двух жезлов. Будучи сложенными вместе, они создавали единство. Я верю, что все эти иллюстрации помогут вам понять вид единства, представленного словом «элогим». Это совершенное единство, но содержит в себе больше, чем одно. Например, есть в Библии места, где эта проблема ясна. После того, как согрешили Адам и Ева и потеряли право жить в Эдемском саду, мы читаем в книге Бытие, 3 главе, 22 стихе следующее: «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». В этом отрывке знание добра и зла является отличительной чертой Бога. В словах «как один из нас» слово «нас» написано с большой буквы, а это значит, что речь идет здесь о Боге. Итак, существует единство и множественность в природе Бога. Еще одним интересным текстом есть книга пророка Исаии, 6 глава, 8 стих, где Исаия имел видение Господа. Вот что он говорит: «И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня». Здесь говорит Бог, а он употребляет как единственное число, так и множественное. Он говорит, кого мне послать, кто пойдет для нас?
Итак, на протяжении всей Библии мы находим захватывающий парадокс, который заключается в том, что Бог есть один, но это единство Божье состоит из более чем одного. Полная истина этого парадокса единства и множественности Бога объявлена нам в Новом Завете. Я не имею времени читать многие тексты, но прочту один, самый выдающийся. Это последнее поручение Христа своим ученикам, записанное в Евангелии от Матфея, 28 главе, 19 стихе. Читаю. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это и есть имя Бога. Мы должны быть крещаемы во имя Бога, что означает погружение себя в Бога, потерю личной жизни. Полнота же Бога представлена в трех именах – Отец, Сын и Святой Дух. Когда мы понимаем все это, то нам становится также понятным первый стих первой главы книги Бытия, где Бог, то есть Элогим, имеет форму множественного числа. Истина об Отце, Сыне и Святом Духе не является чем-то абсолютно новым в Новом Завете. Эта истина имеется и в Ветхом Завете, но в Новом Завете она представлена нам в развернутой конкретной форме. Я желаю привести два примера. В книге Притчей, 30 главе 4 стихе, автор пишет следующее. «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему и какое имя сыну его? Знаешь ли?» Каждый, знакомый с откровением Священного Писания, понимает, что речь здесь идет о Боге. Только Бог сделал все это. И вот вопрос. Какое имя ему и какое имя сыну его? Вот где находим мы начало откровения о взаимоотношениях отца и сына. В Ветхом Завете. А после этого в книге пророка Исаии, 48 главе, стихи 12, 13 и 16, некто говорит следующее. «Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой, я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе». Понятно, что во свете откровения Священного Писания ясно, что здесь речь идет о Боге. Он первый, последний, Творец, тот, кто держит небеса и землю. И дальше автор говорит, стих 16. «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь, Бог и Дух Его». Итак, здесь говорит Божественная Личность. Говорящий заявляет, что Бог и Дух Святой Его послали. Понятно, что это говорит Иисус Христос, Сын Божий, посланный Отцом и Святым Духом. И все три, Отец, Сын и Святой Дух, являются единством, Богом единым. Это и есть тайна природы Божьей. Единство и множественность. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Не философствуй безутешно. Суть главной мудрости проста. Что внешне кажется успешным, то безнадежно без Христа. Богатство тленно, мир не вечен, но в нем подводится итог. Пока ты с ближним человечем, твоей душою правит Бог. То, что отдал твое навеки, что утаил, погубит ржа. Не отрекайся от коллеги, не бойся смерти и ножа, не бойся злобы и измены, но сам хотя бы одного.

Служение радио МВИ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВИ».

весы верные, гири верные, ефа верная, игин верный. Левита 19:36. Весы, гири и все меры должны быть верными в соответствии с нормами справедливости. Ни одному христианину не нужно напоминать об этом, потому что даже

Даже если праведность исчезнет из всего мира, она найдет себе пристанище в сердцах верующих. Однако существуют другие весы, на которых взвешивается все то, что касается морали и духовности, и эти весы нужно часто проверять. Давайте сделаем это сегодня. Точны ли весы, на которых мы взвешиваем себя и окружающих? Не меряем ли мы крупицы нашей доброты тоннами, а многочисленное достоинство других — граммами? Проверь эти весы и гири, дорогой друг. Отвечают ли принятым нормам весы, на которых мы взвешиваем наши страдания и испытания? Павел, на долю которого выпало больше мучений, чем нам, назвал свои страдания легкими. Но тем не менее мы склонны считать наши страдания тяжелыми. Определенно, что-то не в порядке с гирями. Мы должны скрупулезно проверять наши весы и гири, чтобы высший суд не назвал нас мошенниками. Точны ли показания весов, на которых мы взвешиваем нашу веру и доктрину? Заповеди слова должны иметь для нас тот же вес, что и обетования благодати, не больше и не меньше. Но следует опасаться, как бы одна из чаш не перевесила другую. Очень важно для нас точно взвешивать истину. Христианин, прояви усердие в этом вопросе. Меры, которыми мы меряем наши обязательства и нашу ответственность, невелики. Верна ли Ефа и верен ли Гин, когда богатый жертвует на дело Божье жалкие гроши? Разве справедливо, когда священники в наших церквях голодают, когда бедных презирают, а богатых почитают? Это ли справедливое взвешивание? Друг дорогой, мы могли бы продолжить этот список, но лучше тебе самому это проверить. И если необходимо, то исправить твои весы.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Пришли к Давиду в Хеврон из сыновей Иудиных, носящих щит и копье, готовых к войне, из сыновей Симеоновых, людей храбрых, из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых. Но еще многие из них держались дома Саулова. 1 Паралипоменон, 12 глава, с 23 стиха до 25 главы, 29 стиха. Храбрые мужи Давида. Книга Паралипоменон описывает историю Божьего народа так, как он видит ее. Взгляд в прошлое помогает нам понять мысли Бога в отношении дня сегодняшнего, а также его планы касательно будущего его нации. Приведенные выше стихи говорят о том, что сыны Иуды были хорошо экипированы. Это оказало влияние на тех, кто был близок к ним, на сынов Симеона, которые жили на той же территории. Из этого мы можем извлечь для себя практический урок, как мы влияем на тех, кто рядом с нами, в частности, на своих детей, близких. Итак, те, кто пришел к Давиду в Хеврон, были хорошо экипированы. Щит был нужен каждому для защиты. В этом нуждаемся и мы, так как подвергаемся нападкам врага, особенно когда меньше всего этого ожидаем. Чтобы защитить себя, каждый верующий должен воспользоваться щитом веры, что подразумевает бдительность и готовность. Копье нужно было для того, чтобы атаковать врага или контратаковать. Так и каждый верующий нуждается во всеоружии, описанном в Ефесянам 6 главе. Многие из дома Саулова остались верны ему, но мы читаем, что к Давиду пришли и от Вениамина. Все эти храбрые мужи были готовы к войне. Давайте не будем забывать Господа Иисуса, какими бы трудными ни были обстоятельства. Он всегда был послушен, исполнял Слово Бога. Давайте и мы тоже будем подвязаться добрым подвигом веры.

Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Притчи 19:17.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Дорогие друзья, а сейчас на волнах Радио МВИ предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: сразу после завтрака Беннет отправился за своей сестрой Гепси. Подготовка к отъезду шла быстро. Ирни должен был отвезти ее в город, чтобы закупить немного овощей. Анни прижала Иосифа к груди и расцеловала в лоб и губы. Она была вся в слезах. «Дорогой мой», — шептала она, — «ты никогда не узнаешь, как сильно я тебя люблю. Мне очень больно оставлять тебя здесь одного, но нам с твоим отцом нужно ехать вместе». Иосиф плакал. Он плакал и плакал. Да и какой ребенок смог бы в этом случае сдержать слезы? Первые часы их отъезда для него были страшными. Он сидел у ворот и плакал. Он метался по двору и саду, потом залез в дровяник, сел на старую скамеечку и закрыл лицо руками. «Я тоже сейчас, как Иосиф, из библейской истории», — так он говорил себе все снова и снова. Конечно, ему хотелось, чтобы его пожалели, ведь ему было всего лишь 7 лет. «Иосиф!» — раздался из кухни громкий голос тети Гепси. «Я здесь!» — он появился в дверях дровяного сарая. «Что ты там делаешь?» «Ничего. Отец твой сказал, что у тебя на картофельном поле много работы». «Что мне там делать?» Иосиф на несколько шагов приблизился к ней. «Что? Отец что, тебе ничего об этом не говорил?» «О картофельном поле нет, ничего не сказал». «Вот что, Иосиф, не начинай с первого дня путем обмана отлынивать от работы. Твой отец мне наказал, чтобы я следила за тем, чтобы картофельное поле содержалось в порядке. Так что ты обязан каждый день проходить по рядам и собирать колорадского жука. Лучше всего начни сразу сейчас».
1: «Но...» — тихо возразил Иосиф. «Картошка еще совсем маленькая, на ней еще не может быть колорадского жука».
2: «Не возражай мне, Иосиф, иди и собирай колорадского жука. Это наказ твоего отца. Кроме того, ты должен доить коров 2 раза в день, кормить кур и наливать им после обеда свежей воды. Ты разве уже это сделал?»
1: «Сейчас я сделаю». В этом его тетя была права. В своем печальном настроении он про кур совсем забыл.
2: «Вот видишь, а твой отец всего час тому назад, как уехал, сказал тебе это. Когда он вернется, я должна буду ему все точно доложить, как ты себя вел. Так что немедленно принимайся за работу. Давай курам свежей воды, потом возьми в ведре немного растительного масла и иди на картофельное поле».
1: Иосиф дал курам воды. Потом он поискал себе ведро и налил в него немного растительного масла. Он прошел вдоль всего картофельного поля, но не нашел ни одного колорадского жука.
2: «Иосиф, мы теперь с тобой вдвоем должны какое-то время сами содержать ферму в порядке, а?»
0: Ирни и Иосиф были во дворе вдвоем. Ирни кормил лошадей, а Иосиф как раз доил первую корову.
2: «Наверное», — ответил он. «Знаешь, как мы себя будем вести во время еды? Ты будешь говорить со мной, а я с тобой, потому что я не хочу с барышней Гепси разговаривать. Конечно, тебе придется еще мыть посуду».
1: «Не знаю, Ирни, но она заставила меня сегодня после обеда собирать колорадского жука, а я ни одного не встретил».
2: «Ого! Она что, немножко того, что ли? Выжила из ума? Эти бестии обычно появляются не раньше, чем через неделю. Скажи-ка, ты не хочешь пойти в воскресенье со мной к Алексу и посмотреть, как 2 бывших школьных товарища друг друга угощают?»
1: «Этого я, к сожалению, не могу, Ирни», — ответил Иосиф, не раздумывая. «Я в воскресенье иду в церковь. Наша сестра Лотти, конечно, будет ждать меня, и потом мама сказала, что в субботу вечером ко мне придет Фредди и останется у меня ночевать. Он с нами тоже поедет в церковь».
2: «Хорошо, это просто прекрасно. Лучше не придумаешь, тебе с ними будет хорошо. Я просто задумался, как ты останешься здесь один на один с этой Гепси, а потом тебе надо будет еще как-то отвезти ее за 5 километров в церковь».
1: «Фредди будет с нами. Иосиф при этих словах радостно улыбнулся.
2: «И кто все это так тебе предусмотрел? Твой отец, что ли?»
1: Ирни Элой задал свои вопросы, стоя по ту сторону от яслей, которые отделяли лошадей от коров. И хотя он по натуре был человек жесткий, и сердце его было закрыто для Бога, но для этого тщедушного мальчика он его распахнул.
2: «Моя мама», — ответил Иосиф.
3: «Да, мама у тебя действительно чудесная, да? А я свою маму даже не помню. Она умерла, когда я еще ходить не умел».
1: Трудно выразить словами все, что за эти 12 недель отсутствия родителей обрушилось на маленького Иосифа. Как он не старался угодить своей тете Гепсе, как он не старался ее слушаться, он очень редко слышал от нее приветливое словечко. Она была постоянно чем-то недовольна. Это начиналось с раннего утра, когда он спускался по ступенькам вниз, и заканчивалось, когда он вечером уходил к себе наверх. Он не слышал ничего, кроме
2: «Этого нельзя делать!»
1: или
2: «Мама, тебе что, этому не научила?»
1: или же
2: «Выброси кошку на улицу!»
1: До тех пор, пока у Иосифа все начинало в голове кружиться. Куда бы он ни шел, везде его преследовали ее зелено-серые глаза и постоянно искали, к чему бы придраться. Она всегда смотрела на него строго и серьезно. Бесшумно она прокрадывалась по дому на мягких подошвах своих башмачков и нападала на него в самые неожиданные моменты, для того лишь, чтобы ему сказать, чтобы он не сидел без дела. Даже если Иосиф был в самом отдаленном уголке сада, он слышал ее пронзительный голос, который требовал явиться немедленно и выгнать кур из огорода. Он постоянно слишком пачкался или ел слишком много хлеба. То он слишком много разговаривал за обедом с Ирни. В другой раз она назвала его мечтателем, потому что он едва отвечал на ее вопросы. Если бы не Ирни и Фредди, он этих 12 недель бы не выдержал. Особенно его кузен Фредди был для него большой поддержкой. Иосиф его за это лето очень полюбил. Иосиф часто получал от матери письма. Это было, конечно, самое прекрасное. Но то, что тетя Миртли, как она настойчиво требовала называть себя, стояла на том, чтобы все письма самой читать Иосифу, буквально разрывалось сердце Иосифа на части. «Милый Иосиф», — писала она в одном из писем, — «я и не предполагала, что у твоего отца так много родственников. Ему, конечно, это приносит больше удовольствия, чем мне, потому что я быстро устаю. И я уже с нетерпением жду, когда же, наконец, я смогу снова обнять моего маленького сыночка. Я уверена, ты у меня стойкий мальчик и не причиняешь тете Гепсе много трудностей. Я постоянно молюсь о тебе, ежечасно, днем и ночью перед сном, когда укладываюсь спать. Помни, я тебя очень люблю. Я все еще ищу картину, которую ты мне заказывал. До сих пор мне такую найти не удавалось. Если в планах отца ничего не изменится, то мы 12-го рассчитываем снова быть дома. С моим кашлем ничего в лучшую сторону не изменилось. С любовью, твоя мама».
2: «Какое письмо!» — насмехалась Гепси, складывая его своими длинными костлявыми пальчиками. При этом она выдавливала слова через щели между редкими зубами. «Что за письмо?» — повторяла она и толкала письмо за часы. «Твоя мать, наверное, думает, что ты ангел, независимо от того, что ты делаешь. Но гордость ведет к падению, — говорит Библия, — а она более чем горда тобой».
1: Один из проповедников всегда после богослужения пожимал детям руки. Он был большой и широкоплечий. Волосы на его висках уже побелели. Это был Гисли Стефорд, один из 9 или 10 руководителей церкви. Глаза его во время богослужения и выступления часто мигали, а губы словно постоянно улыбались. С первой же их встречи Иосиф питал к нему особую любовь и уважение. Иосиф никогда не засыпал в церкви, как многие детки. В первое после отъезда родителей воскресенье Иосиф сидел между Фредди и дядей Тимоти на мужской стороне, довольно далеко впереди. После того, как пропели три куплета хором, боковая дверь за алтарем открылась, и вышли эти 10 почтенных мужчин. Каждый нес в руках Библию. В это мгновение Иосиф наполнился благоговением, и чувство страстного ожидания пронизало его. Он весь превратился в слух и зрение и с открытым ртом смотрел на проповедника Стеварта, который вышел вперед и перед всеми присутствующими раскрыл Библию. Громко и ясно он прочел несколько стихов из нее, а потом объяснил их, да так лучезарно, такими простыми словами, что и детям, таким как Иосиф, все было понятно. Особенно произвело на него впечатление то, что проповедник в этот день говорил о том же самом, о чем ему рассказывала мама. Когда он понял, что его мать и этот Божий человек верят в одно и то же, сердце его наполнилось безграничной радостью. Во время всей проповеди он не сводил с него глаз. А потом произошло самое чудесное. Брат Грисли Стеварт взял его руку в свои большие и стал задавать ему вопросы. Ему лично вопросы, касающиеся только его одного. Он сказал: «Ты храбрый мальчик, ведь ты дома один остался». Иосиф чувствовал, как большая рука этого мудрого человека покоилась на его плече. «Пусть Господь тебя благословит, Иосиф!» — слышал он его слова. «И пусть он тебе поможет вырасти настоящим христианином». После обеда следующего дня Иосиф обнаружил в сарае целую поленицу нарубленных и сложенных дров. Он зашел за поленицу, встал на колени и впервые произнес самостоятельную молитву. Он уже часто молился, но при этом ему всегда помогала мама, да и он всегда молился вечером, ложась в свою постель. «Я устал, иду к покою». Он послал на небеса уже много простых детских молитв, но сегодня он начал проводить свои собственные маленькие богослужения. Конечно, он был еще совсем ребенок, и многие могли бы сомневаться в серьезности этой детской затеи. Но часто именно эта детская серьезность может и взрослого человека пристыдить. Иосифу Армстронгу не было и 8 лет, когда его родители отправились в путешествие, которое продлилось 3 месяца. За это время, благодаря его дружбе с двоюродным братом Фредди, благодаря впечатлениям от воздействия на него проповеди Грисли Стеварта и своим собственным тайным молитвам за поленицей дров, характер его укрепился и стал намного тверже и самостоятельнее. Эти приобретенные им качества подкреплялись любовью и добротой его матери. Наконец пришел и тот день, когда Ирни на упряжке отправился в город, чтобы привести возвращающихся родителей обратно домой. Бинет, Анни и Виргиния, все трое улыбались ему, выследив его среди встречающих. Бинет немного пополнел, Анни же стала еще более щуплой, чем прежде. Виргиния подросла за эти 3 месяца, как все здоровые дети в ее возрасте. «Иосиф!» Он подбежал к барьеру и уткнулся лицом в подол ее платья. Это была его мама. «Здравствуй, Иосиф!» Вот и все. Таково было приветствие Бинета. «Картина здесь. Она в моем чемодане, Иосиф!» Они шли рука об руку по направлению к дому. Виргиния весело в припрыжку бежала впереди. Ее светло-русые волосы блестели на солнце. «Это подарок от твоей удивительной тети Матильды. Картина висела у нее в спальне. Я рассказала ей, как сильно ты мечтаешь о такой». Она тут же сняла ее со стены и сказала, чтобы я отвезла ее тебе. «Я совершенно убеждена, она тебе понравится». Анни закашляла. В дверях стояла Гепси, прямая и угрюмая, пришедшая, чтобы приветствовать Анни. «Как хорошо снова быть дома!» — улыбнулась Анни. Голос ее звучал совсем усталым. Гепси подержала дверь открытой, и Анни переступила порог. Ей казалось, и линолеум бежит ей навстречу от радости. У линолеума есть такие свойства — приветливо встречать возвращающихся из долгого путешествия снова домой. Кошка тоже как-то прокралась вслед за Анни в дом и теперь терлась об ее ноги. Снова в доме запахло по-жилому. Бедная Тебби, как ей было одиноко без хозяйки. «Да, Иосиф, твоя картина!» Она видела в его глазах радость ожидания. «Я тебе ее сразу достану, как только отец занесет чемоданы». Картина ему очень понравилась. Она была именно такой, какой он ее представлял. «Мы повесим ее над твоей кроваткой».

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

И плоть, и дух растлились в наши дни. А человек отчаянно тоскует, он к свету рвется из ночной тени. Свет немой ропщет и бунтует. Неверием палим и иссушен, невыносимое он каждый день выносит. И сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет он с мольбою в тишине, когда стоит пред запертой дверью: «Впусти меня, я верю, Боже мой, приди на помощь моему».

не убоится худой молвы. Псалтырь 111.7. Друг дорогой, тебе не следует бояться худой молвы, потому что если тебя огорчают нападки людей, чем ты отличаешься от других? У других людей нет Бога, к которому они могли бы обратиться. Они не убедились в Его преданности, как ты. И неудивительно, что они тревожатся и трепещут от страха. Но ты называешь себя верующим, и сердце твое пребывает не только в мире, но и на небесах. И если тебя тревожит то, что и других, какова цена той благодати, которую ты считаешь ниспосланной тебе? Где величие той новой жизни, которую ты исповедуешь? Также, если ты исполняешься тревоги, свойственной другим людям, ты, несомненно, впадаешь в грех, что является обычным для других во время испытаний. Нечестивые, одолеваемые худой молвой, восстают против Бога. Они ропщут, считают, что Бог несправедлив по отношению к ним. Неужели ты тоже впадаешь в такой грех? Неужели ты станешь роптать на Господа? Более того, необращенные часто грешат, дабы избежать трудностей, и ты будешь вынужден поступить подобным образом, если сердце твое дрогнет под гнетом испытаний. Уповай на Господа и надейся на Него в терпении. Лучше всего тебе поступать так, как Моисей у Красного моря. Стойте и увидите спасение Господне. Потому что если ты поддашься страху, услышав худую молву, ты не сможешь смотреть в лицо испытаниям со спокойствием, которое помогает тебе исполнять твой долг и поддерживать тебя в час опасности. Как сможешь ты прославить Господа, если будешь трусом? Верующие часто прославляли имя Божье, пребывая среди яростного пламени. Но разве, впуская в сердце сомнения и отчаяние, словно тебе неоткуда ждать помощи, ты прославишь Всевышнего? Храбрись всем сердцем, уповая на верность твоего Бога, дабы не смущалось сердце твое и не устрашалось».

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его. Притчи 19:17.

Мир вам, дорогие друзья! Я хочу сегодня с вами поговорить о лице и голосе благовестия. Сегодня мы прочитаем с вами некоторые стихи из книги «Деяния апостолов» 8 главы. Они связаны со служением Филиппа Благовестника. И мы с вами, читая о нем, думая о том, что он делал, мы подумаем о себе. Я просто проповедую. Мне хочется вместе с вами почитать Новый Завет, расскажу вам некоторые живые истории, и, конечно, мы подумаем о применении. Но чтобы вам была более понятна картина из книги «Деяния» 8 главы, то представьте служение Филиппа на севере. Это города самарийские, там было много людей, и многие люди пришли к Господу. А потом представьте себе юг. Пустую дорогу, и на этой пустой дороге он встретил евнуха из Эфиопии. Всего один человек, которому он проповедовал. Итак, контекст. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. И была радость великая в том городе. Много людей, север. Переносимся с вами на юг. А Филиппу ангел Господень сказал: «Встань, иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможи Кандаки, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ его, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: «Подойди и пристань к этой колеснице». И мы знаем, что между ними завязался диалог. Филипп открыл свои уста и начал от этого писания благовествовать ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. Великая радость на севере, в городах самарийских, великая радость в сердце одного человека на пустой дороге. Друзья, о чем эта глава? Я хочу, чтобы всякий раз, когда вы вспоминали 8 главу книги «Деяния апостолов», вы думали об этом. Это глава о том, что ничто не должно остановить благовестие. Ничто не должно остановить благовестие. И в связи с этим возникает вопрос в моем сердце. А какое место в этом Божьем плане спасения других людей должен занять я? Недавно я встречался с одним представителем науки и культуры. Мы вместе издавали книгу, которая называется «Повод для Луки. Святое Евангелие» в переводе Луки Николаевича Декуцмалея на белорусском и английском. И эта книга в 2022 году стала книгой года. А еще ее подарили Франклину Грэму 15 мая 26 года. И вы знаете, мы ехали и говорили о сегодняшней ситуации, о возможностях, которые у нас есть. И мы сошлись все, и мы вдвоем с ним пришли к одной мысли, что лучшего времени, чем сейчас, у нас не будет. Не будет. Самое лучшее время для того, чтобы не останавливалось благовестие. Самое лучшее время, чтобы занять свое место в плане Божьего спасения других людей, это сегодня, здесь и сейчас. Мы часто можем говорить, а что же мешает сегодня нам благовествовать и рассуждать на эту тему? А я хочу сказать вот о чем, что помогает сегодня благовестию. И как ни парадоксально это звучит, это трудности, друзья, и страдания. Они помогают нашему благовестию.
Самое первое убийство, описано в Библии, произошло на религиозной почве. В 7 главе книги Деяний мы читаем об убийстве Стефана. Оно произошло на религиозной почве. Церковь по-прежнему гонима в большей или меньшей степени. Но мы живем несмотря ни на что и выживаем вопреки всему. Почему? Потому что «се я с вами во все дни до скончания века», говорил Господь. В 25-м году, в мае месяце, я был в Берлине. Ассоциация Билли Грэма проводила конгресс, посвященный евангелизму. 1000 человек из 55 стран. И вот знаете, в определенный день организаторы вывели на экран длинный список христиан с именами и фамилиями, которых убили за веру. И это был очень длинный список. Титры шли, шли и шли. И мы понимали, вот она реальность, в которой мы живем и в которой должны служить. Вы знаете, что автор книги «Деяния апостолов» — это евангелист Лука. И, скорее всего, именно от Савла он узнал подробности смерти Стефана. Смерть Стефана, она стала переломным моментом для церкви. Иерусалим утрачивал свою центральную роль, потому что город разрушат, потому что общины там не будет, но благовестие продолжалось распространяться все шире и дальше. И очень часто страдания — это переодетое благословение. Казалось, что Иисус на кресте — это поражение, но Иисус на кресте оказался переодетым благословением для всех. 16 лет. Мне 16 лет. Я с бабушкой в Дывинской церкви. Михаил проповедует. Я не знаю, помнит он об этом или нет, но я помню его проповедь. И он рассказывал историю о том, что в одной местности, в одной деревне сгорел дом у одной семьи. И вот муж ожесточился, а жена уверовала. Оказывается, часто трудности и страдания, они способствуют благовестию. Фестиваль надежды. Поломка автобусов. И казалось бы, ну почему только в Брестской области ломались автобусы? Люди ожидали попасть, не попали. Пришли немножко с опозданием или вовремя, их не пустили. Но, возможно, это случилось ради кого-то, кто должен был там быть и помолиться молитвой покаяния. Свидетельство Стефана могло быть посеяно в сердце Савла. И сколько таких случаев? Страдание одного, а счастье другого. Я хочу вам рассказать одну историю, которая невероятным образом коснулась моего сердца. Я прочитал ее в одной книге. Этого человека зовут Джон Харпер. Это был шотландский благовестник. И он благовествовал перед лицом смерти. Если несколько слов из биографии этого человека. В 2,5 года он упал в колодец и остался жив. В 26 его смыло в море, и он чудом уцелел. В 32 он потерпел кораблекрушение и выжил. Он успел жениться и успел овдоветь, и у него осталась дочь по имени Нана. Он покаялся в 14 лет, основал церковь в Лондоне. Там было 25 человек, но за некоторое время она выросла до 500. И Муди пригласил его в Штаты проповедовать. Это была успешная евангелизационная кампания, поэтому его пригласили снова. Он и его 6-летняя дочь с билетами во 2-й класс поднялись на борт «Титаника», чтобы на этом корабле, который совершал свой первый и последний рейс, плыть в Америку. Но вы знаете, что случилось? Трудность, страдания, неприятность. На пути оказался айсберг. И вот все спасались, а этот человек свидетельствовал. Говорят, даже отдал свой жилет какому-то человеку. Несколько месяцев спустя один молодой шотландец находился на молитвенном собрании в Канаде. И он рассказывал о том, что он находился в воде. И тут подплыл к нему человек со словами: «Парень, ты спасен?» Он говорит: «Нет. Уверуй в Господа Иисуса Христа, и будешь спасен».
И в это мгновение его снова унесло в океан. Через какое-то время этот молодой человек говорит, что этот мужчина слово приплывает к нему и говорит: «Ты уже спасен?» Он говорит: «Нет, уверуй в Господа Иисуса Христа, и будешь спасен». И на этом молитвенном собрании он сказал: «Я последний обращенный, кого привел ко Христу Джон Харпер». Друзья, нашему благовестию помогают трудности и переживания, и страдания наши личные, и трудности и страдания других людей. Что еще помогает нашему благовестию? Это очень важный момент. Наше с вами послушание Христу. У благовестия есть лицо и есть голос. Мало, когда ангел является людям. Даже сотнику нужен был Петр. Нужно было лицо и нужен был голос. Нужен был живой человек и нужны были слова, которыми он спасется. И вот в самарянских городах и на пустой дороге этим лицом и голосом для людей и для евнуха был Филипп. И согласитесь, друзья, вокруг нас есть и радость, вокруг есть и трудности, вокруг есть и горе. И здорово, если на жизненной дороге появятся христиане, которые улыбнутся, которые поддержат, которые скажут добрые слова. Горя много. 25-й год, похороны одного брата в нашей церкви, ему 30 лет, он умер за пределами Республики Беларусь, и мама этого молодого человека вместе с моей женой Катей ездили в Польшу, чтобы забрать урну с прахом, а потом хоронить его. 26-й год, совсем недавно я хоронил своего доброго друга Александра Борисюка, ему было 58 лет. И вот я тогда в 25-м году и сейчас в 26-м стоял на кладбище и думал, какой же прекрасный день, чтобы продолжать жить. Какой прекрасный день сегодня, друзья, чтобы продолжать жить. Наша жизнь продолжается. А как? А это самая главная мысль этой главы. Не важно, где мы. Важно, что в нашем сердце. Люди разбежались из Иерусалима. Наверное, уехали со своими семьями. Нужно было решить много вопросов. Позаботиться о детях, о жене, о питании, о работе, о проживании. Но что мы читаем? Что они продолжали благовествовать. И понимаем, ничто не должно остановить благовестие. Эти люди знали, что у них есть место в Божьем плане спасения других людей. И сегодня нам приходится убеждать друг друга, мотивировать. И кто-то сказал, раньше церковь была гонимая, а теперь ранимая, сытая, довольная, обеспеченная, тяжелая на подъем, как написано в книге Откровения. Я разговаривал с одним моим другом, пастором, он живет в Германии, и он говорит, сегодня верующие не готовы платить цену. Но мы смотрим на север и на Филиппа Благовестника, на его миссию в Самарии. Всегда существовали эти напряженные отношения между иудеями и самарянами, но они восстанавливаются благодаря Евангелию. И Иисус помогает преодолеть эти барьеры. Проповедь Филиппа принимают самаряне. Интересно, что на территории Самарии были несколько христианских общин, и, возможно, они появились еще там до прихода Филиппа. Неопределенность жизни, но определенность служения. 4 и 5 стихи. «Рассеявшиеся благовествовали Слово. Филипп проповедовал Христа». Какую реакцию рождала такая проповедь? Самое большое чудо – перемену в сердцах. 8 стих – великую радость. Радость на небесах, радость в сердцах верующих людей и радость в тех, которые пришли к Господу. А теперь юг. Мы вместе с Филиппом на пустой дороге. Мы вместе с ним давайте встретимся с этим ефиопским евнухом. Это первый житель Африки, обращенный в христианство. Ехал в то время он в современный Судан. И вот откуда ехал? Из Иерусалима. Он поклонялся Богу в Иерусалиме и разочаровался, по всей вероятности, в своих богах. Он искал нравственности. Таких людей называли прозелит нравственности или прозелит врат.
И он не такой, как мы. Он экзотическая личность. Я бы сказал, даже некая инородность. Как-то я ехал с работы, идет девушка в черном пуховике до колен, в панамке, под зонтиком, лицо белое. Я понял, что она, наверное, китаянка. Я посмотрел на градусник в моем автомобиле, было плюс 25. И я подумал, может быть, это болезнь, а может, страх перед ультрафиолетом. Но Бог работает с каждым человеком и находит ключики каждому сердцу. И вот Филипп появился в жизни евнуха. Вы можете себе представить группу по изучению Библии в дорогом автомобиле директора швейцарского банка и сразу после этого крещения? Вот нечто подобное произошло там, на пустой дороге. Богатый человек на своей колеснице услышал весть спасения и откликнулся на нее. А еще мало того, что откликнулся, сразу и крестился. И я скажу, друзья, что Бог, Дух Святой, они действуют в простых и знакомых нам вещах. Знаете, какие? Улыбка, например. Вот я сегодня смотрел на вас, когда вы пели радостные песни. И где ваши улыбки, братья и сестры? Вы знаете, как замечательно бабушки-христианки улыбаются. Это же что-то невероятное. Нам порой, нам серьезным христианам, не хватает вот этих простых вещей. Улыбок. Как-то приезжал к нам один брат из мусульманской страны, и у него была проповедь, которая, тема проповеди называлась «Улыбка». И он говорил о улыбке, как улыбка работает в наших отношениях с близкими, родными, с неверующими людьми. И вот что-то подобное, простое, произошло там в колеснице. А что? Знакомство. Люди познакомились. Диалог. Один задавал вопросы, другой отвечал. Филипп в центр внимания поставил Иисуса и рассказал о нем. И реакция произошла на Божье Слово. Интересно, что до того, как начал работать Филипп, уже Бог работал. До того, как мы начинаем работать с другим человеком, Бог уже работает. Тут представьте, ты стоишь на дороге, едет колесница, и кто-то вслух читает пророка Исаия. Человек не понимает, ты обращаешься к нему вопросом, ты вообще понимаешь, что ты читаешь? Нет, мне надо бы, чтобы кто-то объяснил, я очень хочу понять. И вот простой диалог с человеком превращается в нечто, что-то удивительное, друзья. И я думаю, что мы порой в нашем благовестии недооцениваем вот эту силу простых вещей, силу простых человеческих отношений. Чаек, кофеек, печенюшка, общение за столом в нашем доме или в доме кого-то другого. Разве случайно евнух читал Исаию? Нет, это была ступенька. И Филиппу было от чего оттолкнуться и поговорить об Иисусе, о вере и о крещении. В нашей церкви есть люди, которые покаялись, постоянно ходят в церковь, но никак не готовы принять крещение. И вот буквально в прошлое воскресенье мы стояли с моей женой и с этой сестрой и задаем ей вопрос, что препятствует тебе креститься? Она говорит, ничего. Но на самом деле это она должна задавать этот вопрос нам, как когда-то евнух, что препятствует мне креститься? И мы бы ответили, нет, ничего. И Филиппу говорит этот евнух, я хочу креститься, вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп отвечает, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. Какой была реакция на проповедь Филиппа на севере среди жителей самарийских городов? Вера, крещение и большая радость. Какой была реакция одного евнуха на проповедь Филиппа? Вера, крещение и большая радость. По преданию, крещенный вельможа основал в Эфиопии церковь, которую позже посещал Филипп и Матфей. Возможно, это и было так. Как-то мы с моей женой ехали в церковь и вспоминали трех вдов – Орфу, Наиминь и Руфь. Первая вернулась к своему прошлому. Вторая
позволила горю заполнить сердце. И она сказала: у меня был достаток, теперь пустые руки. А третья пошла навстречу к Богу. И вот так поступил и Евнух. О, и знаете, я думаю, продолжил ли он читать книгу пророка Исаии? 53 глава говорила об Иисусе Христе распятом, а в 56 рассказывалось о евнухах. И там написано, что евнухам дам я вечное имя, которое не истребится. Это удивительно. Итак, друзья, Филипп и Благовестие. Две истории. Север, где много людей, и юг, где один человек – и общая радость. Насколько вообще этот разговор сегодняшний из книги «Деяния апостолов», он актуален для нас? Кто-то из нас приехал из города, где много людей, где большая церковь, где большие служения, а кто-то из деревень, где совсем мало людей и хотелось бы больше. А может быть, на вашей жизненной дороге всего один человек, с которым вы работаете. Друзья, я хочу сказать, что наша жизнь и наше служение продолжается, потому что Господь написал новую мелодию для нашего сердца, потому что Он пришел в нашу жизнь, потому что Он наполнил и благословил нас собой. У нас есть то, чего нет у окружающего мира, которому больно. И этим сокровищем мы можем поделиться. И я хочу подчеркнуть основные мысли моего сегодняшнего послания к вам. Ничто не должно остановить благовестие. Хорошо нам или плохо, но ничто в нашей жизни не должно останавливать благовестие. Господь оставил нам великое поручение, оно по-прежнему актуально, поэтому наше сердце должно быть послушным, как было сердце послушным рассеявшихся и Филиппа. Простые вещи работают, друзья, давайте подумаем об этом. Знакомство, общение, диалог, свидетельство об источнике радости, о том, как Бог изменил нашу жизнь. И четвертое, у благовестия есть лицо и есть голос. И это ваше лицо, и это ваш голос, это наши лица и наши голоса. Поэтому пусть Господь использует нас обильно. Аминь.

Метель. Призыв к молодежи. Метель. Уныло вьюга воет, завеял снег твое окно. От бурь житейских сердце ноет, и в нем, и в комнате темно. И только весело в камине горит и вьется огонек, тебе, бросая на чужбине о милой родине намек. И с грустью, греясь у камина, ты вспомнил милый уголок. Из детства раннего картина родимый край, что так далек. Невольно вспомнил ты, что было, что смыто жизненной волной, что взяли время и могила, что ныне стало лишь мечтой. Тогда ты строил планы жизни, тогда ты жил, страдал, любил среди степей твоей отчизны, где ныне ряд родных могил. И долго, сидя так в кручине, ты не заметил, как погас последний уголек в камине, и наступил полночный час. И стало холодно и страшно, лишь вьюга злилась за окном. И под напев ее ненасытный, забылся ты последним сном. Ты умер, будучи обманут, о счастье радужной мечтой. Увял, как травы в поле вянут, осенней, позднею порой. Ты не хотел знать Иисуса, ты не внимал его

словам, и средь житейского искуса шел слепо вслед своим страстям. И так ты дожил до могилы и умер здесь, в краю чужом, забытый, дряхлый и унылый пред потухшим очагом. Хотел бы юности беспечной на высший жребий указать, чтоб им, их жизни быстротечной, конца подобного не знать. Мой юный друг, пока ты молод, все сердце Господу отдай. Греха и злобы, лютый холод ты в клети сердца не впускай. Поверь, тогда уж будет поздно, когда Господь закроет дверь. Подумай, юноша, серьезно, покайся Господу теперь. Пренебрежешь ли жизнью вечной для жалких временных утех, чтоб после жизни скоротечной страдать за временный успех?

Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его. Притчи 19:17.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

К солнцу тянутся цветы, как прообраз для души. Ей тянуться нужно в небо. Бог ей даст в избытке хлеба. Хлеб есть слово вечных дней. Иисус наш Назарей.

Дорогие дети, мы проходим замечательную историю в Библии. В ней много уроков для всех нас. Самый главный урок мы уже усвоили. Мы узнали, что послушание необходимо в отношениях с Богом и приносит людям благословение. Мы также узнали о бесконечной милости и верности Бога, даже тогда, когда народ упорствовал во грехах. Мы узнали, что Бог исполняет свои обетования. Дав обещание Аврааму, Он повторил его его потомкам и, в конце концов, исполнил. Народ израильский жив по сей день, хотя был уничтожаем многими народами в течение многих тысяч лет, и это одно само по себе великое чудо. Господь мог провести их из Египта в Ханаан коротким и более быстрым путем. Но Он избрал для них долгий и трудный путь, чтобы испытать и закалить их. Нам тоже часто хочется чего-то так сильно, что у нас нет терпения ждать. Но Господь, зная, что ожидание полезно для нас, ведет нас к цели далекими и трудными путями. И когда мы получаем то, что так хотели, мы больше ценим полученное. Израильтяне почти пришли в Ханаан и уже знали, что это прекрасная страна. Они послали туда людей, которые разведали все наперед, но народ побоялся местных жителей и не поверил посланникам, что бояться нечего и что Господь с ними, и хотели даже убить посланников. Господь наказал народ за это и сказал, что сами они не войдут в Ханаан, а войдут туда их дети, когда вырастут. И все, кто теперь старше 20 лет, не увидят новой страны. Израильтяне должны были снова возвратиться в пустыню и жить там, пока все это поколение людей умрет. Теперь вы видите, дети, почему израильтяне провели так много времени в пустыне, которую можно было пройти гораздо быстрее. Сегодня мы посмотрим, что происходило после того, как израильтяне были возвращены в пустыню и были вынуждены снова проводить немного лет. Среди старейшин народа были люди, которые противились открыто Моисею. Руководил ими человек по имени Корей. Он решил, что он ничем не хуже Аарона, потому что тоже был из племени Левия, племени священников, как я уже говорила вам, и зависть разгорелась в нем с ужасной силой. Мы уже говорили также о том, что в Скинию могли входить только Моисей и священники. Однажды Корей позвал Аарона и сказал ему: «Мы можем быть такими же хорошими управителями народа, как и Моисей». Это подслушали другие видные люди в народе, и собралось с противников Моисея и Аарона около 250 человек. Все вместе они пошли к Моисею и Аарону и говорили: «Вот вы воображаете, что вы лучше всех и можете руководить народом. Весь народ свят, и Господь со всеми людьми, а не только с вами. Почему же вы из себя строите руководителей народа?» Когда Моисей услыхал это, он пал на лицо свое и начал молиться Господу. Он знал, что не сам он хотел быть великим и славным, но Господь поставил его над народом. Он знал, что Аарона Господь поставил на пост первосвященника, так что эти люди говорят не против него и Аарона, а против Бога. Моисей сказал Корею: «Завтра Господь покажет тебе, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе, и кого он избирает, того и приближает к себе. Неужели мало вам, что вы уже избраны Господом и приближены к Нему? Вам еще нужно быть священниками? Вы не на Аарона восстали, а на Бога». Моисей послал за другими противниками, Дифаном и Авероном. Но они не пожелали прийти и говорили: «Мало того, что ты вывел нас из Египта, где у нас всего было вдоволь и наобещал нам всякого добра в новой стране, а теперь не ведешь нас туда. Ты еще хочешь править нами? Не пойдем». Моисей помолился Господу, а потом сказал Корею, чтобы он и все его сообщники, все 250 человек, пришли на утро к скинии, каждый со своей кадильницей, и ожидали там слова от Господа. Когда они все собрались утром у входа в скинию, Господь вышел к ним в облаке, и голос был слышен: «Отойдите от этого общества, и я уничтожу их во мгновение». Но Моисей и Аарон пали на лица свои и просили Господа смилостивиться над этим народом. И Господь сказал: «Моисей, скажи, чтобы все отступили от палаток, в которых живут Корей, Дафан и Аверон». Моисей и Аарон пошли и передали это народу. И вот все отошли от шатров этих людей и стояли в стороне. И Моисей громко сказал:
Пусть Господь сам покажет вам, поставлен ли я над вами руководителем и Аарон первосвященником. Если доживут они до своей смерти, чтобы умереть, как все люди, в старости, то не от Бога я над вами. Но если расторгнется земля и поглотит их так, что они заживо уйдут от нас, то знайте, что слово Господа верно, и Он сам поставил меня и брата моего руководить вами». Не успел Моисей окончить свои слова, как задрожала земля и расторглась. И шатры Корея, Дафана и Аверона исчезли под нею, а народ в страхе начал разбегаться. Однако и остальные из 250 противников не обошлись без наказания. Огонь сошел с неба и поразил и их. И все оставшиеся израильтяне увидели, что Бог карает зло, и что Моисей и Аарон действительно поставлены самим Богом на служение народу. Только они имеют право входить в скинию и приносить жертвы за народ. Теперь в этом не было никакого сомнения, но могло бы обойтись и без такого строгого наказания, если бы люди не были завистливыми и злыми. Нас тоже не наказывают родители, если мы послушны им и верим, что они поставлены над нами Господом. И не дети учат родителей, а родители детей. И у нас даже есть хорошая поговорка: «Яйца курицу не учат». Ученики не учат учителя, а доверяют ему и слушаются его. И это правильный порядок. И все при таком порядке хорошо, и все бывают довольны. Мы видели, как Бог любил свой народ и как наказывал за непослушание. Не похоже ли это на то, как наши папы поступают с нами? Когда мы плохо себя ведем и попадаемся, в школу вызывает папу, и если мы не справляемся, люди всегда косятся на папу, и часть вины падает тогда и на него. Будем же послушны нашим родителям и будем послушны нашему Небесному Отцу, чтобы люди, видя нас, могли говорить хорошее о наших земных отцах и о нашем Небесном Отце. У одного мальчика не было папы, и он старался изо всех сил помогать маме и как-то заменить в доме отца. Он продавал на углу главной улицы города газеты и этим зарабатывал немного на пропитание для себя и для матери. Однажды к нему подошел за газетой прилично одетый мужчина. Он уже много раз подходил к мальчику раньше, и его лицо было хорошо знакомо ему. Люди спешили на работу, хватали на ходу газету и скорее бежали дальше. Мужчина же сунул в руку мальчика полтинник и взял газету, но мальчик объяснил ему, что у него нет сдачи. Мужчина сказал, что возьмет сдачу в другой раз, и быстро исчез в толпе. Продав все газеты, мальчик тщательно пересчитал прибыток и отложил в сторону сдачу приятного покупателя, чтобы отдать ее ему при следующей возможности. Мальчик не знал, что покупатель заболел, и потому не мог понять, почему он в течение нескольких недель не приходил за газетой, но продолжал хранить его сдачу, бережно завернутую в кусочек бумаги. Наконец мужчина пришел, и мальчик, обрадовавшись, сказал: «Как хорошо, что вы опять пришли! У меня ведь до сих пор ваша сдача». «Какая сдача?» — спросил мужчина. Он уже совсем забыл о той мелочи, которую не взял у мальчика в последний раз. Мальчик передал ему мелочь, и мужчина отошел с улыбкой. За его спиной слышался звонкий голос мальчика: «Газета! Газета! Вечерние новости!» Однажды мужчина, покупая газету, спросил мальчика, где он живет и почему продает газеты. В промежутке между покупателями мальчик рассказал о том, что он не имеет отца и продает газеты, чтобы помочь матери. Он также дал мужчине свой адрес. Добрый покупатель сходил к матери мальчика и предложил с ее разрешения место в своей конторе. Мать была рада и, конечно, согласилась, и сам мальчик, когда узнал, тоже был счастлив, что получит такое хорошее место и не будет уже больше стоять на улице. Он учился во вторую смену и потому с утра мог работать в конторе, а по вечерам заниматься уроками. Все шло хорошо, и мальчика все полюбили, и когда он стал старше, ему предложили лучшее место в конторе и дали отдельный стол. Правда, ему пришлось взять курс по тому делу, которое ему поручили, но это не испугало его, и скоро он справлялся с этим успешно и делал свое дело в конторе доброго знакомого. Он продолжал продвигаться в работе, и когда стал взрослым, занимал весьма высокое положение, и все люди уважали его за его честность, которой он был научен матерью с детства. Мать его была христианка и учила мальчика скромности и честности, и эти качества остались с ним до конца. Примером скромности и честности мать ставила отца мальчика, которого не было с ними и которого мальчик почти не знал.
Ему только хотелось, чтобы никто никогда не мог осудить его папу и вдову мать из-за него. Бог же никогда не остается в долгу перед нами. И мы видим, как обильно он благословил мальчика и через него его маму и сослуживцев. Да, дети, стоит быть верным малым, и Господь сможет поставить нас над великим.

0: сестрой своей и братом обсуждали все дела. Я у них был виноватым, а другим была хвала.
1: Папа наш красив в работе, все в руках его горит. Мама трудится с охотой и тепло семье творит.
0: Брат по дому очень нужен, чистит ванну и ковры, а сестра готовит ужин, моет окна и полы.
1: Я вам честно сам признаюсь, что работать не любил и, не выполнив задание, говорил, я все забыл.
0: А задание очень просто – в доме все цветы полить, без упрямства и вопроса рыбок кормом веселить.
1: По оправданию в день чудесный я в семье своей сказал, вам работа интересна, я же не ту работу взял.
0: Хорошо, сестра сказала, ты сегодня ужин ставь, мой посуду, окна в зале, с братом вещи переставь.
1: Я за ужин взялся строго, все сварю, я говорил, и всего потратив много, что-то все-таки сварил.
0: Все, увидев страшный ужин, улыбнулись мне в ответ и сказали очень дружно, аппетита что-то нет.
1: И без ужина безмолвно все сидели за столом, папа всем сказал с любовью, каждый дело знай свое.
0: Я краснел от всех ошибок и прощения просил, покормил с любовью рыбок и цветочки оросил.

Уже многие годы Джек неизменно придерживался одного правила – ненавидеть всех, кто встречался на его пути. Но проходили неделя за неделей, и Джеку становилось все труднее следовать этому правилу по отношению к семье Джарвисов. Ему начинало казаться, что, ослабив свою бдительность хоть немного, он начнет их любить, в уверенности, что подобное стало бы для него величайшим несчастьем. Джек решил держаться от них как можно дальше. Это было нетрудно, пока он был в школе. Но что, скажите на милость, должен был он делать все остальное время? Одним субботним вечером он совершенно случайно открыл для себя лес. Джек ненавидел воскресенья, но субботние вечера были еще хуже. Каждую неделю повторялось одно и то же. К 8 часам к дому стекалось множество молодых людей со всей округи. Они приходили пешком, приезжали на велосипедах, машинах и мопедах и, казалось, становились главными распорядителями во всем доме, которые пели под гитару, читали Библию и разговаривали с Богом так, как будто были хорошо с ним знакомы. Их голоса доносились даже до Джека на чердак, и он всех их страшно ненавидел. Почтальон был на этих собраниях главной руководящей силой, а жена его неутомимо разносила кофе и печенье. Для Джека было легче умереть, чем присоединиться к их компании. Но его все-таки мучило ощущение чего-то упущенного. В эту же субботу ему терпения хватило очень ненадолго. Джек с грохотом захлопнул за собой дверь развалюхи, так он называл дом семьи Джарвис, и поплелся по дороге. Он угрюмо брел по тропинке через поле, пока вдруг не оказался в лесу. Тишина и одиночество пролились на его душу живительным бальзамом. Всякое напряжение исчезло. Здесь, в сене огромных деревьев, не было никого, кто смотрел бы на его родимое пятно. Кто над ним насмехался бы из-за его неумения читать или издевался за то, что у него не было родителей. Теперь, наконец, у него появилось убежище, и на следующей неделе он стал при первой же возможности убегать в лес. В пятницу он увидел зайца. Для городского мальчишки, как Джек, встреча с настоящим диким зайцем была поистине великим событием – и навела его на одну мысль. По субботам семья частенько отправлялась в город, чтобы сделать необходимые покупки. В этот раз Джек поехал вместе с ними –

определенном, он набил себе карманы своими любимыми конфетами, общей стоимостью минимум в 1 фунт. Пожилая владелица подобной лавки в деревне была полуслепой, поэтому Джек посчитал ниже своего достоинства испробовать на ней этот свой трюк. Сейчас же в городе он 2 руками ухватился за предоставившуюся ему возможность и прочесал еще 3 магазина, торговавших сладостями, прежде чем вступил под своды магазина спортивных товаров, куда он, в общем-то, и направлялся. Там он купил себе рогатку из прочного металла и, довольный, направился к автомобилю. По пути домой семья запевала одну христианскую песню за другой. Это пение раздражало Джека, но он молчал. Джарвисы, казалось, от всей души радовались жизни. Весь остаток дня шел сильный дождь, не переставая. Вылазку в лес Джеку пришлось отложить до воскресного утра. Свою новую рогатку он засунул поглубже в карман. Теперь Джек ощущал себя дикарем и охотником. Если бы нашлись подходящие лианы, он летал бы с дерева на дерево. Он безуспешно выстреливал в несколько птиц, но главной его целью были, конечно, зайцы. Тут он увидел кошку. Это было гибкое, с черной шерстью животное, в точности похожее на тех кошек, что повсюду сопровождали злых существ, как их иногда изображали в книгах сказок. Вообще-то Джек никогда не собирался убивать кошек. Он лишь машинально прицелился, и гладкий камень-галыш, подобранный на аллее, ведущий к дому полковника Уайта, угодил ей прямо между глаз. Смерть была мгновенной, без мук и агонии. Джек, как зачарованный, смотрел на безжизненное тело, борясь с тошнотой. Это было очень красивое животное. И когда он носом ботинка перевернул кошку на спину, то понял, что у нее совсем недавно появились котята. Бессмысленность этого поступка ошеломила его. И тотчас в его памяти всплыла одна картина. Эту картину он уже 3 года всячески старался стереть из памяти. Но, несмотря на все усилия, она вновь и вновь вставала перед его глазами. Причем именно тогда, когда он меньше всего этого хотел. И тогда ему казалось, что он снова слышит этот жуткий собачий вой. В тот день Джек намеревался поджечь бесхозный лесок недалеко от детского дома, заранее раздобыв себе канистру бензина, украв ее из машины директора детдома. Вооружившись спичками, он уже собирался было приступить к делу, когда на него налетел большой рыжий сеттер. Джек несколько раз попытался его прогнать, но безуспешно. И в конце концов терпение его лопнуло. Он облил собаку бензином и поднес горящую спичку. То, что произошло потом, было просто ужасно. Чем быстрее бежал испуганный пес, тем выше взвивалось пламя. В возникшей суматохе, когда на место происшествия сбежался народ, а воздух был наполнен жутким собачьим воем, Джеку удалось скрыться, никем не замеченным. После этого он несколько дней не притрагивался к еде. И стоило ему лишь сомкнуть глаза, как он видел пса, несущегося прямо на него. Благодаря самоотверженному уходу хозяина и хирургическому искусству ветеринара пес выжил, но шерсть его так и не отросла. Всякий раз, когда Джек видел это изуродованное существо на улице, его начинало тошнить. Но теперь у его ног лежала эта мертвая кошка. «И что только выйдет из такого подонка, как ты, Джек Джонсон!» – пробормотал он. «В тебе ведь совсем не осталось ничего хорошего!» Чтобы избавиться от овладевшего им отчаяния, Джек столкнул кошку в яму, бросил туда же рогатку и зашагал по тропинке, выискивая что-нибудь, что могло бы отвлечь его от неприятных мыслей. Он наткнулся на это даже раньше, чем ожидал. Немного в стороне от лесной тропинки
В зарослях крапивы и густого кустарника –

0: стояла заброшенная хижина. 200 лет назад, во время процветания металлургии, в этой части графства эта хижина была частью старого металлургического завода. После того, как эта индустриальная ветвь прекратила существование, вскоре распался и завод. Осталась только хижина главного мастера, которая со временем все больше зарастала лесом. Она как нельзя лучше соответствовала настроению Джека. Ему вдруг подумалось, что этот дом вполне мог бы принадлежать какой-то нечистой силе, чью кошку он только что убил. В поисках приключений он отворил ветхую садовую калитку и по заросшей дорожке направился к входной двери. «Здесь явно уже давно никто не живет», — успокаивал он сам себя, заглядывая в одно из окон. Но уже с первого взгляда было ясно, что он ошибся. В хижине царил ужасный беспорядок, и тем не менее Джек отметил, что все убранство и мебель в ней были старинными и очень ценными. Потом он обнаружил метлу. Она стояла у стены возле того окна, в которое заглядывал Джек.
1: «Ага, так значит, здесь все-таки живет нечистая сила!» — выдохнул он почти беззвучно.
0: Его пробрала ледяная дрожь. Вообще-то ни в сказки, ни в нечистую силу он не верил, но сама эта идея почему-то его заворожила. Он начал заглядывать во все окна по очереди. В глубине души он надеялся обнаружить кого-то, но хижина, казалось, была пуста. Может быть, она, как и семья Джарвисов, отправилась в церковь? Хотя нет, нечистая сила любит церковь не больше, чем он. Но тут им овладел поистине панический страх. Заглядывая в одно из покрытых толстым слоем пыли окон, Джек обнаружил в темном углу гостиной диковинную черную массу, как-то странно шевеляющуюся на полу. Джек не обратил бы на нее никакого внимания, если бы до этого сам не нагнал себя страху мыслями о привидениях. Он был уже на полпути к калитке, когда любопытство взяло верх над охватившей его паникой. Он просто обязан был разузнать, что это за масса. Он еще в самом начале заметил, что кухонное окно было полуоткрыто. Джеку ничего не стоило во мгновение ока пробраться в дом. В невыносимо грязной кухне стояла такая вонь, что Джек, пробираясь через маленькую прихожую в комнату, вынужден был зажать нос. Ему потребовалось все его мужество, чтобы пересечь полутемную комнату. И тут он остановился как вкопанный. Над корзиной с черными котятами. Та странная масса, которую он увидел через окно, были 7 маленьких котят, которые пытались выкарабкаться из корзины, чтобы отправиться на поиски своей матери. Им было неделю от роду. Их глаза еще не открылись, и они были так беспомощны. У Джека защемило сердце, когда он понял, что всех их ждет верная гибель.
1: «Малыши, это я убил вашу мать», – прошептал он. «Простите меня».
0: Почувствовав, что волна отчаяния вот-вот накроет его с головой, он поспешно отвернулся. Его глаза жадно искали чего-то другого. Не тех, кто уже перешел границу между жизнью и смертью или скоро это сделает. На маленьком столике возле камина, забитого холодным пеплом, стояли 3 изящные серебряные фигурки птиц. Они были поистине шедеврами. Джеку еще никогда не приходилось видеть такой красоты. Он взял в руки по птице.
2: «Попался, голубчик!» – раздался дребезжащий голос из прихожей.
0: Джек обернулся. Перед ним стояла ведьма. Его прошиб холодный пот. Это была старая, согнутая в 3 погибели старушка. Ее изможденное лицо обрамляли пряди седых волос. Она была одета в длинный фланелевый халат,
2: и сжимала в руке пистолет.
0: Джек был совсем сбит с толку. В сказках ведьмы, может быть, и размахивают метлами, но ведь не пистолетами же.
2: Ее покрасневшие и опухшие глаза с яростью и ненавистью уставились на Джека.
0: «Я не стану убивать тебя насмерть», — объявила она. «Я лишь прострелю тебе коленную чашечку, чтобы болело сильнее. Тогда у меня будет достаточно времени, чтобы дойти до ближайшей фермы и вызвать по телефону полицию».
1: «Нет, не делайте этого!» — тут же закричал Джек. «Я ничего не взял!»
0: «Нарушение неприкосновенности жилища уже само по себе довольно тяжелое преступление», — грубо оборвала она его. «А на моих птицах осталось множество твоих отпечатков пальцев. За это тебя точно упрячут за решетку».
2: Джек знал, что она права. Учитывая его прошлое, такой вариант был вероятен.
1: Он вообще-то с самого начала планировал покинуть деревню в шикарной полицейской машине, но сейчас мысль об этом не вызвала у него особого восторга.
0: «Я знаю, кто ты», — продолжал дребезжащий голос. «Ты новый малолетний уголовник почтальона».
1: «Никакой я не уголовник!» — возмутился Джек.
0: «Но так станешь им, когда я с тобой расквитаюсь», — проворчала старушка.
2: Джек промолчал. Его гордость не позволяла ему молить о пощаде. Шаркая ногами, старушка подошла к нему поближе и стала рассматривать его родимое пятно.
0: «Мерзкий мальчишка», — сказала она недружелюбно, — «но трусом тебя не назовешь. Видишь всю эту крапиву и сорняки вот там?»
2: Она указала пистолетом в направлении окна. Джек судорожно глотнул и кивнул.
0: «Когда-то там был сад», — продолжала старушка. «Однако из-за своей подгары я больше не справляюсь со всей этой работой. Если ты будешь каждый вечер приходить сюда на 2 часа и по выходным тоже, и расчищать сад, то я буду молчать. Но если ты не придешь, я сразу же отправлюсь звонить в полицию».
1: «Но это же форменный шантаж!» — возмутился Джек.
0: «Это можно назвать и трудовым воспитанием», — хихикнула старушка. «Что тебе больше по душе, мое правосудие или полицейское?»
2: «Ваше», — пробормотал Джек и выругался.
0: «Мне, кстати, известно много слов, которые будут покрепче твоих», — заметила старушка, подталкивая Джека через благоухающую кухню к выходу.
2: Она вручила ему тупую мотыгу и ржавые садовые ножницы и приказала:
0: «Ступай, берись за работу, а на перекур не надейся».
2: Руки и ноги зудели от бесчисленных крапивных ожогов, колючки впивались в кожу. Яростное летнее солнце палило невыносимо, и пот струйками сбегал по спине. Но стоило Джеку прекратить работу, как в окне спальни появлялась голова старушки и поливала его бранью и угрозами. Когда же он, наконец, измученный, исцарапанный, покрытый запекшейся кровью, тащился домой, то с огромным облегчением вспомнил, что, по крайней мере, от рогатки улитки он успел избавиться как нельзя вовремя.

когда грустно, склонись на колени. Когда буйно на сердце, молись. Обратись к Иисусу в смирении и свой взор направляй только ввысь. Только Он тебе даст утешенье, только Он грусть развеет в душе. Не ропщи, но облегчись в терпенье. Подожди, Бог ответит тебе. В жизни много бывает страданий, но не стоит об этом грустить. После трудных в пути испытаний нам отрадней с Христом будет жить. Когда грустно и больно, скорее на коленях к Нему обратись. На душе станет легче, светлее. Только бодрствуй и Богу молись. Аминь. Слава Богу.

0: «Слезы и радость». Книга притчей Соломоновых, 29.15. Субботним утром госпожа Миллер со всеми четырьмя детьми поехала в продуктовый магазин. «Петя, можешь вести тележку?» – сказала она и посадила в нее Лауру. «Только будь осторожен, чтобы не повторилась прошлогодняя история».
1: «Когда Петя перевернул тележку, и Лаура упала?» – засмеялся Тима.
0: «Да-да», – кивнула мама.
1: «Я буду катить аккуратно», – пообещал Петя, толкая тележку. «Не бойся, Лаура», – сказал он сестренке. «Я не опрокину тебя».
0: «Линда, возьми большой пакет картошки», – сказала мама, выбирая кочан капусты. В этот момент раздался детский крик. Высокая женщина с раскрасневшимся лицом пыталась посадить на тележку свою маленькую дочь.
2: «Нет, нет!» – вырывалась и кричала девочка. «Отпусти меня! Я хочу идти сама!»
0: Миллеры переходили от одного стеллажа к другому, наполняя свою тележку продуктами. Они еще долго слышали, как кричала та девочка и как сердито разговаривала с ней мать. Наконец крик затих, и Линда, обернувшись, увидела, что девочка победоносно прыгает рядом с тележкой, рассматривая какой-то пакетик.
3: «Эта девочка плохо ведет себя», – прошептала Лаура.
0: «Тсс!» – приложила мама палец к губам, не отрывая глаз от своего списка. «Тима, возьми банку фасоли», – повелела она сыну. У стеллажа, на котором стояли банки с фасолью, работник магазина раскладывал товар. Доставая банку, которую указала мама, Тима нечаянно толкнул работника.
1: «Простите, пожалуйста», – извинился мальчик. «Ничего страшного, молодой человек», – приветливо улыбнулся работник магазина. «Ты настоящий джентльмен, совсем не такой, как некоторые».
0: Тут из-за угла показалась тележка, которую толкала высокая женщина.
2: «Я хочу чипсы!» – кричала ее дочь. «Не хочу сушки, которые ты взяла!»
0: Миллеры пошли дальше. Петя катил тележку, а Тима и Линда помогали маме выбирать продукты. Когда они подошли к стеллажам, на которых стояли пакеты с сухим завтраком, Тима спросил.
1: «Мама, можно взять на пробу несколько этих пакетиков? Красный, желтый и сиреневый».
0: «Нет, нет, они дорого стоят», – ответила мама и взяла кукурузные хлопья. Вскоре здесь появилась и женщина с девочкой.
2: «Нет, я не хочу это!» – закричала девочка. «Возьми вон ту пачку! Я хочу те, что показывали по телевизору!»
0: Она схватила несколько пакетиков. Мама попыталась отнять их, но девочка не хотела отдавать. Размахивая руками, она била по товару на полках, ударяя при этом и маму. Пакеты с сухим завтраком разлетались во все стороны.
2: «Негодяйка!» – злобно кричала мать. «Как только вернемся домой, я выпарю тебя, как полагается!»
0: Работник магазина стал быстро собирать разбросанные пакетики. Женщина даже не поблагодарила его за это и, кипя от гнева, пошла дальше.
2: «Этот ребенок всегда позорит меня, и зачем только я беру ее с собой в магазин?» ворчала она, остановившись возле госпожи Миллер. «Ваши дети всегда такие порядочные и спокойные?» спросила она. «Я бы с удовольствием отдала эту упрямицу на воспитание, если бы кто-то ее взял и сделал такой, как ваши».
0: Не дожидаясь ответа, она потащила свою дочь вперед. Девочка повернулась и уставилась на Миллеров.
3: «Какие у нее печальные глаза!» – подумала Линда с сожалением.
0: Возвратившись домой, дети тут же рассказали отцу о своей поездке.
3: «Папа, там была нехорошая девочка!» – широко раскрыв глаза, сказала Лаура.
4: «Она очень много хотела и добивалась своего», — добавил Тима.
0: Старшие дети рассказали отцу другие подробности.
4: «Папа, а почему та девочка так плохо вела себя?» — спросил Тима.
5: «Ее мать неверующая и, наверное, никогда не наказывала свою дочь», — предположила Линда.
0: Отец посадил Лауру к себе на колени, обнял стоящего рядом Тиму и задумчиво сказал:
6: «Дети, нам надо больше благодарить Господа за нашу семью, за то, что в нашем доме живет Бог. Мы с мамой стараемся воспитывать вас так, как написано в Библии и как воспитывали нас наши родители. Вы сегодня видели, что происходит, когда люди поступают по-своему. Маленькая девочка, которую вы встретили в магазине, несчастна. Ее мать тоже. Помните, что мы читали с вами вчера вечером? Я повторю текст, о котором мы рассуждали. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Родители, которые не верят Слову Божьему и поступают своевольно, не могут воспитать своих детей послушными и богобоязненными».
0: «Как хорошо, что у нас не так», — улыбнулась Линда.
6: «Мы тоже очень рады и благодарны за это Господу», — сказал папа.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь Анатолия Бушила, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести. –

Мы прочитаем 6 главы Евангелия от Марка, 12 стих. «Они, ученики Иисуса Христа, апостолы, пошли, проповедовали покаяние, 13 стих, изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли». Я думаю, что хорошо эту проповедь назвать «Три проблемы человечества». Вот слушайтесь. «Они пошли, проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли». Три проблемы человечества. Покаяние, изгнание бесов и исцеление. Евангелие – это добрая весть от Бога, которую должны услышать практически все люди на земле. Христос говорит, так случится. Люди абсолютно все на земле услышат о том, что Иисус Христос пришел в этот мир спасти грешников, услышат о том, что они грешники, что их любит Господь, услышат о том, что есть ад, есть сатана, есть вечное царство, и что практически от воли человека зависит, где человек будет проводить свою вечность. Вот откройте Евангелие от Матфея, пожалуйста, 24 глава, 14 стих. Христос говорит, «И проповедано будет сие Евангелие, Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Бог говорит, что придет такой момент в истории мира, что практически все народы услышат эту проповедь. Но есть интересное слово в этом стихе. Это Евангелие будет проповедоваться во свидетельство всем народам. То есть многие услышат, но не покаются. Но как свидетельство они это услышат. Допустим, ты и не думал слушать о Боге, ты и не рассчитывал в своей жизни, что будешь среди верующих, но Господь так выстроил цепь обстоятельств, так сложилось в твоей жизни, что ты попал в церковь и слушаешь Слово Господне. И тебе определять, тебе лично определять, это во свидетельство или во спасение. Ты можешь сам определить это. Но когда последний грешник или грешница услышат о спасении через Иисуса Христа, тогда придет. Что придет? Конец придет. Закончится. В послании к римлянам так апостол Павел одну фразу говорит. И фраза очень интересная. Говорит, когда войдет полное число язычников Царства Небесного. Есть таинственное число, которое апостол называет полным числом. Вот люди спасаются, все меньше, меньше остается мест для спасения. И есть число таинственное. И, наконец, последняя грешница спаслась, или последний грешник спасся, и спасение закончилось. Вы когда-нибудь в своей жизни были в ситуации, что именно на вас заканчивалось, ну, допустим, билеты продают, вам очень надо уехать, перед вами последний билет продали. Кто-нибудь испытывал такое, вот надо нужная вещь, вот это нужная вещь, и надо тебе, женщина впереди тебя заказывает две этих вещи, забирает, и у тебя проблема, не купил, опоздал, немного раньше надо было прийти. Стать в очереди, у тебя было бы, но не получилось. Закончилось все. Но это так, материальное. А по словам апостола Павла, когда войдет полное число язычников, все спасение закончится, тогда придет конец. Ни вопли, ни покаяние, ни горечь, сожаление, ничего уже не могут сделать. Все кончилось. Вот подобно тому, как смерть приходит к человеку. Вчера мы могли еще поговорить с человеком, попросить прощения у него или что-то там решить, какие-то проблемы. Сегодня он умер. Все уже, ничего не сделаешь.
хотел бы попросить прощения, хотел бы как-то изменить отношения, все кончилось. Суть Евангелия изложена практически в золотом стихе Библии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но что? Имел жизнь вечную». Вот практически, если понимать или глубоко понять вот этот стих, ты поймешь Евангелие, Новый Завет. Бог любит грешников, посылает Иисуса Христа в этот мир, Он берет грехи мира на Себя, Он умирает на Голгофе, воскресает, каждый год празднует этот праздник Пасхи, и всякий верующий в Иисуса Христа как Спасителя имеет жизнь вечную. Не надо какого-то специального образования, чтобы понимать евангельские истины. Это так просто. Это так просто, что апостол Павел говорит, вот, братья, посмотрите, пожалуйста, много ли среди вас знатных, много ли мудрых, но, говорит, немощные и ничего не значащие в мире этом избрал Господь, чтобы посрамить значащие и сильные. То есть Евангелие настолько проста, что умный человек, многие себя считают очень умными, мудрыми очень, проходят мимо своего спасения, проходят, потому что Евангелие очень проста. Веруй, и будешь спасен. Вот если бы преподали какую-нибудь сложнейшую философию, вот если бы надо было напрячь интеллект, вот тогда, может, это бы стоило что-либо. А так? Но Христос говорит: «Славлю тебе, Отче, что ты утаил сие от мудрых, а открыл сие младенцам». И Сын Человеческий, Христос, пришел взыскать и спасти погибшие, то есть пришел грешников найти. Бог пришел, чтобы спасти тебя, чтобы дать тебе спасение, чтобы ты рассталась с грехами, чтобы ты расстался с грехами и чтобы ты получил спасение. Бог знает, что без Него человеческая душа погибнет. Знает это и сатана знает, что без Бога человек погибнет. Но часто этого не знает сам человек. Или если знает, очень легкомысленно относится к этому. Очень легкомысленно относится. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, 8:36 прочитаем, слова Христа. 8 глава, 36 стих прочитаем. Здесь сказано так. «Ибо какая польза человеку, если он, человек, приобретет весь мир, а душе своей повредит?» В очах Божьих наша душа – драгоценность. И Сын Божий пришел, чтобы искупить, чтобы выкупить нашу душу, чтобы дать нам спасение, чтобы ввести нас в жизнь вечную. Он, Христос, пролил свою драгоценную кровь на Голгофе, чтобы дать нам новый Иерусалим, чтобы в сердце твое и мое вошел Христос. 2000 лет назад Он на Голгофе возле Иерусалима умер за наши грехи. Вот это суть Евангелия. И сегодня, через некоторое время, я буду призывать к покаянию. Я буду пытаться показать тебе на основании Писания, что ты должна покаяться, что ты должен покаяться, что это проблема твоей души. Если ты не покаешься, ты погибнешь. Ты просто погибнешь. Итак, Христос, что Он проповедовал? Мессия или помазанник, или Христос – это практически значение одно и то же. Мессия – это помазанник, это Христос. Он проповедовал покаяние, Христос. Когда пришел, Он проповедовал покаяние. Мы сегодня много мест будем читать с Евангелия от Марка. 1 глава, 15 стих Евангелия от Марка. «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божье». Говорит Христос, покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь и что делайте? Веруйте в Евангелие. Царствие Божье практически – это власть Божья в сердце человека, в сердце грешника. Покаяние – это начало этой власти в сердце твоем. Покаяние – это ты поменяешь жизнь свою, блуд, воровство, наркотики, обман, ложь, греховную жизнь – тебе предстоит бросить. Некоторые люди, они умные люди, они понимают, что
Если покаяться, это надо изменить жизнь. А любится так грех, как это выражение говорит, брать-то душа хочет, грехи не пускает, люди знают. Грехи не пускают, любится грех, очень любится. Как я без этого смогу? Я не смогу, потому что это мое, мне нравится это. И практически человек вот внутри вот эту борьбу испытывает. Но это не только власть Христа в нашем сердце. Придет духовное царство, царство Божье, когда пройдет вот это материальное царство. Апостол Павел, святой апостол Павел говорит, потому что все видимое, оно временное, а невидимое, оно какое? Вечное. В материальном царстве владыкой является сатана. И он практически ловит человека на грехах и на материальных удовольствиях. Человеку кажется, что вот если он достигнет этого, он будет счастлив. Но достигая чего-либо, он понимает, что счастье не приходит. Покаяние практически это изменение, перемена мыслей и самой жизни. Оставление греха силой Божьей. Истинное покаяние возможно только при условии веруй в Евангелие. Не просто я выйду сегодня и скажу, Господи, прости меня, помилуй меня, я грешник. И начну, после того, как выйду, начну жить своей греховной жизнью. Вера в Евангелие – это изменение жизни. Ты начинаешь читать Евангелие, Бог начинает говорить твоему сердцу, учить твое сердце и менять твой характер. Вообще, что бы ты мог сказать о своем характере? Он тяжелый? Ну, как вы думаете, с нами тяжело, нашим близким, или нам тяжелее с ними? А? Понимаете, какая ситуация? Когда мы веруем в Евангелие, когда мы каемся, Бог начинает изменять наше сердце, наш характер. Это не сразу происходит. Не сразу. Ну, грубые грехи сразу оставляем. А потом Бог начинает учить нас великим истинам. Говорит, придите и научитесь, ибо я кроток и смирен сердцем. И тогда что случится? Найдете покой душам. Пока ты, верующий человек, не научишься кротости и смирению, ты не найдешь что? Покой души. Ты будешь верующим человеком, будешь говорить на иных языках, член церкви, водное крещение примешь, но у тебя проблемы, у тебя, с одной стороны, радость, что ты спасенный, а с другой стороны, еще неосвященный характер, который мешает тебе и который является проблемой твоей для тебя же и для окружающих тоже. Христос умер на Голгофе, чтобы изменить вот это состояние, чтобы мы покаялись и вместе с тем изменить наш характер. Мы говорим сегодня о трех проблемах. Итак, первая проблема – покаяние. В 9 главе Евангелия от Матфея во 2 стихе рассказывается, как больного принесли ко Христу, и он исцелил его, больного этого, и потом говорит ему, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Вот эти четыре слова. «Прощаются тебе грехи твои». На земле каждая грешница может услышать эти слова даром. Сегодня покаяться, и Бог скажет, «Прощаются тебе грехи твои». В вечности, когда ты станешь перед Богом на суде вечном, ни за что, ни за какие миллионы, ни за какие слезы ты уже этих слов не услышишь. «Прощаются тебе грехи твои». Твои грехи, они есть у тебя, и ты знаешь. Бог говорит, тебе прощаются грехи. Ты сегодня можешь покаяться, примириться с Богом. При служении Христа многие получили прощение грехов. Это его матери Христа Марии было при его рождении было сказано. Родишь сына и наречешь ему имя Иисус, то есть Спаситель. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. Так сказал ей ангел Гавриил. А Иосифу было сказано о нем, он спасет людей своих от грехов их. Он спасет людей своих от грехов их.
Понимаешь, покаяние – это важнейший момент. Мы говорим о трех проблемах. Первая проблема твоей души, не раскаявшейся, – это покаяние. Это понимать, что тебе это необходимо. Очень трудно покаяться, потому что общественное мнение, страх перед тем, смогу ли я жить святой жизнью. И вообще, это прекрасная вещь насчет Царствия Небесного. Но подумаем об этом в следующий раз, когда будет поближе к смерти, и когда у меня не так много интересов в этом мире. Ведь без греха в мире попробуй прожить, и поэтому мы немножко отложим это на потом. Сколько миллионов грешниц и грешников отложили это на потом? И единственное, что случилось с ними, они что? Не успели. Не успели. Хотел. Уже был близок. Уже так иногда Дух Святой касается моего сердца. Думаю, выйду, покаюсь, а там что Бог даст? Ведь другие каются, живут нормально. Я помню одну девушку по имени Марина. А у нее какая ситуация? Она наркоманка была, Дух Святой коснулся ее сердца, она бросила наркотики, Бог крестил Духом Святым, она переживала счастье, радость, такая радость, такое счастье. Мы молились с ней. А потом, через некоторое время, она вернулась к наркотикам. Ей говорили, что смотри, погибнешь, Бог же не вечно будет миловать. В Библии есть такие слова, говорит Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым. И однажды они со своей подругой спьяна ехали на такси, налетели на ограду, обе погибли. Понимаешь, какая ситуация? Ты не знаешь, и я не знаю, день своей смерти. С Богом нельзя шутить. Бог, с одной стороны, есть любовь, но с другой стороны, страшно упасть в руки Бога живого. Бог есть огонь. Подобно как в монете есть две стороны, точно так и у Бога. С одной стороны, это любовь. Он посылает Иисуса Христа в жертву на Голгофу для спасения твоей души. С другой стороны, Он много раз говорит твоему сердцу «покайся». Но приходит момент, когда Бог говорит, не человек, довольно, хватит. Я дал ей время покаяться, но она не покаялась. Все закончилось. И потом крик, и потом слезы, но все кончилось. 12 его учеников Христа покаялись в свое время, они последовали за ним. Богатый Закхей, начальник, покаялся. Терзаемая бесами Мария Магдалина, блудница, покаялись. И во времена Христа было много людей, которые покаялись, и в сыне плотника увидели Мессию, своего Спасителя. Ты можешь это сегодня сделать, покаяться? Это так важно. Это так важно для твоей души. Ничего не важно в этой жизни так, как покаяние и твое примирение с Богом. Является ли христианская жизнь легкой прогулкой? Нет. Нет. И еще раз нет. Писание говорит, многими скорбями надлежит войти куда-то. Понимаешь, это не легкая прогулка. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Грешники, чтобы попасть в ад, дороже платят, чтобы праведнику попасть в рай. Они мучатся на земле, плюс в вечности еще мучения есть. Поэтому я убеждаю тебя сегодня сделать выбор. Я убеждаю тебя выйти из-под власти сатаны сегодня и сказать, Господь, я твой сын, Господь, я твоя дочь, я хочу, чтобы ты вошел в мое сердце. О первой проблеме покаяния при Христе мы поговорили. Откройте Евангелие от Марка, 1 глава, 39 стих. Он, Иисус, проповедовал в синагогах их и изгонял бесов. Проповедь в покаянии и изгнание бесов в служении Иисуса Христа были тесно связаны. Он в синагогах, то есть в молитвенных домах, изгонял бесов из людей, верующих евреев. Кто такие бесы? Бесы – это слуги сатаны, это духи, это личности без тел.
Бесы имеют чувства, эмоции. Написано, и бесы веруют, и что делают? И трепещут. Практически, когда мы молимся об изгнании бесов, часто очень человек дрожит, бесы трясут его при изгнании. Бесы имеют волю. Вот откройте Евангелие от Матфея 12:43-44, вы найдете там такое слово. Христос говорит, что когда беса изгонят из человека, он ходит по безводным местам, ища покоя. Это дух сатанинский, который не в теле человека, он мучится. И потом говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. Бес рассматривает тело человека как дом его. Бесы имеют знания. Однажды Христос, Евангелие от Марка 1:24, просмотрите. Христос вошел в синагогу, и бесноватый человек там был, он вскричал и говорит, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, святой Божий». Но Иисус запретил ему, говоря, «Замолчи и выйди из него». И тогда дух нечистый, сотрясший его, вскричал громким голосом и вышел из него, и все ужаснулись. Это вторая проблема человечества – бесы. Это реальность наших дней. Это личности сатанинские, которые живут в человеке и которые мучат человека. А знаете, практически в Новом Завете показан конфликт Царства Божьего и Царства Сатанинского при изгнании бесов. И мы видим, как Царство Божье побеждает вот сатанинское царство. Обычно сатана или бесы мучат очень человека. И о Христе сказано, что Он пришел отпустить кого там? Измученных на свободу и пленным дать освобождение. В Евангелии описаны где-то 14 случаев изгнания бесов, когда Христос изгонял бесов. Из мужчин, из женщин, с мальчиков, с девочек изгонял бесов. Это вторая проблема человечества. Бесы. И Христос освобождал от духов зла. Бесы обязательно мучат человека. Как бесы входят в человека? Иногда это по наследству. Иногда это личный оккультизм. Гадали, обращались к бабкам, ходили к экстрасенсам, ходили к колдунам, гадателям, к гадалкам ходили. Еще один момент – непрощение. Вот когда ты не прощаешь человеку, и когда ты сердце свое не можешь открыть для того, чтобы простить, и вот это непрощение, желчь непрощения, ненависть к человеку, это открытые двери для того, чтобы бес вошел в человека, начинает мучить человека. Это сексуальные грехи, это проблемы, связанные с тем, когда человек пытается через различные книги, как черная магия, белая магия, различные сонники, вступить в союз с нечистой силой. Как последствия, страхи, депрессии, мучения души. Иногда человек слышит голос. Иногда у человека страх перед безумием. Он говорит, я не знаю что, но я боюсь, что я сойду с ума. Греховные фантазии, напряженность. Когда у человека проблема с бесами, как правило, он испытывает внутреннюю, постоянную напряженность. Более того, путаница в мыслях. Иногда это ругань внутри человека. И бесы пришли, чтобы украсть, убить, и что еще сделать? И погубить. И погубить. Это вторая проблема человека, бесы. Первая проблема – это нераскаянное сердце. И когда мы имеем нераскаянное сердце, и когда мы живем в этих грехах, думая, что все сойдет с рук, не сойдет. Не сойдет с рук ничего. Потому что есть духовные законы, с ними можно вообще не считаться. И считать, что их вообще нету. Но от того легче не будет. Они есть, они неумолимы, и они действуют в твоей жизни, понимаешь? И Христос изгонял бесов. И когда мы читаем Евангелие, там показано, как это происходит, изгнание бесов. Знаете, в своей жизни
Мы неоднократно молились об изгнании бесов. И я могу рассказать массу примеров, как это происходит и что происходит с человеком, когда у него проблема с бесами. Я помню один случай такой. Это года 3-4 назад одна женщина пришла, слышит, что в новой жизни молились о изгнании бесов. Она пришла ко мне и говорит: «Можно с вами поговорить?» Я говорю: «Конечно». Мы остались в комнате одни. Она говорит: «Понимаете, какая ситуация? Муж ушел к любовнице, она присушила его чарами. Не могли бы вы помочь в этой ситуации?» Я говорю: «Помочь можно, конечно». Я говорю: «Знаете, что нужно сделать? Первое – это покаяться, отдать сердце Христу, значит, служить Богу. И как только вы отдадите сердце свое Христу, вы будете дочерью Его, и Бог будет заботиться о вас. Но это надо оставить грех, начать жить христианской жизнью и любить Бога». Она так подумала, а женщина была очень умная. Говорит: «А по-другому нельзя?» Я говорю: понимаете, какая ситуация? Если бы я вам сказал сейчас так: дайте мне 50 гривен сейчас, я молюсь, муж возвращается, и еще 50 принесете, вот это пойдет?» Она говорит: «Да, вот это да». Понимаете, какая ситуация? Я говорю: «Не, надо только отдать сердце Христу». Она говорит: хорошо, мы потом встретимся с вами, до сих пор жду встречи». Понимаете, какая ситуация? Человек хотел бы пользоваться силой Божьей, освободиться от дьявола, от бесов освободиться, вместе с тем не решить первую проблему. Какая первая проблема? Покаяние. Отдать сердце Богу, потом все остальное. Многие приходят и говорят: «Я вот слышала, что вы молитесь». И я говорю: «Придите в собрание».

к различными болезнями, припадками, бесноватых, лунатиков, расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа. Евангелие от Луки, 5 глава, 15 стих, кто смотрит. Но тем более распространялась молва о нем, о Христе, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Все это видели ученики Иисуса Христа. И однажды, мы смотрим с вами сегодня постоянно Евангелие от Марка, 3 глава, 13 стих. Однажды сказано, потом он взошел на гору и позвал к себе, кого сам Иисус хотел. И пришли к нему 12 учеников. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Понимаете, какая ситуация? Те же проблемы, три проблемы, Сын Божий поручает своим ученикам. Наш текст говорит, мы вначале прочитали. Они, ученики, пошли, проповедовали покаяние, изгоняли бесов, мазали масло больных людей, и они исцелялись. И здесь такой момент, он передает им власть, говорит им, вы видели, что я делал? Я говорил людям о покаянии, я изгонял бесов, я молился об исцелении, теперь вот вас посылаю, чтобы вы это делали. Там интересный момент, вот обратите внимание. И еще раз. Позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, 14 стих, и поставил из них 12, чтобы с ним что? Были. Чтобы с ним были. Понимаете? Если мы желаем, чтобы власть Духа Святого была в нашем сердце, если мы желаем, чтобы Бог использовал нас для служения, мы должны быть с Ним. Ты обязательно должна найти время молиться, читать Библию, чтобы прежде всего Его власть была в твоем сердце. Перед выходом на миссию, да, нужно быть с Ним. И мера смирения и праведности определяет меру веры и власти. Я одну эту мысль еще раз хочу повторить. Мера смирения и праведности нашего смирения глубокого и праведности нашей определяет меру веры и власти. Иногда человек не был со Христом, не оставил грехи, но ему так хочется иметь власть. Он так хотел бы изгонять бесов. Он так хотел бы участвовать в каких-то явных, ярких делах Божьих. Но так не бывает. Есть духовные законы, и Он позвал, чтобы с Ним были. Если Дух Святой зовет тебя на служение, ты должен найти время быть с Ним. Прежде всего, Его власть в твоем сердце должна быть. В твоем доме должна Его власть быть. Ты должен научиться слышать нежный Его голос, жить по Его законам. И когда ты научишься это, придет момент, тут сказано, Он позвал. Он позвал. И когда Он позовет, а об учениках сказано так, Евангелие от Матфея, 10 глава, 1 стих, позвал и дал им власть над нечистыми духами и над болезнями. Ученики начали проповедовать покаяние, изгонять многих бесов, и многих больных мазали маслом, и они исцелялись. Обратите ваше внимание на слово «многих». Здесь не сказано, ученики изгоняли всех бесов. И не сказано, что они исцеляли всех больных. Здесь сказано как? Многих. Потому что до конца проповеди Евангелия в этой жизни все никогда не уверуют. Коллективно мир не покается. Многие грешники уйдут в ад. У тебя есть возможность прийти к Богу. Многие не будут освобождены от бесов, потому что, имея определенную практику, я скажу, что иногда проблема человека при освобождении состоит в том, что он не хочет оставить определенные грехи. Он не хочет простить человеку. Ему нравятся грехи.
Он живет с этими грехами. Бесы мучат, но удовольствие от греха больше, чем мерзость.

Вера бесовского мучения. Я понятно говорю, нет? Хочется бесов изгнать, оставить в себе удовольствие греха. А так не бывает. Оно все в комплексе. Ты должен или выбросить беса, покаяться, но тебе надо от греха отречься. Чего люди больше всего хотят и хотели в этой жизни? Первое – исцеление тел. Чего люди больше хотят? У нас есть три проблемы – покаяние, изгнание бесов и исцеление. Чего люди больше всего хотят? Исцеление тел. Кто из вас в своей жизни, ну, до покаяния, заряжал воду перед телевизором? Смотрели Чумака, смотрели Кашпировского. Такие есть тут, нет? Есть? А зачем это делали? Чтобы что? Чтобы быть здоровыми. Бабки различные, молитвы святыми, не очень святым, различные заклинания. И человек для того, чтобы быть здоровым, да? Как это в Библии сказано? Кожа за кожу, а за жизнь человек все отдаст. Когда начинает болеть что-то, он говорит, да я любому Богу и бесу буду молиться, только чтобы оно перестало. И человека интересует материальное, телесное. Его интересует исцеление тела в первую очередь. Изгнание бесов. Многие приходят и говорят о том, что бесы очень мучают. Часто и к нам люди приходят с этой же проблемой, с этой же. Помогите, пожалуйста, бесы мучат. И когда я начинаю говорить, что тебе надо оставить грех, и тебе надо оставить вот это, и поменять образ жизни тебе надо принять Христа в свое сердце, я внутренне чувствую, что он бы с легким сердцем отдал 100-500 гривен, выгоните только беса, и не трогайте, пожалуйста, мою греховную жизнь. Я хочу жить греховно, это мне нравится все. Мне не нравится только то, что бесы мучают меня. Помогите мне от них освободиться. А так не бывает, так не бывает. Как вот крысы собираются на мусор, так бесы собираются на греховную жизнь, на греховное сердце. Как мухи собираются на определенные вещи, точно так бесы слетаются там, где грех. Чего меньше всего хотят люди? Меньше всего люди хотят покаяться, принять Иисуса Христа как Спасителя и оставить греховную жизнь. Вот смотрите, что говорит Писание. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаии, 55:7. «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив». Здесь сказано «да оставит нечестивый». Что оставить надо? Путь свой. И беззаконник оставить должен что? Помыслы. Проблема в помыслах. Понимаешь? Каковы мысли в душе у человека, таков и он. Если мысли грязные, ты жить чисто никогда не будешь. Чистые мысли может принести только Господь. Если ты хочешь действительно, чтобы жизнь твоя изменилась, то в начале покаяния, не просто раскаяние, не просто сожаление о грехах своих, но покаяние. Господи, прости меня, помилуй меня, войди в жизнь мою. Я уже намучился. Я хочу, чтобы ты царствовал в моем сердце, и чтобы твое царство началось в моей душе. Я хочу, Господи, этого. Потому что под властью сатаны я уже был. Я знаю, что это такое. И поэтому прошу тебя, Господь, пусть кровь Иисуса Христа очистит от всякого греха. Это молитва покаяния. Что Христос дал своим ученикам после своего воскресения? 16 глава, 15 стих. Откройте. Евангелие от Марка. Мы сегодня много Евангелия от Марка читаем. 16:15. После воскресения своего он говорит ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет». 17 стих. «У веровавших будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». И дальше. «Возложат руки на больных, и они будут что?»
здоровы. Те же три проблемы решаются. Те же три проблемы. Христос решал, апостолы решали, и мы должны те же проблемы решать. Покаяние, первое, изгнание бесов и молитва об исцелении. Книга «Деяний святых апостолов», и в нашей жизни мы видим верность этих слов. Покаяние человека. Рассказывает такой случай интересный. Однажды итальянец, жонглер, был в Америке. Очень хорошо заработал. И все свое состояние он в бриллиант превратил. Огромный бриллиант. И он, когда сел на корабль, плыл уже в Италию. Долго плыть. И он вынес этот бриллиант на палубу и начинал подбрасывать бриллиант этот. И очень высоко бросал этот бриллиант, когда он падал, он успевал ловить его. Толпа собралась все, ну, представляешь, целое сокровище в руках, и он играется над водой. А жонглер был очень высококлассный профессионал. Он подошел к борту корабля, швырнул этот бриллиант очень высоко, рассчитал ход корабля, рассчитал падение бриллианта и на глазах изумленной публики поймал этого. Все закричали, захлопали в ладоши, все такие, ну, такого в жизни никогда не видели. Он еще раз швырнул, опять поймал. Третий раз швырнул, в этот момент корабль качнуло, и он пальцами достал только бриллиант, и все сокровище ушло куда? На дно. В один момент богатейший человек стал нищим. В один момент он игрался с сокровищем. Но он может приехать в Италию, он остался жив, и он может заработать себе денег. Он может когда-то вернуться в Америку и заработать тот же бриллиант. В твоей руке твоя душа, понимаешь? Это самая великая драгоценность, которую ты имеешь. Ни деньги, ни дома, ни валюта, ни машины – это ничто. Самое драгоценное – это твоя душа. И те деньги, которые имеют, они могут в один день исчезнуть, потому что в этом материальном мире есть три врага. Воры, моль и ржавчина. Прежде чем призвать к покаянию, я хотел бы тебе дать несколько образцов этого покаяния. И показать тебе, как люди относились к призыву Христа идти за Ним. Первый образец. Евангелие от Луки 5:28. Иисус увидел мытаря Левия и говорит ему: «Следуй за мной». И он оставил все, встал и последовал за ним. Мытарь Левий, человек с деньгами. Бог ему говорит, Христос ему говорит: «Следуй за мной». Он оставил. Что он оставил? Все. Понимаете, какая ситуация? Не бойся, когда все оставляешь ради имени Господнего, ты получишь больше. Ты получишь больше. Ты прилепилась к земному и к земле так, что тебе кажется, что Бог так и думает, как же тебе сделать больно, так как же тебя сделать несчастно. Нет. Когда мы приходим к Богу, Он делает нас счастливыми, и Он заботится о нас. Второй образец покаяния. Деяния святых апостолов 24:25. И как он, Павел, говорил о праведности, о воздержании, о будущем суде, то Феликс, римлянин при власти, пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Апостол Павел, узник, проповедует человеку по имени Феликс, у него власть, у него деньги. И он проповедует о суде вечном. Он ему говорит, что жизнь скоротечная. Он говорит ему о правде, о спасении. И он пришел в страх. Апостол Павел был прекрасным оратором. Он был, имел влияние Духа Святого. И он говорил так сильно, что этот человек понял, что это все правда. Но его реакция следующая: «Теперь пойди, когда найду время, позову тебя». Понимаешь, мне сейчас некогда. У меня еще много проблем, пойми это. Я потом позову тебя. Так без покаяния и ушел в вечность. Деяния святых апостолов 26:28. Царь Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином».
Этот человек тоже был при деньгах и при власти. Апостол Павел тоже ему проповедует. И он ему говорит: ты знаешь, ну ты отлично говоришь, я понимаю все, но немного ты меня не убеждаешь все-таки сделаться христианином. Третий пример. Деяния святых апостолов, 17:32. Апостол Павел проповедует в Ареопаге в Афинах. Услышав о воскресении мертвых, одни, афиняне, насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в следующий раз, в другое время. Понимаешь, я тебе вот показал сегодня, показал образцы покаяния, как люди относились к своей душе. Один оставил все и последовал за ним, это был Левий. Это Закхей, который, услышав Христа, говорит: Господи, Господи, все, что я делал неправильно, теперь я меняю свою жизнь. Кого обидел, воздам четверо. Это блудница, которая Христос сказал: иди и упреть не греши. Тебе сегодня предстоит сделать решение. Самое важное решение в твоей жизни. Я не знаю, но мое сердце мне подсказывает, что для некоторых, возможно, это Господь говорит в последний раз. Потому что может измениться. Или твое сердце, которое не в состоянии будет уже слушать призыв Христа, просто придет равнодушие и ожесточение. Или второй момент, просто завтра ты можешь уже не...

0: дитя моє, послухай мене серцем, не торопись уйти від моїх ног. Давай порозмышляем с тобой вместе о том, как ты живешь и кто твой Бог. Вот ты сейчас слушаешь эти строки, а я считаю стук сердечный твой. Не думай, что я Бог такой далекий. Я прямо тут, я рядышком с тобой. Я знаю твои мысли, твои страхи. Я слышу каждый выдох, каждый вдох. Я знаю, чем сегодня искушает искусный враг, ведь план его готов. Но знай, дитя мое, что я имею неповторимый план твоей судьбы. И я любви своей не пожалею. Я на руках готов тебя нести. Ты помни, за тебя там на Голгофе я дорогим отцом оставлен был, чтоб ты на своей жизненной дороге не одиноко время проводил. Поверь же, я люблю, ты это слышишь, не позволяй врагу украсть тебя, ведь милостью моей ты только дышишь. За твое счастье я платил сполна. И мне было не стыдно и не дико на крест позора руки положить. Я думала о тебе, когда со скрипом вбивали гвозди, чтобы ты мог жить. Когда врагу ты сердце доверяешь, я эти руки снова возношу. Ходатаем стою, ты это знаешь, и у отца вновь милости прошу. А дьявол, может, счастье обещает, да только он его не покупал, поэтому он с радостью обманет. Не стоит он того, чтоб ты упал. Его стыдись, меня же не чуждайся, я сделал все, что можно для тебя. Успей всем сердцем мне отдаться. Не пожалеешь, слышишь, никогда.
1: Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние Его. Притчи 19:17.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Элизабет Фрай. Связь с Новым Южным Уэльсом была долгой и ненадежной, поскольку осуществлялась только за счет судов, совершающих рейсы в Австралию. Таким образом, как только суда для каторжан отплывали из Депфорда, трудно было удостовериться, как обращались с женщинами на борту судна во время поездки и когда они прибывали на поселение в Австралию. Элизабет пыталась добиться, чтобы на каждое судно назначали экономку, но безуспешно. Затем, начиная с 1815 года, было решено, что с каждым судном должен отправляться врач, обязанный следить за чистотой и питанием. Иногда бывало, до Великобритании доходила весть, что судно для каторжан потерпело крушение в море, и все погибли, включая детей. Элизабет постоянно изводила своих друзей в парламенте просьбами об усовершенствовании законов. Не было для нее важнее заботы, чем попытка достигнуть некоторого улучшения в жизни женщин-заключенных. В одной из дней она могла пойти, чтобы встретиться с членом правительства, на следующий — излагать обстоятельства дела адмиралу. Наконец, в законах произошли изменения. Ни одну женщину, отправляемую на судно для каторжан, не заковывали. И если у нее были маленькие дети до 7-летнего возраста, ей разрешалось взять их с собой в Австралию. Постепенно ее усилия приносили облегчение заключенным, которые так долго страдали от ужасных условий при перевозке. Достигнутая Элизабет гласность помогла людям Великобритании осознать необходимость более гуманного отношения к заключенным. Все время Элизабет Фрай была занята различными благотворительными программами, которые зачастую требовали длительных изнурительных поездок каретой. Она регулярно посещала Ньюгейт, всегда беседуя с женщинами и читая им Библию. Иногда были там и особые гости. Например, в июле 1818 года она была вместе с канцлером казначейства, без сомнения, надеясь на финансовую помощь для одного из своих усовершенствований в тюрьме. Она с удовольствием встретила весть о том, что в 1823 году парламентом был принят закон о тюрьме Роберта Пила. Этот закон обязывал местные судебные власти инспектировать тюрьмы. Они должны были докладывать Министерству внутренних дел в случае, если условия были неудовлетворенными. Элизабет во время своих посещений тюрьмы внимательно наблюдала, чтобы убедиться, выполняются ли новые законы на самом деле. Она опубликовала результаты своих собственных наблюдений за годы посещения тюрем. Эта публикация была полна мудрых советов и нашла широкого читателя, и не только в Великобритании, но и за границей. За эти годы она обрела известность в Европе благодаря реформаторской христианской деятельности. В России англичанин Уолтер Венинг занимался подобной деятельностью в русских тюрьмах, и они переписывались, обмениваясь идеями. Позже русская княгиня София, зная о достижениях Элизабет в Великобритании, создала комитеты женщин, чтобы посещать русские тюрьмы. Всегда готовая посоветовать и помочь в подобном деле, Элизабет писала обращение, объясняя свои идеи об устройстве домов для психически больных людей. Она описывала также и то, как, по ее мнению, следует обращаться с такими людьми. В ее предложениях содержались терпение, доброта и надежда на предоставление пациентам, возможно, большей свободы. У княгини Софии были статьи Элизабет, переведенные на русский, и многие из ее идей стали частью русской системы содержания в тюрьмах того времени. Дома Элизабет всегда беспокоилась из-за недостаточной заботы о детях. Чаще всего, если родители детей были в тюрьме,
и не было никого, кто как следует позаботился бы о них. Окруженные нищетой, смутой и жестокостью, дети могли легко приобрести преступные наклонности и оказаться в беде. В 1824 году Элизабет открыла дом для девочек в возрасте от 7 до 13 лет, осужденных за небольшие проступки. Ее цель заключалась в том, чтобы исправить их с помощью труда, а также образования и Библии. Обучение в этом доме было строгое, и девочки должны были придерживаться правил хорошего поведения. Элизабет была уверена, что с теми, кто совершил серьезные преступления, необходимо обращаться твердо, но справедливо. Некоторых женщин-заключенных, которые плохо себя вели, заставляли часами ходить по кругу. Они должны были делать это до изнеможения. Элизабет не старалась добиться отмены хождения по кругу, но она была за то, чтобы оно применялось только под наблюдением и только к тем женщинам, которые вели себя исключительно плохо. Вплоть до 1820-х годов Джозеф и Элизабет Фрай были состоятельными людьми, владея прекрасным домом и имея много слуг. Джозеф владел и управлял банком. Без такого состояния было бы трудно, да практически и невозможно для Элизабет достигнуть так многого. Тем не менее, становилось ясно, что Джозеф может потерять значительную часть денег. Банки давали людям суды, чтобы они могли их вложить в дело. И многие поместили их в компании в Южной Америке, которые разорились. В течение 1825 года многие банки по этой причине вынуждены были закрыться. Но Джозефу в течение 3 лет удавалось оставаться в деле. Однако в один из ноябрьских дней 1828 года он мрачно сказал Элизабет: «Мое предприятие обанкротилось». Стать банкротом в это время не было редким явлением. Но Джозеф Фрай был квакером, и для него потеря предприятия явилась жестоким ударом. Квакеры считались честными, осмотрительными и надежными деловыми людьми. Какое-то время Элизабет беспокоили трудности мужа. Ей казалось, что он слишком доверчив и легкомыслен в делах, но до сих пор ему удавалось уцелеть, и она сосредоточилась на многих других вопросах. В течение нескольких ноябрьских дней того года они надеялись, что банк сможет продолжить работу, но положение было слишком рискованным. Никто деньги в банк не помещал. Все только хотели забрать свои сбережения. 21 ноября банк закрылся. Это означало, что Джозеф и Элизабет вынуждены были стать свидетелями, как в их дом пришли судебные приставы и сделали опись всего, что им принадлежало. Имущество семьи Фрай забрали для того, чтобы оплатить некоторые банковские долги. Братья и сестры Элизабет были богаты и по мере возможности помогали, посылая деньги и подарки. Бедному Джозефу так не повезло. Общество друзей не могло далее считать его своим членом, так как он уронил доброе имя их надежного предприятия. Несколько друзей, таких как Вильям Вудсберг, старались ободрить Элизабет и Джозефа, но это был период невзгод для них обоих. Люди начали злословить о том, как Элизабет тратила огромные суммы денег на благотворительность. «Неудивительно, — говорили они, — что семья Фрай не могла вести свои дела должным образом. Поскольку многие были настроены против него, Джозеф не хотел идти на собрание, но Элизабет считала, что им следует пойти. «Мне будет тяжело находиться там, зная, что члены общества обвиняют меня в том, что мое предприятие потерпело крах», — сказал Джозеф. «Это тяжело для нас, но я уверена, мы должны пойти», — сказала Элизабет. Итак, Джозефа уговорили пойти. Некоторое время они сидели на балконе в смущенном молчании.
Елизабет трудно было согласиться, что Бог одобряет несчастье, постигшее их. Но когда она выступила на собрании, то сказала, что ее вера в Бога так же крепка, как и прежде. Три брата Елизабет помогли Джозефу наладить торговлю чаем и дали ему работу у себя. Его заработок был значительно ниже, чем до банкротства, и семье пришлось менять образ жизни. Они не могли позволить себе жить в плашете и содержать штат слуг. Это было большим ударом для Елизабет, вынужденной распрощаться с этим большим домом, а также с прекрасными лужайками, парком и маленькой фермой. Брат Елизабет, Самуэль Гарни, был одним из тех, кто помог сохранить семейную торговлю чаем. Теперь он приехал с еще одним предложением помощи. Он приобрел поместье в Эдхэме под названием Хэм Хаус. Соседний с ним небольшой дом назывался Сидарс Апот Лейне. При нем был приятный английский парк с чудесными кедровыми деревьями. Дом, построенный в стиле королевы Анны, был из красного кирпича. И хотя его нельзя было назвать поместьем, это было вполне пригодное для жилья место. «Мне было бы приятно, если бы вы согласились признать Сидар своим домом», — сказал Самуэль, когда Елизабет и Джозеф обсуждали, как им будет не хватать плашета, к которому они так привыкли за столько лет. «Это великодушное предложение, и мы принимаем его с радостью и большой признательностью», — сказал Джозеф. Сидарс был вполне приятным домом, но Елизабет испытывала грусть по прежним временам, когда она вела дневник в своей комнатке в плашете. Они переехали в Сидарс в июне 1829 года. В результате тревог и разочарований, пережитых ею, Елизабет заболела и некоторое время вынуждена была лежать. Они потеряли много денег, но у них был хороший дом, четверо слуг, и они могли вполне прилично жить. При первой же возможности Елизабет вновь занялась посещением собраний квакеров и работой в тюрьме. В 1830 году, когда были коронованы король Вильям IV и королева Аделаида, Елизабет хотела познакомиться с ними в надежде, что они поддержат ее общественную работу. Однако она не пользовалась такой благосклонностью, как в прежние времена, когда была более обеспечена. Поэтому она послала королеве Аделаиде свою книгу о посещениях тюрьмы и разные проекты об образовании для бедных, религии и о запрещении рабства. Некоторые из ее идей теряли поддержку из-за таких людей, как Эдвин Чедвик, молодой юрист, который был уверен, что преступники должны получать срок заключения короче, но тюрьмы должны быть строже. Предполагалось, что полиция сохранит контроль за бывшими заключенными, чтобы была уверенность, они не нарушат вновь закона. Чедвик считал, что идеи Элизабет Фрай о тюрьмах слишком облегчают заключенным срок наказания и требуют слишком много расходов. Количество заключенных возросло с 35 тысяч в 1817 году до 121 тысячи в 1831 году. И такой большой рост преступности вызвал тревогу. В следующем году Елизабет выступала перед комитетом Палаты общин. Она сразу могла сказать, что члены палаты были настроены недоброжелательно по отношению к ее идеям. «Все, что вы осуществляете, например, работа и ее оплата женщинам-заключенным, не делает ли это их жизнь слишком легкой?» — спросил один из членов. «Я была во многих тюрьмах и могу сказать, что нет», — сказала Елизабет. «Заключенные предпочитают играть в азартные игры и пить, что очень плохо. Приучая их работать, мы даем им кое-что полезное и готовим их к жизни после тюрьмы». Комитет не желал слушать подобные рассуждения. Они хотели сделать тюрьмы такими ужасными, чтобы люди боялись их и не отваживались совершать преступления. Елизабет же хотела, чтобы тюрьмы исправляли заключенных, меняли их к лучшему с помощью полезной работы и учений Библии.
Подводя итоги доклада, комитет не принял во внимание ее доводы. Элизабет была разочарована докладом, но это препятствие не остановило ее, и она продолжала делать то, во что верила. В августе 1832 года она была на юге Ирландии и исполняла утомительную программу преподавания. Ее поездки продолжались и в следующем году, когда она отправилась на острова пролива, посетив Сарк, Герм, Герци и Джерси. Она любила бродить в округе улицы Святого Ильи на Джерси, навещая людей в их домах, беседуя с ними и раздавая религиозные брошюры, которые всегда возила с собой. Ее взор радовал зеленый пейзаж сельской местности с холмистыми пастбищами. Она с удовольствием отметила меньшее количество попрошаек и признаков нищеты по сравнению с Лондоном. Ее интересовало все, что касалось нужд людей. Весной 1834 года она была во Фришвоте на острове Вайт, где провела замечательный день в гостях у местной береговой охраны. Как обычно, неутомимая труженица беседовала с ними о религии и образовании детей и была озабочена, узнав, что им крайне необходима библиотека. И это относится не только к береговой охране, у которой нет возможности читать книг, сказала Элизабет, когда она вернулась домой с Джозефом. Это касается береговой охраны по всей Великобритании. Мне бы хотелось создать библиотеки во всех пунктах береговой охраны в стране. Это хорошая мысль, и я помогу тебе, насколько это в моих силах, пообещал Джозеф. Мы обратимся к людям по всей стране, чтобы собрать деньги на покупку книг, сказала Элизабет. Вскоре они поняли, что взвалили на себя огромную ношу. В стране было около 500 пунктов береговой охраны, и для того, чтобы обеспечить их всех хотя бы небольшой библиотекой, потребовалось бы огромное количество времени, денег и труда. Но это не остановило Джозефа и Элизабет. При любой представившейся возможности она выступала от имени береговой охраны, объясняя их нужды. Джозеф занимался перепиской со многими религиозными организациями. Этот проект занял 2 года, и в течение этого времени Элизабет и Джозеф занимались еще и другой работой. В конце концов, береговую охрану обеспечили более чем 52 тысячами книг. Да и морякам британского флота это тоже принесло пользу. В июле 1836 года Элизабет, Джозеф и их старшая дочь Кэтрин выехали на острова пролива, не подозревая, что вскоре их жизнь окажется в опасности. Море было спокойно, и поездка, казалось, не сулила никакого происшествия. Как вдруг корабль окутали клубы тумана. Капитан, неуверенный в точном месторасположении корабля, и, беспокоясь из-за опасных скал вокруг, остановил корабль, и тот стал дрейфовать. И команда, и пассажиры со страхом ожидали того, что могло произойти. «Будь возле меня», — позвала Элизабет дочь. Естественно, Кэтрин подошла к ней, но как раз в этот момент раздался зловещий скрип, как будто корпус корабля задел несколько скал. После того, как на пароходе запустили двигатель и гребные колеса повернулись, пытаясь увести его от скал, Элизабет позвала стюарда, стоявшего рядом. «Принесите нам кофе», — сказала она. И несколько минут спустя, когда они пили его, услыхали голос, усиленный рупором, сообщавший, что они приближаются к Гернисийской пристани. С большим облегчением все трое сошли на берег. К тому времени уже настало солнечное воскресное утро. Элизабет Фрай сохраняла спокойствие на протяжении всего тяжкого испытания. Но как только они ступили на землю и услышали перезвон церковных колоколов, она согласилась с дочерью, что не ожидала снова увидеть такое воскресение. Находясь на Гернси, они получили печальное известие, что одна из сестер Элизабет заболела.
было решено, что ей необходимо вернуться в Англию, в то время как Джозеф Фрай с дочерью поедут во Францию, чтобы посетить город Руан, а также окружающие его районы. Еще раз их жизнь подвергалась риску. 21 сентября Джозеф Фрай и Кэтрин, их маршрут пролегал по зигзагообразным дорогам, которые спускались с крутых холмов к берегам Сены. Они сидели в закрытом экипаже, как вдруг поняли, что он подозрительно раскачивается и трясется. Лошади пустились в бешеный галоп, который кучер пытался обуздать. Джозеф Фрай попытался открыть дверцу экипажа. «Слишком поздно», — сказал он, — «мы не сумеем выбраться». Служанка дочери, сопровождавшая их, была в ужасе и обратилась за поддержкой к своей хозяйке, так как лошади понеслись еще быстрее. Кэтрин едва ли могла чем-нибудь помочь, и когда одна из лошадей поскользнулась и упала, она только и смогла воскликнуть: «Господи, помилуй нас!» Лошади мчались во весь опор по самому краю дороги с отвесным спуском к реке, протекавшей далеко внизу. Казалось, даже Джозеф Фрай потерял самообладание, в любое мгновение ожидая смерти. Затем неожиданно карета опрокинулась через край и с грохотом падала более 30 метров, прежде чем замерла неподвижно. Несколько крестьян в соседнем фруктовом саду увидели случившееся и устремились на помощь людям в разбитой карете. Они обнаружили троих израненных, окровавленных и ошеломленных людей, которые, к счастью, были живы. Их отвезли в деревню Рамили, где доктор обработал их раны. Джозеф послал сообщение своему сыну Вильяму, рассказав о происшествии. «Тебе не стоит беспокоиться. Они все выздоравливают», — говорил Вильям матери, когда навещал ее 2 октября. «Все это хорошо, но я должна поехать повидать их», — сказала Элизабет. Итак, она вновь пересекла пролив, направляясь в Кали, чтобы увидеться с мужем, дочерью и служанкой. Она радовалась, что их раны не слишком серьезны. С облегчением все они вернулись домой после путешествия по островам пролива, которое чуть было не закончилось трагически. Вскоре Элизабет вновь активно занялась работой во имя женщин-заключенных, а также тех, кого ссылали в Австралию. Муж ее сестры, Фавел, был серьезно озабочен страданиями, причиной которых являлось рабство. Всякое человеческое страдание причиняла боль Элизабет Фрай, и она тоже стала принимать активное участие в движении против рабства.

0: Молитесь за своих друзей и ходатаями станьте. Молитесь просто за людей, за их спасение и счастье. Молитесь искренне, любя, не замечая недостатков и в мыслях списков не ведя каких-то слухов и догадок. Мы все не ангелы в быту, не без греха и наши души, но проявляя доброту, мы сами делаемся лучше. И за кого-то, вознеся молитвы, пламенные речи, мы зажигаем для себя чудес, божественные свечи. Мы путь находим в небеса, молитвы из жертвенного света, сияют звездами глаза, лицо улыбкою согрета. Мы оживаем, как листва, под освежающей струёю. Молитвы, жертвенные слова, живой являются водою. Молитесь, словно за себя, с таким желанием неотступным, с такой готовностью не спать, пока не совершится чудо, пока не явится рассвет, как свет зари в глухую полночь, как обещающий рассвет, как своевременная помощь. Мы все имеем жало в плоть, и все нуждаемся в защите. Благослови тебя, Господь, в минуты жертвенной молитвы. Благослови же нас, Господь, любвеобильности плодами, чтоб среди собственных невзгод сиять для ближних маяками. Чтоб помнить о чужой беде, себя порою забывая, молиться просто за людей, молиться не переставая.
1: Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его. Притчи 19:17.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Анатолия Бушила.
1: Я читаю Псалом 110. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих Оные. Дела Его — слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Дела рук Его — истина и суд. Все заповеди Его верны. Тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал Он народу Своему, заповедал навеки завет Свой. Свято и страшно имя Его. Начало мудрости — страх Господень. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Я читаю Псалом 111. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник, не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки, рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Я читаю 112-й псалом. Аллилуйя! Хвалите рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю? Из праха поднимает бедного, из бренья возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя! Читаю 113-й псалом. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль — владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала? И с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и холмы, как агнцы? Пред лицом Господа трепещи, земля! Пред лицом Бога Яковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет, а их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют, есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею. Подобны им будут делающие их и все надеющиеся на них. Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа, Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо — небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя! Я читаю 114-й псалом. «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: Господи, избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой Твой, ибо Господь облагодетельствовал Тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых». Я читаю 115-й псалом. «Я веровал, и потому говорил я, сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек — ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя!» Я читаю 116-й псалом, самый короткий псалом. «Хвалите Господа все народы! Прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя!» Я читаю псалом 117. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Из тесноты возвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник. буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтоб я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением. Голос радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот ворота Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, сделался главою угла. Это от Господа. И есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оной. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господня! Благословляем вас из дома Господня! Бог Господь и осиял нас! Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты, Бог мой, буду славить Тебя. Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Держи.

нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. О, любовь! О, великое слово «любовь»! Как прекрасна она и чиста! Если ты потерял, то ищи ее вновь у источников жизни Христа. Не бросай это слово на ветер, мой друг, и в красивых словах не ищи. Улыбается все в этом слове вокруг, трепещи перед ней, трепещи. Как легко говорить о любви, не любя, и разбить ее так же легко. Если ты не отдал ей всецело себя, знай, она от тебя далеко. Это слово святое, не ложь, не обман, и за деньги ее не купить. Ты не требуй любви, покажи ее сам, научись сам другого любить. Покажи не в словах, не в красивых речах, не в обманчивых звуках пустых. Научись от Христа понести на плечах бремя ближних, страдальцев земных. Посмотри на того, кто любил и страдал за тебя на Голгофском кресте. Он страдал и любил, и любя умирал. Он был верен всегда и везде. Чем ты платишь Христу за любовь, за бесценный и чистый кристалл? Может быть, в его сердце вбиваешь ты вновь эти гвозди, холодный металл? Год за годом идет. Ты стоишь у креста, пред Христом, пред любовью святой. И к любви этой сам не простер ты перста, и стоишь перед нею пустой. Научись и сумей ты любить и страдать. Научись для других пламенеть, и от чистой души научись проникать в ту любовь, что умела терпеть, в ту любовь, что пропавшую ночью искал по горам среди ущелий и грез. За нее он страдал, за нее он скорбел, на руках свое стадо принес. Научись полюбить так, как он, до конца дышать ею и жить. Если в стаде твоем есть больная овца, научись ее раны омыть. И тогда пред тобой это слово «любовь» станет в яркой, могучей красе, и тогда ты оценишь невинную кровь, что лилась за тебя на кресте.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Пришли к Давиду в Хеврон из сыновей Иудиных, носящих щит и копье, готовых к войне, из сыновей Симеоновых, людей храбрых, из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых. Но еще многие из них держались дома Саулова. 1 Паралипоменон, 12 глава, с 23 стиха до 25 главы, 29 стиха. Храбрые мужи Давида. Книга Паралипоменон описывает историю Божьего народа так, как он видит ее. Взгляд в прошлое помогает нам понять мысли Бога в отношении дня сегодняшнего, а также его планы касательно будущего его нации. Приведенные выше стихи говорят о том, что сыны Иуды были хорошо экипированы. Это оказало влияние на тех, кто был близок к ним, на сынов Симеона, которые жили на той же территории. Из этого мы можем извлечь для себя практический урок, как мы влияем на тех, кто рядом с нами, в частности, на своих детей, близких. Итак, те, кто пришел к Давиду в Хеврон, были хорошо экипированы. Щит был нужен каждому для защиты. В этом нуждаемся и мы, так как подвергаемся нападкам врага, особенно когда меньше всего этого ожидаем. Чтобы защитить себя, каждый верующий должен воспользоваться щитом веры, что подразумевает бдительность и готовность. Копье нужно было для того, чтобы атаковать врага или контратаковать. Так и каждый верующий нуждается во всеоружии, описанном в Ефесянам 6 главе. Многие из дома Саулова остались верны ему, но мы читаем, что к Давиду пришли и от Вениамина. Все эти храбрые мужи были готовы к войне. Давайте не будем забывать Господа Иисуса, какими бы трудными ни были обстоятельства. Он всегда был послушен, исполнял Слово Бога. Давайте и мы тоже будем подвязаться добрым подвигом веры.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Да не будет раздора между мною и тобою, ибо мы родственники. Бытие 13:8. Священное Писание нам ничего не говорит о том, почему Авраам не послушался Бога и взял с собой племянника Лота, тогда как Бог велел ему оставить родство и отправиться в землю Ханаанскую, землю, которую он и его потомки должны были получить в наследие. У Авраама с Сарой не было сына, и, возможно, они надеялись в Лоте найти такового. Но Аврааму вскоре стало ясно, что у Лота свои планы на жизнь. Мы к этому еще вернемся. Приблизительно в год, в который умер Ной, Бог призвал Авраама. Мы не знаем, были ли они знакомы. Симу, сыну Ноя, в это время было лет около 200. Он был праотцем того народа, которому принадлежал Авраам. И отправился Авраам в Ханаан, взяв с собой Лота, сына своего брата. Ушли они из Ура, большого города, в котором в то время уже были трехэтажные дома, водопровод, канализация, для того, чтобы стать пастухами. Земли были прекрасные, поля злачные, пастбища тучные. Авраам и Лот разбогатели, так что у них было множество скота, которые пасли их слуги. И вот тут мы при чтении текста наталкиваемся на первый вопрос. Почему у Лота были свои стада и пастухи? Обратим внимание на эти слова. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». Какие, как правило, причины для раздора между родственниками? Обычно это обиды, вызванные несправедливостью, мнимой или реальной, унижением, кажущимся или реальным, то есть гордостью, завистью, вызванной более успешным родственником. Мы помним, как зависть побудила сыновей Иакова, внука Авраама, продать в рабство своего брата Иосифа. Да и между самим Иаковом и его братом-близнецом Исавом отношения были далеко не безоблачные. С чего началась вражда в роде человеческом, которая закончилась первым убийством? Конечно же, с зависти. Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина отверг. Этот факт вызвал такую ненависть в сердце старшего брата, что тот убил самого близкого ему человека. Посмотрим, как сложились отношения между Авраамом и его племянником Лотом, о которых речь идет в рассматриваемом нами отрывке Священного Писания. Если говорить современным языком, то можно сказать, что у Авраама с Лотом проблемы возникли, когда они начали совместный бизнес. Потом разделили его, а так как оба были успешными, им на рынке стало тесно. Я лично думаю, что Лоту не нужно было отделяться от Авраама. Он мог остаться частью его семьи. Но Лот подумал, «Я тоже могу так, как ты. Я сам себе хозяин». Напоминаю, что эти события происходили во времена патриархов, а в те времена род и клан играли очень большую роль. Связь между поколениями и между семьями была очень прочной. Родоначальник всегда был начальником и патриархом, то есть отец имел власть. Власть в роду на то время, после смерти Фары, была у Авраама. Лоту следовало бы, если уже пошел с Авраамом, подчиниться его власти, стать членом его семьи. Наверное, на что-то подобное надеялся и Авраам, когда решил его взять с собой. Но мы видим, что со временем Лот обзавелся

Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, потому что мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Авраам сказал Лоту, что они родственники и потому должны жить в мире друг с другом. И он отпустил Лота, предложив ему отделиться. «Раз уж ты открыл свой бизнес, то и занимайся им сам, неси ответственность за свои дела, за своих сотрудников, за свою семью». Напомнив Лоту о родстве, вопреки всем правилам и нормам того времени, дал ему право выбора. И опять же, вопреки всем нормам и правилам хорошего тона, племянник воспользовался этой возможностью. Он выбрал окрестности Содома, которые были как сад Едемский. Конечно же, не иметь родственников или держаться от них подальше – не решение проблемы. И даже если такое решение как-то снимает напряжение, оно не устраняет причины вражды и распри. Конфликт разрешается не тем, что один идет направо, а другой налево, а тем, что имеющий право отказывается от него. Мы знаем это правило из Нового Завета. И это уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбу между собой. Почему бы вам лучше не оставаться обиженными? Почему бы вам лучше не терпеть лишения? 1 Коринфянам 6:7. Так поступил Авраам. Он не перестал любить своего племянника. Он продолжал молиться за него, переживал за его судьбу. Мы знаем это из Священного Писания. Несколько царей напали на Содом, Гоморру и соседние города. Сражение было в Соляной долине. Победители захватили все имущество Содома и Гоморры и увели жителей в плен, в том числе и Лота с его семьей. Узнав о том, что племянник его попал в беду, Авраам вооружил своих рабов, а было у него их в то время 318 человек, и начал преследование пятерых царей с войсками. Напав на них ночью, Авраам разгромил захватчиков и освободил племянника. Ни с чем не посчитался Авраам. Родство значило для него очень многое. О том, что Авраам и дальше продолжал переживать за своего родственника, мы читаем в истории о встрече Авраама с Господом у Дубравы в Мамре. Мы здесь видим, насколько Авраам переживал за племянника. Мы видим его уверенность в том, что Лот праведен в сердце, что, несмотря на такое злое окружение, он не заслужил такого наказания. И Господь услышал молитву Авраама. Почему я упоминаю об этих событиях? Потому что наши отношения после разрешения конфликта должны реально восстанавливаться действенной помощью и молитвенным заступничеством. Мы имеем по сравнению с ветхозаветными верующими огромное преимущество, огромное, реальное. Писание говорит нам, что как верующие мы имеем надежду на нашего Господа. Апостол Павел об этом пишет так. «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, а от опытности — надежда, а надежда не постыжает. Этой любовью мы побеждаем зависть, гордость, сносим несправедливость, терпим лишения, преследование, болезнь. Эта любовь дает нам мужество перед лицом смерти, и эта любовь производит в сердцах наших мир. Мир с Богом, мир с самим собой, мир с окружающими нас людьми. Об этом так легко говорить, потому что это реальность. Мы уповаем на это, потому что это говорит сам Господь. Мы знаем, что у нас есть великое призвание — все же от Бога, примирившего нас с собой Иисусом Христом и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. 2 Коринфянам 5 глава.
будем свято хранить

его мир в сердце со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Ефесянам 4 глава.

Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Притчи 19:17.

0: уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Анатолия Бушила. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Время наше так быстро, как кто-то сказал, бежит, и даже в этом служении. Но у нас еще несколько буквально минуток есть. Я хочу предложить вам несколько текстов из Писания. Давайте мы будем внимательны. Время у нас немного, надо по-особому быть внимательным. 1 Петра, 2 глава. Давайте мы поверим в это слово, которое Бог будет говорить тебе и мне, и мы порассуждаем, потом у нас будет хорошая молитва. 7 стих. «Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Итак, Он для вас. Для кого? Христос – драгоценность. Дорогие христиане, дорогие слушатели, в нашей жизни всегда Бог и с нами, и говорит. Каждый день Бог к нам говорит. Он всегда с нами. И знаете, делаем выводы только прошествий каких-то лет или времен, мы видим, что в нашей жизни есть. Или только в разуме осталось Слово Божье, или все-таки что-то есть в жизни. И вот я хочу еще одну историю предложить, чтобы нам более понятно было. Это в Ветхом Завете был такой Божий человек Иосафат. И вот написано о этом человеке, он был хорошим человеком, Божьим человеком. Делал хорошие дела во имя Господа. Но некоторые были и замечания в его сторону от Господа. Давайте мы прочитаем вторая книга Паралипоменам, 21 глава, и некоторые выбирать буду стихи. С первого сразу стиха. «И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Иорам, сын его, вместо него». 4 стих. «И вступил Иорам на царство отца своего, и утвердился, и умертвил всех братьев своих мечом, и также некоторых из князей Израилевых. 32 лет был Иорам, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женою его, и делал он неугодное в очах Господних». Удивительный библейский пример, и казалось бы, но почему так случилось? Хороший человек, Иосафат, его уважали пророки, с ним был Бог. Почему он поставил на царство? Да, понятно, он был первенец. Но вот этот человек, Иорам, сын, первенец Иосафата, знаете, сделал такое, то, что уму человеческому, знаете, трудно понять, допустить, встал на царство, умертвил всех своих братьев, и их было немало, и князей. Что случилось вот в жизни вот этого человека, что такая жестокость, такое жестокое сердце? И мы читаем, и я хочу на эти вот пункты обратить внимание. И давайте посмотрим все-таки две причины. Их больше, ну две. 18 глава этой же книги. «И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом». И мы прочитали в том первом месте, что у Иорама была жена, дочь Ахава. И знаете, трудно нам представить, как повлияла вот эта женщина на вот этого хорошего, воспитанного человека Иорама. И мы читаем в 19 главе про Иосафата. «И возвращался Иосафат, царь Иудейский, в мире в дом свой в Иерусалим. И выступил навстречу ему Иуй, сын Анании, прозорливец, и сказал цару Иосафату: следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господа». Дорогие христиане, мы сегодня берем в основание, как сегодня уже было сказано, Божье Слово. И должны мы его не просто слышать, но мы должны это Слово исполнять. И вот апостол Петр говорит для вас, для кого для вас? Мы можем сегодня определить свое состояние, кто я, верующий ли я в Иисуса Христа или не совсем. Я недавно посетил одну сестричку, бабушку, уже в годах она, и я задал ей вопрос: верите ли вы в Бога? Она говорит: верю. Простой вопрос. А я говорю: а в Иисуса Христа вы верите? Она говорит: а вот в Иисуса Христа то и не совсем. 40 лет у нее стаж оказался христианским, но в Иисуса Христа она и не верит. И когда я был с одним братом, он часто посещал этот дом, потому что он служитель. Он был в удивлении: как так? Он пытался ее по имени, отчеству: как? Так вы же всю жизнь проходили в собрании. Она говорит: ну вот с таким состоянием я проходил. Прошли года, она уже не может в собрание ходить. Она уже и не хочет и по трансляции слушать. Она является членом церкви. Знаете, вот-вот, может быть, изо дня в день человек будет при переходе. Но в Иисуса Христа у нее нет веры. Долгий разговор, беседа, и я смотрю, никакой веры у этого человека нет. Мы совершили молитву, я ушел и задаюсь вопросом: был ли Христос драгоценностью для этого человека? Нет, конечно. Я спрашиваю: где ваши дети? Ни один ребенок, хотя у нее есть дети, внуки есть, ни один ребенок не последовал за мамою, не последовали за бабушкой. Почему? Почему? И мы читаем, почему. Знаете, не покоряя слово. Слушать это одно, понимать это тоже неплохо. Но вопрос стоит об исполнении слова. Об исполнении слова. И давайте мы посмотрим, я, так как сегодня такая тема для детей, для родителей, давайте мы посмотрим, еще Слово Божие нам говорит об апостоле Павле. Я использую этот стих для нас, родителей. 2 Коринфянам, 12 глава, 14, вторая часть этого стиха и 15. «Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Апостол Павел говорил, это Коринфянская церковь. Это подойдет особенно к нам, родителям. Здесь сказано о духовном. Здесь не сказано о материальном. Здесь все сказано о духовном. И давайте мы посмотрим еще в первом послании, где Коринфянская церковь, которую апостол Павел обличал, увещевал, им это не понравилось. Вы же сами знаете, когда нам нравится, когда нам не нравится. Когда нам все говорит Господь хорошо, нам это нравится. Когда нам что-то нехорошо или не так, как я понимаю, это уже не Бог. Так сегодня люди ведут. И апостол Павел, как в оправдание, в 9 главе 1 Коринфянам, обратите внимание, чем он защищает свою веру. И мы читаем 1-2 стих. «Не апостол ли я? Не свободен ли я?» Знаки вопроса. «Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол». Чем он защищается? «Ибо печать моего апостольства – вы в Господе». Знаете, когда мы имеем своих родителей, как бы мы ни проводили жизнь, задавши нам вопрос, если наши родители еще при жизни, нам зададут вопрос, есть ли у вас родители, мы обязательно скажем, да, они есть. Они есть. Знаете, точно так и дети. Если нам зададут вопрос, если у нас есть дети, внуки, мы будем отвечать, да, они у нас есть. Знаете, и это факт. Факт. И вот смотрите, мы сейчас говорим о духовном смысле. Используя вот этот пример, почему Иорам убил своих братьев? Почему, живя в одной семье, может быть, спали даже в одной комнате в свое время, как и мы знаем, как это все происходит в нашем доме. И вот я сегодня, смотря на некоторые вещи, что происходит сегодня в христианстве, смотря в Библию, иногда ужасаешься. Ну почему? Одна семья. Когда-то были в детстве вместе. Вместе ели за одним столом. Вместе спали в одной комнате. Дружили, общались, игрались. Проходит время. Повзрослели, поженились, замуж повыходили. Все. Все. Я не говорю о всех, но я говорю о некоторых. Я не говорю сегодня не о неверующих, я говорю сегодня о верующих людях. Во что же ты веришь? В кого ты веришь? И знаете, вот Писание ясно дает нам ответ. Не покоряя слов. Ты оставлен. На что они оставлены? И мы читаем Писание, братья и сестры, нам надо опасаться этого состояния. Очень просто посмотри на свое сердце. Да, ты понимаешь, ты много чего знаешь. Да, может быть, ты будешь оправдываться, что ты очень хорошо знаешь. Но апостол Павел дает нам конкретное объяснение. Вот печать моего апостольства. Вы в Господе. Я больше вам не буду объяснять, как я страдал, что я делал, правильно ли я говорю или неправильно. Апостол объяснял, и они как-то не сильно принимали, не сильно воспринимали. Даже они искали доказательства, говорит ли вообще Бог через апостола Павла. Но Павел был уверен. Знаете, он уверен, и мы сегодня, дорогие мамы и папы, уверены, что мы любим своих детей. Когда мы их ждем, когда мы ждем, когда они нам позвонят, когда мы ожидаем, что они к нам приедут, и мы такие рады, что к нам заехали наши детки или наши внуки. Это радость. И знаете, возможно, даже вы где-то и воспитываете, возможно, что-то и скажете своим внукам или детям, но вы уверены, что вы их любите. Может быть, какое-то вы скажете и наставление, и увещание. Но вы их любите, вы их ждете. Вы ждете, когда заедут или придут. Вы ждете, когда они на этот праздник вам придут. Это любовь, это доказуемо, дорогие. Но это физическое, это тоже нужно. Но я говорю о духовном. Дорогие братья, сестры, нам Бог дал такой подарок. Открыл Иисуса Христа. И в этом подарке заложено большое благословение. И написано в послании к евреям: «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать». Об Иисусе сказано. «Которой будем служить благоугодно Господу». То есть правильно. И вот это наше защищение, когда мы, дорогие братья и сестры, держимся Слово Божье, когда мы держимся Божьей благодати, когда мы будем исполнять Слово, не мое мнение, не я так считаю, не я так понимаю. Почему в последнее время так стало много людей, даже смотришь в комментарии, в разных плоскостях, и я говорю и о духовных, и о физических, люди свое мнение, свое, а я так считаю, а я так понимаю. Я знаю, что есть люди, категория таких людей, характер. Вот что бы ты ни сделал, и если у них спросить, ну как? Всегда недовольны. Вот есть даже такие люди, и вот бывает даже дети рассказывают, а говорят, а что бы я своей маме ни сделал и папе, все равно будут недовольны. Ну, это наше, знаете, состояние, сердце. Но я хотел бы, дорогие родители, особенно обратиться с этим словом к вам. Давайте мы будем любить Бога. Это значит исполнять Слово, чтобы для нас Христос, Слово Его, было драгоценностью. Ничего нас не должно так беспокоить, как Слово Христа. Потому что в этом Слове, которое живо и действенно, Божье Слово, заложен весь фундамент. Все обетования твои, твоих детей, твоих внуков и твоих правнуков. Но если ты в своей жене или муже, или детях находишь только недостатки и их укоряешь, это не факт любви твоей к Божьему Слову или по Богу. И вот этот Иосафат, царь, который любил Господа, но то, что было запрещено ему, породниться, знаете, с грехом, это образ грехом. То, что нельзя было делать. Ты породнился, мало что ты породнился, то ты еще и подружился с этим грехом. Дорогие, сегодня так происходит, почему порой дети, которые воспитывались в христианской среде, они заканчивают воскресную школу, проходят, и они такими становятся неверующими, что даже не хочется такими словами пользоваться. Они противники Бога. Они противятся Богу. Они знают все. Они не хотят не только слушать о Боге. Они, знаете, еще противоречат Божьему Слову. Они, получается, искажают Слово. Они насмехаются на Слово. И я не раз такие истории слышал. И у меня был вопрос. Как? Как? Ты, человек, проходил в собрание, вырос в христианской семье. И я исследовал эти вопросы. И я нашел ответ. Дорогой родитель, дорогая мама и папа, ты верующий человек. Ты должен знать, что Слово Божие выше всего. Ты породнился и рождаешься, знаете, для этого греха через породнение с этим грехом. Знаете, деток отпускаем, то, знаете, то на какой-то кружок, то на какую-то, знаете, то на танцы, то, знаете, то на какие-то спортивные для того, чтобы там дети вроде должны воспитываться правильно. Но в какую ты их отправляешь сферу? Для того, чтобы он был там спортсменом, чтобы он там кого-то бил в лицо. И, знаете, сегодня так вот родители об этом заботятся. А потом проходит время. И вот тот ребенок, который растил ты, мама и папа, он оказывается таким жестоким человеком по отношению к родству. Ты вырос в этой семье. Почему сегодня твои братья и сестры для тебя стали далекими? Ты доказываешь, что ты прав. Ты сегодня как тот Каин. идешь против Авеля. И знаете, вот эти вот духовные принципы, они заключаются в простом. Ты когда-то пренебрег Божьим Словом. И, возможно, и сегодня пренебрегаешь. Ты знаешь, что так нельзя делать. Римлянам 1 глава говорит, вы знаете, что эти грехи, они достойны смерти. Однако не только ты сам их делаешь, но ты и живешь с такими людьми, одобряешь таких людей, дружишь с такими людьми. Тебе тесно быть в таких, как можно сказать, общениях. И, дорогие христиане, я хочу пожелать вам, чтобы мы использовали вот этот пример апостола Павла. Истощайте свое. Убирайте эти ненужные вещи. Любите своих детей. Да, возможно, когда вы будете их где-то обличать, да, они будут вам упрекать. Но Павел не обращал внимания на это. Он истощал свое. Он говорит, хотя я люблю вас, но я менее любим вам. Иногда так в жизни происходит, когда мы наших детей воспитываем. Знаете, и вот так иногда происходит. Детки, кажется, что мама и папа в чем-то запрещают. А нам так хочется им всегда давать. А потом проходит время. Проходит время и при жизни нашей, или уже после нашей жизни, наше родство рушится. Почему? Потому что рождаются такие иорамы, которые не должны были породниться с грехом, с ахавом. Сегодня так иногда родители, еще один пример скажу, когда я слышу это все с фактов, я рассказываю. Ничего страшного. Пусть, моя доченька, у церкви нету тут парней, братьев, пусть в мире найдет себе, замуж выйдет, придет в церковь. О, дорогие мамочки, папочки, это не тот вариант. Не желай своему ребенку такое благословение. Не породнись с ахавом, не породнись с грехом. Это нельзя сегодня делать. И я хочу, дорогие родители, пожелать, чтобы мы любили Господа, чтобы для нас Христос был драгоценность. Ты знаешь, что твой ребенок занимается грехом, а ты порой поощряешь. Ты не показываешь, что это нельзя делать. И потом проходит время, и мы горько плачем, дорогие. И знаете, Бог нам дал такую награду детей, а мы зачастую не используем правильную тактику в их воспитании. Да поможет нам Бог. Мы стоим перед молитвою. Я хочу, чтобы мы, дорогие, не только сегодня слушали, мы не огорчались на Божье Слово, не обижались, не делали себе мнение, я не так считаю. Ты считай, как хочешь, но запомни, жизнь одна, и она не повторится. И то, что ты не используешь правильно, пройдет время, смотри, чтобы не было поздно, когда твои дети не зайдут к тебе, не позвонят тебе и будут огорчены на тебя, что ты в свое время, как однажды еще вспоминаю пример, это уже в моей практике было, когда трое деток, одна семья, они развелись, христианская семья. И я помню, когда мне пришлось с ними общаться, как плакал этот молодой брат, мужчина. Знаете, он так плакал, а знаете, почему он плакал? Когда я ему все это рассказал, и знаете, он обижался на маму, что его мама, родная мамочка научила этому. И он, будучи верующим человеком, и одна сторона, и вторая, и будучи трое детей, развелись. Он живет в одном месте, он другой. И через время, знаете, тоска пришла, печаль пришла в его жизнь. И он приехал сюда, мы с ним молились, общались. Долгое время, прошло, может быть, месяцев четыре. Знаете, я так был счастлив, когда прошло еще, может быть, даже год. И я слышал такую весточку, мне позвонил и говорил: «Анатолий Васильевич, мы опять не живем вместе, мы сошлись». Но он тогда плакал: «Мама, мама, почему мне ты дала такой совет?» Я не рассказываю подробности, но я общую информацию говорю, что в нашей жизни так иногда происходит. И я сегодня радуюсь тому, когда семьи созидаются, когда мама и папа, знаете, в любви, когда детки в любви. Но так печально, когда ты смотришь на детей, при живых родителях они как сироты. Когда ты смотришь, что нету радости. А почему? Породнились с Ахавом. Кто-то в телефоне, кто-то в играх сидит, кто-то в фильмах сидит, кто-то в чем-то. Породнились с этим Ахавом. И не заботятся о том, что у тебя родился сын, родилась дочь. Заботься. Благословляй, ходи перед Богом. Как будет прекрасно, когда вырастут, когда они будут благословлять Господа, и ты будешь радоваться, да благословит Бог. Давайте встанем на наши ноги и будем молиться о спасении, о исцелении нужды. Здесь особые есть нужды, чтобы Господь помог освободиться от алкоголизма, от табакокурения. Это такие нужды. Может быть, в нашем собрании есть люди, которые нуждаются в покаянии, которые нуждаются в молитве церкви. Если для тебя Иисус Христос не был драгоценностью, и ты желаешь, чтобы все-таки сделать в своей жизни поворот и встать на этот путь, пожалуйста, во время молитвы, вы можете, пожалуйста, пройти сюда, и мы будем совершать молитву за вас, и церковь увидит вашу нужду, и братья, и мы будем молиться, чтобы Бог дал вам силы. Давайте, церковь, закрываем наши глаза, совершаем молитву и за нужды, и за себя, и друг за друга, искать Господа, ходить пред Богом правильно, и вы сегодня видите, что не таковы, и нужна помощь, нужна молитва церкви. Господи, слава Тебе!
2: Небо, день и ночь Ты надо мною, Ты влечешь мой взор к Себе всегда и своей бескрайней синевою возвещаешь о делах Творца. Он Тебя рукой своей незримой распростер над кругом всей земли. Это Бог, Творец, неисследимый, непонятны нам Его пути. Небо, Ты веками не стареешь, не ветшает голубой покров, но с восходом солнца Ты светлеешь, полыхая утренней зарей. Хоть не раз в Тебе сгущались тучи, и Твой лик был сильно помрачен, от ударов молнии могучей содрогался нежный Твой простор. И тогда Ты плакала по-детски, и лились ручьи с Твоих очей. Но о чем? Скажи, о чем? Ответь же, Твои слезы в темноте ночей. Может быть, о том, что человеком много зла творится на земле, и суды свои свершаешь Ты от века в блеске молний, громах и огне. Но когда опять все утихало, позабыв людских грехов позор, и Ты нежно людям улыбалась, ласковым от солнышка лучом. А когда Ты станешь ярко-звездным в лунном блеске, в тишине ночей, я приду к Тебе с желанием слезным, подниму усталый взор очей, расскажу печаль свою Тебе я, принесу сердечную тоску. Небо, Ты ведь знаешь, что нигде я на земле покой не нахожу. Оттого я часто так страдаю. Небо, о Тебе моя тоска, на земле отрады я не знаю. Манит меня дальняя страна не за то, что только голубое, потому я так люблю Тебя. Знаю я, что там, за синевою, Родина небесная моя. Знаю я, что там мой Искупитель, мой Иисус, и верю, буду я. Там, где ждет меня Господь, Спаситель, где отчизна, милая моя. Оттого так радуется сердце, и когда взираю в небеса, созерцаю образ я бессмертный, дивного Спасителя Христа. Там, где нет скорбей, за облаками мы увидим свой отцовский дом. И тогда вся церковь, как невеста, будет взята в небо со Христом. Там тогда возрадуемся вместе в чудной встрече с славным женихом. А пока над нами только небо. С чистою своей голубизной ты прекрасна, ты светло, о небо, ты влечешь в отцовский дом родной.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас.

момент творения. Должно ли солнце вращаться быстрее? Если исходить из теории эволюции, должно быть объяснение существованию Солнца, звезд и планет, которое не подразумевает Бога-творца. Одна из наиболее популярных на сегодняшний день теорий гласит, что Солнце и планеты Солнечной системы сформировались как отдельные облака, состоящие из пыли и газа, а потом под действием гравитации соединились в единую систему и стали вращаться быстрее и быстрее, подобно некому гигантскому фигуристу. Согласно этой теории, момент количества движения планет, который мы называем просто спин, должен равняться количеству спина Солнца. Шаг за шагом, узнавая все больше о Солнечной системе, человечество сумело более точно выяснить эту энергию. Зная массу планет, их орбиты, а также массу и частоту вращения Солнца, ученые пришли к выводу, что 98% спина Солнечной системы приходится на долю планет, и лишь 2%, а не 50%, как предполагалось, на долю Солнца. Итак, современная наука с максимальной вероятностью, насколько позволяет данная ситуация, подтвердила, что Земля была создана вне зависимости от Солнца. Конечно, все мы знаем, что в Писании ясно сказано: «Бог создал Землю за 4 дня до сотворения Солнца». Это представляет научную загадку для эволюционистов, но не для тех из нас, кто почитает Библию. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его. Притчи 19:17.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас на волнах Радио МВИ предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

0: Сразу после завтрака Бинет отправился за своей сестрой Гепси. Подготовка к отъезду шла быстро. Ирни должен был отвезти ее в город, чтобы закупить немного овощей. Анни прижала Иосифа к груди и расцеловала в лоб и губы. Она была вся в слезах. «Дорогой мой», — шептала она, — «ты никогда не узнаешь, как сильно я тебя люблю. Мне очень больно оставлять тебя здесь одного, но нам с твоим отцом нужно ехать вместе». Иосиф плакал. Он плакал и плакал. Да и какой ребенок смог бы в этом случае сдержать слезы? Первые часы их отъезда для него были страшными. Он сидел у ворот и плакал. Он метался по двору и саду, потом залез в дровяник, сел на старую скамеечку и закрыл лицо руками. «Я тоже сейчас, как Иосиф, из библейской истории», — так он говорил себе все снова и снова. Конечно, ему хотелось, чтобы его пожалели, ведь ему было всего лишь 7 лет. «Иосиф!» — раздался из кухни громкий голос тети Гепси. «Я здесь!» — он появился в дверях травяного сарая. «Что ты там делаешь?»
1: «Ничего.
0: Отец твой сказал, что у тебя на картофельном поле много работы».
1: «Что мне там делать?»
0: Иосиф на несколько шагов приблизился к ней.
1: «Что? Отец что, тебе ничего об этом не говорил?»
0: «О картофельном поле нет, ничего не сказал».
1: «Вот что, Иосиф, не начинай с первого дня путем обмана отлынивать от работы. Твой отец мне наказал, чтобы я следила за тем, чтобы картофельное поле содержалось в порядке. Так что ты обязан каждый день проходить по рядам и собирать колорадского жука. Лучше всего начни сразу сейчас».
0: «Но...» — тихо возразил Иосиф. «Картошка еще совсем маленькая, на ней еще не может быть колорадского жука».
1: «Не возражай мне, Иосиф, иди и собирай колорадского жука. Это наказ твоего отца. Кроме того, ты должен доить коров 2 раза в день, кормить кур и наливать им после обеда свежей воды. Ты разве уже это сделал?»
0: «Сейчас я сделаю». В этом его тетя была права. В своем печальном настроении он про кур совсем забыл.
1: «Вот видишь, а твой отец всего час тому назад, как уехал, сказал тебе это. Когда он вернется, я должна буду ему все точно доложить, как ты себя вел. Так что немедленно принимайся за работу. Давай курам свежей воды, потом возьми в ведре немного растительного масла и иди на картофельное поле».
0: Иосиф дал курам воды. Потом он поискал себе ведро и налил в него немного растительного масла. Он прошел вдоль всего картофельного поля, но не нашел ни одного колорадского жука.
1: «Иосиф, мы теперь с тобой вдвоем должны какое-то время сами содержать ферму в порядке, а?»
0: Ирни и Иосиф были во дворе вдвоем. Ирни кормил лошадей, а Иосиф как раз доил первую корову.
1: «Наверное», — ответил он.
0: «Знаешь, как мы себя будем вести во время еды? Ты будешь говорить со мной, а я с тобой, потому что я не хочу с барышней Гепси разговаривать. Конечно, тебе придется еще мыть посуду».
1: «Не знаю, Ирни, но она заставила меня сегодня после обеда собирать колорадского жука, а я ни одного не встретил».
0: «Ого! Она что, немножко того, что ли? Выжила из ума? Эти бестии обычно появляются не раньше, чем через неделю. Скажи-ка, ты не хочешь пойти в воскресенье со мной к Алексу и посмотреть, как 2 бывших школьных товарища друг друга угощают?»
1: «Этого я, к сожалению, не могу, Ирни», — ответил Иосиф, не раздумывая. «Я в воскресенье иду в церковь. Наша сестра Лотти, конечно, будет ждать меня, и потом мама сказала, что в субботу вечером ко мне придет Фредди и останется у меня ночевать. Он с нами тоже поедет в церковь».
0: «Хорошо, это просто прекрасно. Лучше не придумаешь, тебе с ними будет хорошо. Я просто задумался, как ты останешься здесь один на один с этой Гепси, а потом тебе надо будет еще как-то отвезти ее за 5 километров в церковь. Фредди будет с нами,
1: Иосиф при этих словах радостно улыбнулся. «И кто все это так тебе предусмотрел? Твой отец, что ли?» Ирни Элой задал свои вопросы, стоя по ту сторону от яслей, которые отделяли лошадей от коров. И хотя он по натуре был человек жесткий, и сердце его было закрыто для Бога, но для этого тщедушного мальчика он его распахнул. «Моя мама», — ответил Иосиф.
2: «Да, мама у тебя действительно чудесная, да? А я свою маму даже не помню. Она умерла, когда я еще ходить не умел».
1: Трудно выразить словами все, что за эти 12 недель отсутствия родителей обрушилось на маленького Иосифа. Как он не старался угодить своей тете Гепсе, как он не старался ее слушаться, он очень редко слышал от нее приветливое словечко. Она была постоянно чем-то недовольна. Это начиналось с раннего утра, когда он спускался по ступенькам вниз, и заканчивалось, когда он вечером уходил к себе наверх. Он не слышал ничего, кроме «Этого нельзя делать!» или «Мама, тебе что, этому не научила?» или же «Выброси кошку на улицу!» До тех пор, пока у Иосифа все начинало в голове кружиться. Куда бы он ни шел, везде его преследовали ее зелено-серые глаза и постоянно искали, к чему бы придраться. Она всегда смотрела на него строго и серьезно. Бесшумно она прокрадывалась по дому на мягких подошвах своих башмачков и нападала на него в самые неожиданные моменты, для того лишь, чтобы ему сказать, чтобы он не сидел без дела. Даже если Иосиф был в самом отдаленном уголке сада, он слышал ее пронзительный голос, который требовал явиться немедленно и выгнать кур из огорода. Он постоянно слишком пачкался или ел слишком много хлеба. То он слишком много разговаривал за обедом с Ирни. В другой раз она назвала его мечтателем, потому что он едва отвечал на ее вопросы. Если бы не Ирни и Фредди, он этих 12 недель бы не выдержал. Особенно его кузен Фредди был для него большой поддержкой. Иосиф его за это лето очень полюбил. Иосиф часто получал от матери письма. Это было, конечно, самое прекрасное. Но то, что тетя Миртли, как она настойчиво требовала называть себя, стояла на том, чтобы все письма самой читать Иосифу, буквально разрывало сердце Иосифа на части. «Милый Иосиф», — писала она в одном из писем, — «я и не предполагала, что у твоего отца так много родственников. Ему, конечно, это приносит больше удовольствия, чем мне, потому что я быстро устаю. И я уже с нетерпением жду, когда же, наконец, я смогу снова обнять моего маленького сыночка. Я уверена, ты у меня стойкий мальчик и не причиняешь тете Гепсе много трудностей. Я постоянно молюсь о тебе, ежечасно, днем и ночью перед сном, когда укладываюсь спать. Помни, я тебя очень люблю, я все еще ищу картину, которую ты мне заказывал. До сих пор мне такую найти не удавалось. Если в планах отца ничего не изменится, то мы 12-го рассчитываем снова быть дома. С моим кашлем ничего в лучшую сторону не изменилось. С любовью, твоя мама».
2: «Какое письмо!» — насмехалась Гепси, складывая его своими длинными костлявыми пальчиками. При этом она выдавливала слова через щели между редкими зубами. «Что за письмо?» — повторяла она и толкала письмо за часы. «Твоя мать, наверное, думает, что ты ангел, независимо от того, что ты делаешь. Но гордость ведет к падению, — говорит Библия, — а она более чем горда тобой».
1: Один из проповедников всегда после богослужения пожимал детям руки. Он был большой и широкоплечий, волосы на его висках уже побелели. Это был Гисли Стефорд, один из 9 или 10 руководителей церкви. Глаза его во время богослужения и выступления часто мигали, а губы словно постоянно улыбались. С первой же их встречи Иосиф питал к нему особую любовь и уважение.
2: Иосиф никогда не засыпал в церкви, как многие детки. В первое после отъезда родителей воскресенье Иосиф сидел между Фредди и дядей Тимоти на мужской стороне, довольно далеко впереди. После того, как пропели три куплета хором, боковая дверь за алтарем открылась, и вышли эти 10 почтенных мужчин. Каждый нес в руках Библию. В это мгновение Иосиф наполнился благоговением, и чувство страстного ожидания пронизало его. Он весь превратился в слух и зрение и с открытым ртом смотрел на проповедника Стеварта, который вышел вперед и перед всеми присутствующими раскрыл Библию. Громко и ясно он прочел несколько стихов из нее, а потом объяснил их, да так лучезарно, такими простыми словами, что и детям, таким как Иосиф, все было понятно. Особенно произвело на него впечатление то, что проповедник в этот день говорил о том же самом, о чем ему рассказывала мама. Когда он понял, что его мать и этот Божий человек верят в одно и то же, сердце его наполнилось безграничной радостью. Во время всей проповеди он не сводил с него глаз. А потом произошло самое чудесное. Брат Грисли Стеварт взял его руку в свои большие и стал задавать ему вопросы. Ему лично вопросы, касающиеся только его одного. Он сказал: «Ты храбрый мальчик, ведь ты дома один остался». Иосиф чувствовал, как большая рука этого мудрого человека покоилась на его плече. «Пусть Господь тебя благословит, Иосиф», — слышал он его слова, «и пусть Он тебе поможет вырасти настоящим христианином». После обеда следующего дня Иосиф обнаружил в сарае целую поленицу нарубленных и сложенных дров. Он зашел за поленицу, встал на колени и впервые произнес самостоятельную молитву. Он уже часто молился, но при этом ему всегда помогала мама, да и он всегда молился вечером, ложась в свою постель. «Я устал, иду к покою». Он послал на небеса уже много простых детских молитв, но сегодня он начал проводить свои собственные маленькие богослужения. Конечно, он был еще совсем ребенок, и многие могли бы сомневаться в серьезности этой детской затеи. Но часто именно эта детская серьезность может и взрослого человека пристыдить. Иосифу Армстронгу не было и 8 лет, когда его родители отправились в путешествие, которое продлилось 3 месяца. За это время, благодаря его дружбе с двоюродным братом Фредди, благодаря впечатлениям от воздействия на него проповеди Грисли Стеварта и своим собственным тайным молитвам за поленицей дров, характер его укрепился и стал намного тверже и самостоятельнее. Эти приобретенные им качества подкреплялись любовью и добротой его матери. Наконец пришел и тот день, когда Ирни на упряжке отправился в город, чтобы привести возвращающихся родителей обратно домой. Бинет, Анни и Виргиния, все трое улыбались ему, выследив его среди встречающих. Бинет немного пополнел, Анни же стала еще более щуплой, чем прежде. Виргиния подросла за эти 3 месяца, как все здоровые дети в ее возрасте. «Иосиф!» Он подбежал к барьеру и уткнулся лицом в подол ее платья. Это была его мама. «Здравствуй, Иосиф!» Вот и все. Таково было приветствие Бинета. «Картина здесь. Она в моем чемодане, Иосиф!» Они шли рука об руку по направлению к дому. Виргиния весело в припрыжку бежала впереди. Ее светло-русые волосы блестели на солнце. «Это подарок от твоей удивительной тети Матильды. Картина висела у нее в спальне. Я рассказала ей, как сильно ты мечтаешь о такой». Она тут же сняла ее со стены и сказала, чтобы я отвезла ее тебе. «Я совершенно убеждена, она тебе понравится». Анни закашляла. В дверях стояла Гепси, прямая и угрюмая, пришедшая, чтобы приветствовать Анни. «Как хорошо снова быть дома!» — улыбнулась Анни. Голос ее звучал совсем усталым. Гепси подержала дверь открытой, и Анни переступила порог. Ей казалось, и линолеум бежит ей навстречу от радости. У линолеума есть такие свойства — приветливо встречать возвращающихся из долгого путешествия снова домой. Кошка тоже как-то прокралась вслед за Анни в дом и теперь терлась об ее ноги. Снова в доме запахло по-жилому. Бедная Тебби, как ей было одиноко без хозяйки. «Да, Иосиф, твоя картина!» Она видела в его глазах радость ожидания. «Я тебе ее сразу достану, как только отец занесет чемоданы». Картина ему очень понравилась. Она была именно такой, какой он ее представлял. «Мы повесим ее над твоей кроваткой».

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

рыдай, кипарис, ибо упал кедр. Захария 11:2. Когда в лесу раздается звук падающего дуба, это признак того, что где-то неподалеку орудует лесоруб, и все деревья в этом лесу начинают дрожать при мысли, что не сегодня-завтра острое лезвие топора вонзится в их стволы. Все мы подобны деревьям, на которых дровосек оставил свою метку, и падение одного из нас должно напоминать всем остальным, будь то могучий кедр или смиренный кипарис, о приближении того часа, когда и мы будем срублены. Мне хотелось бы надеяться, что известия о смерти окружающих не стали для нас чем-то обыденным. Да не уподобимся мы птицам, живущим на шпиле храма, которые вьют свои гнезда при звоне колоколов и спокойно спят, когда окрестности оглашаются похоронным звоном. Давайте воспринимать смерть как самое значимое событие в нашей жизни и готовиться к ее приходу. Меч небесный уже в

потому что ты не знаешь, когда врата могилы развернутся перед тобой. Родители, воспитывайте детей в страхе Божьем, потому что скоро они осиротеют. Купцы и предприниматели, держите дела ваши в порядке и служите Всевышнему всем сердцем вашим, ибо дни вашего земного служения сочтены нашим Господом. И скоро вам предстоит дать ответ за все, что вы совершили во плоти, за злое и за доброе. Давайте, друзья, готовиться к суду великого царя, так, чтобы в конце концов он похвалил нас за наши деяния этими словами: «Хорошо, добрый и верный раб».

сердце горе, части его берут и на плечах несут со мною вместе, чтоб верную дорогу выбрать мог.

Благодарю Творца за светлый час, за то, что Он послал нам эту встречу. Но лишь боюсь, друзья, что не ответ.

Прости, что в душу проникает холод, что не горит к тебе душа моя. Веди меня, ведь я

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Пришли к Давиду в Хеврон из сыновей Иудиных, носящих щит и копье, готовых к войне, из сыновей Симеоновых, людей храбрых, из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых. Но еще многие из них держались дома Саулова. 1 Паралипоменон, 12 глава, с 23 стиха до 25 главы, 29 стиха. Храбрые мужи Давида. Книга Паралипоменон описывает историю Божьего народа так, как он видит ее. Взгляд в прошлое помогает нам понять мысли Бога в отношении дня сегодняшнего, а также его планы касательно будущего его нации. Приведенные выше стихи говорят о том, что сыны Иуды были хорошо экипированы. Это оказало влияние на тех, кто был близок к ним, на сынов Симеона, которые жили на той же территории. Из этого мы можем извлечь для себя практический урок, как мы влияем на тех, кто рядом с нами, в частности, на своих детей, близких. Итак, те, кто пришел к Давиду в Хеврон, были хорошо экипированы. Щит был нужен каждому для защиты. В этом нуждаемся и мы, так как подвергаемся нападкам врага, особенно когда меньше всего этого ожидаем. Чтобы защитить себя, каждый верующий должен воспользоваться щитом веры, что подразумевает бдительность и готовность. Копье нужно было для того, чтобы атаковать врага или контратаковать. Так и каждый верующий нуждается во всеоружии, описанном в Ефесянам 6 главе. Многие из дома Саулова остались верны ему, но мы читаем, что к Давиду пришли и от Вениамина. Все эти храбрые мужи были готовы к войне. Давайте не будем забывать Господа Иисуса, какими бы трудными ни были обстоятельства. Он всегда был послушен, исполнял Слово Бога. Давайте и мы тоже будем подвязаться добрым подвигом веры.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Где я ошиблась? Я просто не могу понять этого. Мать-христианка плакала. Я не могу понять, что случилось с моим сыном-подростком. И отец, и я тщательно ограждали его от влияния мира, от нехороших книг и кинофильмов. Мы заботились о том, чтобы, по крайней мере, 3 раза в неделю он бывал в церкви. Мы напоминали ему о необходимости читать Писание и молиться. Он всегда называл себя христианином, но 2 недели тому назад мальчик до неузнаваемости изменился. Он отвергает нас, он избегает разговора о Боге, он смеется над верующими. Мы совсем не подозревали, что на нас надвигается беда. Казалось, семья так счастлива. Что случилось? Какая ошибка была допущена в этой христианской семье? В чем причина и что побуждает многих, кажущихся христианами подростков, взбунтовать и потерять свою веру? Сегодня нам хотелось бы коснуться этого для многих больного вопроса. Наше желание – подойти к нему откровенно и честно. А это может увеличить боль. Но мы молимся, чтобы то, что мы скажем сегодня, было принято с такой же любовью, как мы говорим. Недавно было проведено исследование над 1000 подростков из разных церквей. Целью этого исследования было желание определить, насколько хорошо родители и дети знают друг друга. Странно, но неужели каждый родитель не знает своего ребенка? Нет, фактически это и является самым сложным вопросом. Мать, о которой мы говорили в начале программы, признается, что она даже не подозревала, что ее сын возмутится и решится на открытый протест. А как обстоят дела в вашей семье? Говорите ли вы со своими детьми? Выслушиваете ли вы их? Я имею в виду о предметах, которые их интересуют. Обращаются ли ваши дети к вам за советом? Делятся ли они с вами своими радостями и разочарованиями? В проведенном исследовании ставилась цель сделать выводы об определенных сторонах взаимоотношений между родителями и детьми. В серии интервью, взятых у подростков и их родителей, были обнаружены интересные результаты. Родители, которые действительно хорошо знали своих детей, неизменно оказывались теми счастливцами, у которых были наилучшие отношения с детьми. Те, которые совсем не знали, о чем думают их дети, имели натянутые отношения со своими детьми. У них не было никакой близости. В конце интервью каждого подростка просили своими словами закончить предложение «Мои отношения с родителями». Родителей тоже просили закончить подобное предложение «Мои отношения с сыном» или «Мои отношения с дочерью». Некоторые ответы шокировали. Одна девочка написала «Моя мать – фурия, выскочка, крикливый религиозный фанатик. Я ее презираю». Мать, проявляя недопустимую непроницательность, написала «Мои отношения с дочерью хорошие. Мы близки, и я чувствую, что она доверяет мне, старается угодить. Мы друзья». Я уверен, что эта мать тоже будет ужасно удивлена, когда вдруг ее дочь объявит правду и открыто выразит свое возмущение. Мать будет спрашивать «В чем моя ошибка? Я не имею никакого представления. Мы были так близки». Но истина заключается в том, что между ними никогда не было близости, предполагаемой матерью. В обоих этих семьях, в отношениях внутри семей, были упущены 3 существенные особенности, 3 качества, необходимые для того, чтобы в семье была близость, чтобы семья была благополучной. Нам хотелось бы детально разобрать каждую из этих особенностей, чтобы увидеть, имеют ли они место в жизни наших семей. Первая неотъемлемая составная часть хорошей семьи – это любовь, Божья любовь. Вы помните, что в Ветхом Завете Бог установил для своего народа, народа израильского, целый ряд постановлений. Эти постановления были даны Богом как доказательство любви к своим детям. Но вы также можете заметить, что за каждым постановлением стояла определенная причина или цель. Одной из целей было оградить их. Оградить от заразных болезней, например, постановлениями, которые были даны для соблюдения гигиены и очищения. Другие постановления были даны, чтобы научить их правильно жить. Но за каждым постановлением стояло проявление Божьей любви. В жизни наших семей также необходимы определенные постановления, определенные правила. Учреждение каждого правила должно быть побуждено любовью. Не стесняйтесь объяснений, почему ваша семья придерживается этих правил. Во-первых, будьте лично уверены, по какой причине определенные правила соблюдаются в вашей семье. Предназначены ли они оградить от чего-либо? Является ли их целью научить? Или они существуют для того, чтобы облегчить жизнь для вас самих? Это немалое искушение. Установить себя любимые правила, и дети очень чувствительны к подобным проявлениям. Объясните, что эти правила приняты вами, чтобы сблизить вас друг с другом, как членов одной семьи, и научить ответственности. Помимо всего, будьте уверены, что истинным мотивом является именно любовь, потому что дети очень быстро обнаружат, если это другие побуждения. Но что, если они намеренно ломают ваши правила и не слушают вас? Что тогда? Хорошо, давайте снова обратимся к Ветхому Завету и посмотрим, как в таких ситуациях поступал Бог. Первое, что по всей вероятности припомнится вам, это Божье наказание. Да, Бог наказывал, но всегда из любви. Но существует еще одна очень интересная сторона Божьего обращения с людьми, которые сознательно грешат. Рассказ об этом мы находим в книге Осии. История Осии прообразно изображает непрестанную Божью любовь. Бог повелел Осии жениться на женщине с довольно плохой репутацией. Пророк Осия верно любил свою жену, несмотря на повторяющиеся случаи прелюбодеяния с ее стороны. Так верно любит нас Бог, и Он хочет видеть такую же любовь в наших семьях. Многие подростки жалуются, что они любимы только тогда, когда они поступают хорошо. Моя мать очень добра, если я помогаю сделать уборку в доме, если я хожу в церковь и если я даю ей возможность избрать друзей для меня, говорит девочка-подросток. Но в случае непослушания она не признает меня и лишает своей любви. Стараетесь ли вы сделать видимым для детей, что ваша любовь основана не на их поступках? Они ваши дети, и поэтому вы любите их, несмотря уже на то, как они могут измениться. Вы любите их такими, как они есть, а не за то, что они делают или чего не делают. Бог повелел Осии любить безоговорочно. И именно такой любви жаждут подростки от своих родителей. Библия также очень ясно демонстрирует Божье признание, выраженное по отношению к нам, к нашим недостаткам и многому другому. В послании к римлянам, в 15 главе, в 7 стихе, мы читаем: «Принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью». Благополучная семья – демонстрирует библейский образец признания. И это признание безоговорочно. Конечно, мы можем обрести признание со стороны мира, но оно всегда условно. «Я признаю тебя и считаю лучшим другом, если ты смекалист. Ты мне нравишься, если хорош, хороша, да. Ты мне нравишься, если хорошо ко мне относишься. Ты можешь быть в нашей группе, если ты достаточно остроумен. Дорогие друзья, не радует ли вас, что Бог принимает людей, не выставляя условий? Независимо от того, молоды ли вы или в пожилом возрасте, умны или бестолковы, привлекательны или простоваты, хорошие или плохие. Ощущают ли ваши дети-подростки такое же безоговорочное признание? Если да, то ваш ребенок, взрослее, имеет замечательные возможности стать уравновешенной, гармонической личностью. Отсутствие такого признания со стороны родителей подвергнет разрушению внутренний мир ребенка и будет терзать его до тех пор, пока он не найдет заменителей, которые предлагает мир. Заменителями могут стать плохие друзья, алкоголь, секс. Все мы нуждаемся и жаждем истинного признания. Но кто обеспечит его? Признание в семье выражается в том, что ребенка хвалят и благодарят за его старания. Заметьте, за его старания. Не обязательно за успешное выполнение поставленной перед ним задачи. Ребенок, который старается изо всех сил и терпит неудачу, особенно нуждается в вашей похвале. Скажите ему, что вы очень цените приложенные им усилия. Не смейтесь над ним и не ругайте за его неудачу. Признание ребенка означает непременное признание его друзей. Это значит, что ваш дом всегда открыт для друзей вашего ребенка. Так же, как вы не можете рассчитывать на совершенство в вашем собственном сыне, не требуйте совершенства и от его друзей. Поощряйте его к дружбе со своими сверстниками и к ответственности за то, кого он избирает своим другом. Признание также означает проявление подлинного интереса к вашему ребенку. Проявите интерес к тому, что интересует ваших детей. Не рассчитывайте на то, чтобы они всегда интересовались тем, что интересует вас. Составной частью признания, оказанного вашим детям, является память о том, что вы сами когда-то были подростком. Обеспечен ли такой вид признания в наших семьях? Третья характеристика, неизменно связанная с семьей, угодной Богу, это прощение. Блудный сын, растративший имение своего отца, был таким же желанным в доме, как и его брат, исполнявший все установленные в семье правила и помогавший отцу. Такое отношение было безоговорочным прощением, и выражено оно было с радостью. Такое отношение было безоговорочным прощением, и выражено оно было с радостью. Не предъявлялось никаких требований, не было ожидания извинения или покаяния. Отец блудного сына сказал: «Приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Сын мой пропадал и нашелся». Да, отец простил и приветствовал своего непослушного сына с распростертыми объятиями и улыбкой на лице. Должно быть, это было нелегко. Бесспорно, было трудно простить и каждого из нас, но Иисус сделал это добровольно. Легко ли вашему сыну или дочери получить прощение и восстановить добрые отношения после допущенной ошибки или непослушания? Может быть, для получения прощения они должны упасть на колени или вынуждены чем-то оплатить сделанный промах. А Божье прощение – это распростертое объятие. Оно доступно и радостно. Давайте проверим, таково ли наше прощение. Любовь, признание и прощение. Эти три качества так необходимы, но так редки, даже в христианских семьях. Семья является наилучшим изображением Божьей любви здесь на земле. Так часто Библия говорит о любви Небесного Отца к дорогим Его сердцу детям. Чем ближе семья приближается к образцу семейных отношений, установленному Богом, тем легче для детей последовать вере своих родителей. Беспокоит ли вас, что ваш сын или дочь отвергнет вашу веру? В таком случае будьте уверены, что любовь, признание и прощение занимает самое главное место в вашей семье. Чем ближе отец к образцу идеального отца, данному в Библии, тем легче его детям принять небесного отца. Подросток может внезапно взбунтовать против установленных правил и порядков, но почти никогда он не отвергнет истинную любовь, признание и прощение, имеющие место в семье. Сегодня в основном мы обращались к родителям, но у меня есть несколько слов и для вас, молодежь. Первое, что мне очень хочется сказать, это «Бог любит тебя». Если ты не пережил Его любви, я настоятельно прошу, приди к Иисусу. Он примет тебя таким, как ты есть. Он простит тебя и ведет в свою семью. Став членом Его семьи через веру в Иисуса Христа, ты получишь поручение трудиться для Него. У Бога есть особое задание для каждого молодого человека. Но сейчас ты проходишь подготовку, и твоим родителям поручено нести ответственность за твое воспитание. Это нелегкая работа. Спроси их сам. Если ты хочешь успешно справиться с тем особым заданием, которое Бог имеет для тебя, тогда вначале ты должен пройти подготовку. Правильно используй время, пока ты живешь в семье. Научись извлекать полезные уроки из опыта твоих родителей. И сделай все зависящее от тебя, чтобы ваша семья была заботливым, нежным выражением Божьей любви, признания и прощения.

0: Незанятое место. Из рук Саула ускользало царство, и он вынашивал в душе коварство убить Давида. Мысль пытая эту, он ждал Давида к царскому обеду. Вот стол накрыт, и все уже на месте, но зятя нет, растет слаба у тестя. Не скрыл ее он, высказал пред всеми свое презрение к сыну Иессея. Когда услышал это друг Давида, в нем возгорелась жгучая обида, на сердце было тяжело до боли. Не стал он есть, ушел к Давиду в поле. В слезах они друг друга обнимали, надежду и на Бога укрепляли. И там, вдали от царского чертога, у них на сердце улеглась тревога. И в это время во дворце Саула незанятыми видимы два стула. И почему? Нетрудно догадаться. Любовь и зло не могут совмещаться. Жил царь Саул давно, до нашей эры. Но в мире остаются лицемеры, которые в глаза нас уважают, а за глаза клеймят и презирают. У них нередко торжества бывают. Тогда они к себе нас приглашают, мол, в этом нету ничего плохого, мы ждем тебя как гостя дорогого. В ответ на эти просьбы, приглашения, у нас должны быть твердые решения, и даже с тем мы не должны считаться, что приглашавший будет обижаться. Подумайте, приятно ли находиться среди общества, которое глумится над нашим другом? Нет, для нас известно, на торжествах мирских для нас не место. Как тем друзьям, там, во дворце Саула, нам мир нередко предлагает стулья. Давайте стульев тех не занимать и всякой дружбы с миром избегать.
1: Ой, я и не чула никого.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Пришли к Давиду в Хеврон из сыновей Иудиных, носящих щит и копье, готовых к войне, из сыновей Симеоновых, людей храбрых, из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых. Но еще многие из них держались дома Саулова. 1 Паралипоменон, 12 глава, с 23 стиха до 25 главы, 29 стиха. Храбрые мужи Давида. Книга Паралипоменон описывает историю Божьего народа так, как он видит ее. Взгляд в прошлое помогает нам понять мысли Бога в отношении дня сегодняшнего, а также его планы касательно будущего его нации. Приведенные выше стихи говорят о том, что сыны Иуды были хорошо экипированы. Это оказало влияние на тех, кто был близок к ним, на сынов Симеона, которые жили на той же территории. Из этого мы можем извлечь для себя практический урок, как мы влияем на тех, кто рядом с нами, в частности, на своих детей, близких. Итак, те, кто пришел к Давиду в Хеврон, были хорошо экипированы. Щит был нужен каждому для защиты. В этом нуждаемся и мы, так как подвергаемся нападкам врага, особенно когда меньше всего этого ожидаем. Чтобы защитить себя, каждый верующий должен воспользоваться щитом веры, что подразумевает бдительность и готовность. Копье нужно было для того, чтобы атаковать врага или контратаковать. Так и каждый верующий нуждается во всеоружии, описанном в Ефесянам 6 главе. Многие из дома Саулова остались верны ему, но мы читаем, что к Давиду пришли и от Вениамина. Все эти храбрые мужи были готовы к войне. Давайте не будем забывать Господа Иисуса, какими бы трудными ни были обстоятельства. Он всегда был послушен, исполнял Слово Бога. Давайте и мы тоже будем подвязаться добрым подвигом веры.

Господь, Ты так близок, что я не могу словами описать то чувство, которое испытываю сейчас. Мне так хорошо с Тобой, я как будто на небе, в окружении ангелов. Вокруг так светло и солнечно, всюду цветы, всюду пение. За то, что имею отношение с Тобой. Благодарю Тебя за то,

Лишь в вечернее время явится свет. Захария 14:7. Зачастую мы ощущаем беспокойство за нашу старость, забывая о том, что это время света. Для многих верующих старость является временем расцвета. Благоуханный ветер ласкает щеку моряка, когда тот приближается к побережью бессмертия. Волны уже не так яростно бьются о его лодку. На море воцаряется безмятежный покой. На алтаре старости уже нет пламени молодости, но остается огонь истинной, испытанной веры. Странники Божьи достигают земли, земли счастья, и дней будет столько же, сколько дней небо будет над землею. Ангелы приходят на эту землю, небесные ветра дуют над ней, райские цветы произрастают на ее благодатной почве, а воздух оглашает песнопение Серафима. Некоторые пребывают в этой земле годами, другие всего лишь несколько часов. Но воистину это рай на земле. Нам следует привкушать то время, когда мы будем гулять в тени ее рощ и уповать на тот час, когда мы вкусим всю полноту искупления. На закате солнце кажется большим, чем в полдень, и сияние славы озаряет облака вокруг него. На склоне лет боль не может нарушить наш покой, потому что накопленные с годами сила и терпение помогают преодолеть ее. Созревшие плоды духовного и мирского опыта пожинаются в вечернее время жизни, и душа готовится к вечному покою. Принадлежащим к народу Господнему будет являться свет и в час смерти. Неверие скорбит, сгущаются сумерки, близится ночь, заканчивается время пребывания на земле. «О, нет!» — восклицает вера. «Эта ночь заканчивается, и грядет истинный день. Является свет, свет бессмертия, свет лика Отца. Подбери под себя ноги, покоящиеся на смертном одре. Взгляни на ждущих тебя ангелов. Они возносят тебя на небо. Прощай, возлюбленный, ты покидаешь нас и машешь на прощание рукой. Ах, вот он свет, жемчужные врата открыты, золотые улицы небесного города залиты светом оттенка яшмы. Мы закрываем глаза, но ты лицезришь невидимое нам. До встречи, брат, тебе уже явился свет в вечернее время».

служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его. Притчи 19:17.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа – передача «Встреча друзей». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: Евангелие от Луки, глава 21. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты. И сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Тогда сказал им: «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями. И некоторых из вас умертвят. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него». И кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Евангелие от Луки, глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой. И искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: „Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, усланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания. Ибо говорю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в Царстве Божьем». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою. Ибо говорю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Это есть тело мое, которое за вас предается. Делайте это в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Эта чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. А вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мной в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да едите и пьете за трапезой моей в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». И сказал Господь: «Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И сказал им: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, «Имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо говорю вам, что должно исполниться на мне и этому написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». И вышед, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: «Кого я поцелую, тот и есть». И Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Взявши его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидевшая его сидящего у огня и всмотревшись с него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло еще час времени. Некто настоятельно говорил: «Точно и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тот час, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И вышед вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрывши его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион. И сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст его».
1: Евангелие от Луки, 23 глава. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату.
0: и начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: «Разве он галилеянин?» И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека этого, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека этого виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу». А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! Отпусти нам Варраву!» А Варрава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса, но они кричали: «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их. И отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса. И когда повели его, то захвативши некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Тщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. И Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал? Пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого!» И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Вспомни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа. И померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И, сказав это, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на это зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их из Аримафеи, города иудейского, ожидавший также Царствие Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисуса. И, сняв его, обвил плащаницей, положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Евангелие от Луки, глава 24. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они об этом, вдруг предстали пред ним два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали об этом апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу, и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, удивляясь сам себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнавали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли его тела. И пришедшие сказали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в свою славу? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти дальше. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге, и когда изъяснял нам Писание?» И, вставши в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди их и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, но он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в ваши сердца? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и удивлялись, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними, и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и я пошлю обетование Отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему, и возвратились в Иерусалим с великой радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.

Никодим. Ему дали книгу пророка Исаии. Он раскрыл эту книгу и начал читать. «Дух Господень на мне. Он помазал меня благовествовать нищим, и послал он меня исцелять сокрушенных всех сердцем, проповедовать пленным свободу и глаза всем слепым открывать, отпустить всех измученных на свободу, проповедовать лето Господнее, спасать». И закончил читать. Отдав книгу, он сел, и глаза всех людей в синагоге устремились к нему, и сказал он им всем, что исполнилось ныне, что вы слышали все. «Он Мессия, о да!» — рассуждал Никодим. «Кто отважится взять, прочитать те слова у пророка Исаии, да еще и добавив сказать, что исполнилось ныне Писание сие? Кто решится такое сказать? Лишь Мессия, обещанный Богом, он пришел, долгожданный Спаситель, и дела, что творит он о том, говорят, что Спаситель пришел. Да, я должен его увидать». Никодим, фарисей, иудейский начальник, шел украдкой тайком ночью к двери Христа, чтоб узнать от него, побеседовать лично, точно ли это Мессия, посланник Творца. «О, Рави, ведь мы знаем, ты учитель от Бога, тех чудес, что творишь ты, никто не может творить, если не будет с ним Бога». Иисус посмотрел и сказал, отвечая: «Если кто не родится от воды и от духа, не может войти в небеса. Но как, будучи старым, возможно родиться опять?» — спросил Никодим, желая понять. Иисус отвечал: «Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух, должно вам родиться опять». «Но как это может быть?» — спросил Никодим, все желая понять. Иисус отвечал: «Ты, учитель, как же не можешь не знать?» Никодим шел домой, разговор вспоминая: «Как же может так быть, нам родиться опять? Иисус мне сказал, что дух дышит, где хочет, и ты голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда он уходит опять. И так бывает со всяким рожденным свыше». Он сказал о земном и сказал, что мы в это не верим. Как же можем о небесном поверить и понять? И еще он сказал, что Бог так любит мир, что Он Сына для нас всех отдал, чтобы все, кто верит в Него, не погиб, но жил вечно на небесах. Сына Бог не послал, чтобы судить этот мир,

собой, говоря о Иисусе, кто ж он? Никодим был среди них, он не спорил о нем, но он верил, Иисус есть Христос. Никодим говорил в синагоге при всех, судит ли наш закон человека, не узнав и не выслушав слов, дел его, но никто не хотел слушать это. Все кричали, распни, уничтожить его, кровь его на всех нас и на детях. А Иисус говорил, Отче, ты им прости, ведь не знают, что худо все это. Никодим наблюдал с первых дней до конца, как Иисус жил, служил всем любовью. Вспоминал он Иисуса той ночи слова, и они не давали покоя. Верю я в те слова, что Иисус произнес, что должно нам родиться всем свыше. Моисей, как змею в той пустыне вознес, так Христа на кресте ныне вижу. Чтоб не умер никто, кто поверит в Него, но он жил вечно с Иисусом на небе. Он есть агнец за грех, и его только кровь даст над смертью и адом победу. И Исаия сказал, что он взял на себя все грехи наши и все болезни, а мы думали, что он был поражаем отцом, наказуем и уничижен как грешник. Но он изъязвлен за грех наш, мучим был за нас, умирал он, чтоб мы вечно жили. Наказание мира нашего было на нем, и раны его нас исцелили. Все блуждали, как овцы, совратились все мы, каждый встал на свой путь, смерть дорогу, и Господь возложил на него все наши грехи, чтобы мы возвратились все к Богу. Он страдал добровольно и был, как овца, уст своих не открыв, был безгласен. Он есть жертва за грех, умер он за меня, каждый, кто без Христа, тот несчастен. Никодиму Господь говорил те слова, суть которых есть жизнь и спасение. Каждый должен найти время слышать Христа. Никодим не упустил свой шанс и время. Время слышать Христа, и не завтра оно, и тем более не потом и не когда-то, но сегодня оно, и оно для тебя. Время жить со Христом чисто, свято. Чтоб на небо попасть, где Иисус тебя ждет и меня ожидает с любовью, нужно только одно — встать на истинный путь, верить в жертву Христа, Его Слову.

мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иоанна 16:33. Типичный взгляд на жизнь христианина подразумевает освобождение от трудностей. Это освобождение, по сути, означает избавление от бедствий. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Псалом 90. Это место, где вы находитесь наедине с Богом. Если вы дитя Божье, то в вашей жизни непременно будут встречаться трудности. Но Иисус говорит, чтобы мы не удивлялись их приходу. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Он говорит, вам нечего бояться. Бог не дает нам побеждающую жизнь, Он дает нам жизнь по мере наших побед. В напряжении сила. Если мы не прилагаем усилий, то и не имеем силы. Просите ли вы у Бога даровать вам жизнь, свободу и радость? Он не может сделать это до тех пор, пока вы не примете трудности. Как только вы сделаете это, обретете силу. Преодолейте свое стеснение и сделайте шаг, и Бог даст вам есть от дерева жизни. Побеждающему дам вкушать от древа жизни. Если вы физически отдаете всего себя, то становитесь истощенным. Однако, изматывая себя духовно, вы приобретаете еще больше силы. Бог никогда не дает силу вперед, но лишь для настоящего момента. Святой имеет радость в себе, даже когда его давят трудности, потому как победа не под силу никому, кроме Бога. И его упование есть Бог.

«Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Притчи 19, 18, 19.

В июне 1836 года умер король Вильям IV, и трон унаследовала молодая королева Виктория. Элизабет возносила молитвы за новую королеву и надеялась, что она заинтересуется социальными реформами. Это было новое правление с новыми идеями, но они не совпадали с надеждами Элизабет. «До сих пор они приходят сюда, уверенные, что ты им поможешь», — сказал Джозеф после того, как группа нищих женщин приходила повидать Элизабет. «Я уверена, что эти люди действительно нуждаются в нашей помощи», — сказала Элизабет. «У них дома действительно бывали иногда нищие, которые не были настоящими бедняками, но слыхали, что хозяева славились своим великодушием. Элизабет не могла себе позволить быть расточительной в такое время. Но эти женщины, похоже, очень нуждались в еде и одежде. Ее собственные дети, хотя все они были уже взрослыми и в большинстве женаты и замужем, всегда охотно помогали ей в ее постоянном стремлении к благотворительности. Новое поколение влиятельных людей говорили всерьез, что она не может больше ожидать поддержки от обладающих властью людей в Великобритании. Но за границей ее имя все еще пользовалось известностью. Элизабет боялась, что преобразования, которым она посвятила долгие годы, могут быть утерянными, как и многие сменявшие друг друга идеи. Однако в январе 1838 года ей посчастливилось отправиться в специально организованную по религиозным вопросам поездку во Францию. Она поехала вместе с Джозефом, Джозия, Фостером, старшим членом общества друзей, и Лидией Ирвинг, молодым членом общества. После краткого пребывания в прибрежном городе Булонь они продолжили путешествие в Париж. Здесь Элизабет и ее спутникам оказали великолепный прием. Предлагалось, что она захочет посетить тюрьмы, больницы, школы, и были сделаны приготовления, чтобы она могла это осуществить. В женской тюрьме Сен-Лазар была собрана 1000 заключенных, чтобы послушать ее. Ее беседы переводили женщинам на французский. Повсюду вокруг нее собирались толпы людей, и ее выступления вызывали очень дружеские отзывы. Даже король Франции Луис Филипп и королева заинтересовались знакомством с ней. Она могла раздавать экземпляры своих книг о тюрьмах, а также книги своей дочери Луизы об образовании. Поездка во Францию была замечательной. И когда Элизабет вернулась домой, она не упустила возможности рассказать о ней собравшимся в обществе друзей. В течение следующих нескольких лет Элизабет расширила круг своих визитов и бесед. В феврале 1840 года она была представлена королеве Виктории и поделилась с ней радостью, которую ей доставила поддержка многих ее благотворительных мероприятий. В том же месяце Элизабет отправилась в поездку по Бельгии, Голландии и Германии. На этот раз она поехала со своим состоятельным братом Самуэлем Гарни, который убедился, какое огромное удовольствие доставляет ей ее деятельность. Куда бы она ни шла, ее слушали с огромным уважением. Как всегда, у нее было разрешение правительства на посещение тюрем. У нее была возможность представить свои соображения наиболее влиятельным людям, включая принцев, принцесс, королев и королей. За 6 лет до этого она брала с собой немецкого пастора Флендера, чтобы посетить Ньюгейтскую тюрьму. Она рассказывала ей о своих идеях по усовершенствованию обучения сиделок. Теперь они вновь встретились в Германии, в старом городе на реке Рейн. «Когда я встретился с вами в Англии, вы меня вдохновили своей работой», — сказал пастор Флетнер. «Теперь вы должны прийти и посмотреть, что происходит в моих учебных заведениях». Элизабет была счастлива посетить институт Крайзверта. Она увидела женщин, которые готовились стать учителями и сиделками, и находилась под огромным впечатлением от всего увиденного. Невозможно пытаться усовершенствовать все в этом мире.
и много моего времени я посвятила улучшению бытовых условий заключенных. Обучение сиделок, подобное этому, должно существовать везде, в том числе и в Великобритании. Я приложу все усилия, чтобы это было сделано». Элизабет вернулась в Великобританию в мае, и вскоре у нее были готовы планы школ по обучению сиделок. Вначале они должны были поработать в больнице, чтобы убедиться, подойдут ли для работы сиделками, а затем продолжать обучение в Гайском госпитале. Молодые практикантки-сиделки жили в специальном доме в Лондоне, и предполагалось, что часть своего времени они должны посвящать оказанию медицинской помощи беднякам. 15 лет спустя сиделки, обучающиеся по проекту Элизабет Фрай, оказывали помощь вместе с Флоренс Найтингейл раненым в Крымской войне солдатам. В 1833 году был принят закон, запрещающий рабство в Британской империи. Это очень обрадовало Элизабет, которая на протяжении многих лет поддерживала своего родственника Флавелла и друга Вильяма в их длительной борьбе против рабства. Таким образом, торговля рабами и отправка их на сахарные плантации больше не являлись законными в странах, находящихся под управлением Великобритании. Но все еще были европейские страны, где это было разрешено. Когда спустя месяц после ее поездки по Европе в 1840 году в Лондоне проводился Всемирный съезд против рабства, Элизабет присутствовала на нем. В этом же году брат Элизабет Джозеф вернулся из Америки. В его поездку входило и пребывание в Вест-Индии, что очень сильно повлияло на его отношение к рабству. Когда он отправился в Европу в июле 1841 года, то пригласил сестру поехать с ним. Она согласилась, и вскоре они были гостями короля и королевы Дании. Элизабет обсуждала с королем религиозное образование, а Джозеф использовал возможность, чтобы объяснить, почему он считает, что рабство необходимо запретить. Ее ободряло то, что она обрела такую большую поддержку людей Европы, тогда как в Великобритании некоторые ее идеи теряли свою притягательность. Чтобы послушать ее выступление или даже просто ее увидеть, собирались толпы людей, часто принося в подарок цветы и фрукты. Такая напряженная деятельность и путешествия истощили ее силы, и когда в октябре она вернулась в Англию, то выглядела слабой и больной. В продолжении нескольких месяцев она вынуждена была отдыхать, бывая у своих детей. В середине января 1842 года она получила приглашение от своей подруги леди Перри, жены лорда-мэра Лондона, посетить особый званый обед в доме лорда-мэра в Сити. Его давали в честь мужа королевы Виктории, принца Альберта, который прибыл, чтобы заложить первый камень в здание лондонской биржи. «Не волнуйся», — сказала Элизабет, когда муж заметил ей, что она недостаточно окрепла, чтобы присутствовать на подобном мероприятии. «Я чувствую себя гораздо лучше и не хочу упустить возможность напомнить принцу кое о чем. Что необходимо изменить в наших тюрьмах? Если бы муж знал, что должно произойти, он не позволил бы ей пойти». Холодным январским днем она выехала из Антон-Лейна в карете вместе с Самуэлем Гарни, а также служанкой. Когда они подъехали к улице недалеко от дома лорда-мэра, там были толпы людей, и дороги забиты каретами. В замешательстве кучер кареты Элизабет неправильно повернул. Самуэль Гарни обеспокоенно выглянул в окно кареты и, поняв, что они едут в неверном направлении и уже опаздывают, приказал кучеру остановиться. «Мы должны немедленно добраться до дома лорда-мэра», — сказал он. «Извините», — ответил кучер, — «дороги перекрыты, и я не могу проехать». Самуэль взглянул на Элизабет, на ее шелковое коричневое платье, потом на погоду и дороги.
Он вышел из кареты и попросил прохожих помочь им. Елизабет пришлось выйти из кареты на улицу. «Боюсь, что нам ничего другого не остается, как пешком пробираться сквозь толпу к дому лорда мэра», — сказал Самуэль. Двое прохожих и Самуэль прилагали все усилия, но толпа толкала и прижимала их до тех пор, пока Елизабет не пожаловалась, что ей плохо. Увидев двух полисменов, Самуэль объяснил им ситуацию, в которую они и Елизабет попали. Даже с помощью полисменов они смогли с большим трудом пробраться сквозь толпу. К тому времени, как бедная Елизабет добралась до порога дома лорда мэра, ее платье было в грязи, и она просто изнемогла. Тем не менее, в спокойной, роскошной обстановке дома лорда мэра Елизабет скоро оправилась от тяжелого испытания. А интерьер дома производил глубокое впечатление. Повсюду были красивые цветы, а большая в венецком стиле комната с мраморными каминами и позолоченным потолком была просто великолепна. Мебель, обтянутая красным золотом атласом, и громадный красный ковер подчеркивали значительность события. Слуги сновали между гостями, одетыми в самую красивую одежду. Имена гостей докладывали громко, по мере того, как они прибывали. «Миссис Фрай!» — провозгласил церемонный мастер. Шум беседы смолк. Потом появился оруженосец Лондона. За ним следовал несущий жезл, а за ними, в свою очередь, шел лорд-мэр под руку с миссис Фрай. Он был одет в мантию со всеми драгоценностями, в то время как миссис Фрай, выглядевшая маленькая рядом с ним, была в своем простом шелковом коричневом платье. Их встретила жена мэра. Наконец Елизабет смогла отдохнуть на диване. Званый обед был грандиозным событием, и Елизабет сидела между сэром Робертом Пилом и принцем Альбертом. Незадолго до этого Елизабет наслаждалась приятной беседой с принцем. «Существует настоятельная необходимость в религиозном образовании», — говорила она ему. «И я уверена, что даже королевские дети нуждаются в этом». «Конечно», — согласился принц. «Нам всем, в том числе и королевским детям, нужна религия. Когда у них прорезаются первые зубы, у них появляются те же проблемы, что и у всех остальных детей. Но расскажите мне о вашей самой интересной поездке в Европу. Там у меня была возможность с королем Кристианом, принцами и правителями других государств обсудить все то положительное и отрицательное, что я наблюдала в европейских тюрьмах», — сказала она. «Я надеюсь, что после всей вашей огромной работы здесь наши тюрьмы выглядят лучше по сравнению с теми за границей», — предположил принц. «Мы сделали кое-что для улучшения, но в последнее время, мне кажется, мы пытаемся быть слишком суровыми». «Мне жаль, что вы так думаете», — сказал он. «Имеете ли вы в виду определенные предложения, о которых могли бы мне рассказать?» «Во-первых, одиночное заключение. Я всегда считала, что заставлять человека находиться в одиночестве неправильно», — продолжала Елизабет спокойно, но уверенная в своей правоте. «Нам следует пытаться исправить преступников, а мы сейчас думаем о более суровых наказаниях. Не могли бы вы рассказать Ее Величеству Королеве о моем беспокойстве по этому поводу?» Принц пообещал, хотя и знал, что власть менять законы находится в руках правительства. Потом он сменил тему беседы и перевел разговор на детей и внуков Елизабет. Затем настало время заключительных речей. Прозвучали фанфары, был исполнен гимн «Боже, храни королеву», и принц произнес речь. А затем выступил Роберт Пил, который сказал: «Не найдется ни одного общества на приемах в Европе, которое не почитало бы за честь присутствие Елизабет Фрай». Итак, Елизабет превозносили и относились к ней доброжелательно и с уважением.
было признано, что Елизавета выполняла трудную работу, хотя и казалась несколько старомодной дамой. А другие считали, что она хочет превратить тюрьмы в весьма приятные места для заключенных. В конце января крестили самого старшего сына королевы Виктории. Со временем ему предстояло стать королем Эдвардом VII. Король Пруссии, который познакомился с Елизабет во время ее поездки по Европе, был одним из гостей на крестинах. Он дал знать, что хотел бы снова повидаться с Елизабет. Таким образом, она получила приглашение встретиться с ним в доме лорда-мэра после церемонии. Король был рад встрече, и когда она сказала, что будет читать Библию заключенным в Ньюгейте через 2 дня, заметил, что хотел бы посетить тюрьму по этому случаю. «Я была бы рада, если бы вы после этого приехали к нам на обед в Вантоп», — сказала Елизабет. «Я с удовольствием приму ваше приглашение», — ответил король. Когда стала известна новость о визите, возникли пересуды. Дом Джозефа и Елизабет считали слишком заурядным для приема короля. О чем она думала, делая подобное приглашение? В то время как поместье брата, Хэм-хаус, находится рядом. Подобные замечания, даже от некоторых ее собственных детей, не заставили Елизабет переменить решение. Король хотел пойти в ее дом, и ей было вполне достаточно этого. Итак, начались приготовления, и было решено, что вся семья Елизабет должна присутствовать на встрече короля Пруссии. Во вторник утром король в сопровождении жены мэра и шерифов Лондона встретил Елизабет в Ньюгейте. Около 30 лет назад она впервые пришла сюда, удивляясь приему, оказанному ей толпой грязных, голодных женщин-заключенных. Сейчас 60 опрятно одетых заключенных собрались вокруг ее стола, чтобы спокойно слушать, как она читает им в присутствии короля, жены мэра, шерифов и многих леди из комитета. Это было замечательное мгновение, которое Елизабет никогда не сможет забыть. Она закончила чтение 12 главы Римлянам молитвой, как о заключенных, так и о королевской свите. Миссис Фрай покинула Ньюгейт в карете, сопровождаемая женой мэра и шерифами. За ними следовал король в окружении своей свиты. Разумеется, все в Антоне знали о визите короля. По всей округе было слышно звон колоколов и приветственные крики толпы. Многие дети бедняков, для которых эта милосердная женщина сделала очень много, также стояли возле церковной стены, присоединяя свои приветствия к общему хору. К счастью, карета Елизабет прибыла вовремя. Она успела войти, чтобы снять плащ, затем с мужем, всеми сыновьями и зятями пошла к входу, чтобы встретить подъехавшую карету короля. Елизабет провела высокопоставленного гостя в гостиную, красиво убранную цветами. Здесь она представила ему не только своих детей, но и 25 внуков. Обед был замечательный. Елизабет сидела рядом с королем и могла постоянно с ним беседовать. Все сложилось очень удачно, и король явно получил удовольствие от визита, так как пробыл дольше, чем предполагалось. К весне 1842 года Елизабет заболела и решила отдохнуть. С приходом лета ей не стало лучше, и она поехала с мужем в Кромер, чтобы побыть у моря. Несмотря на слабое здоровье, она внимательно следила за всеми новостями об усовершенствованиях в тюрьмах, а также на кораблях для перевозки ссыльных. Как всегда, она переживала, что так много необходимо сделать, но боялась, что слабое здоровье может помешать продолжить работу. Даже тогда, когда все думали, что она отдыхает в Кромере, Елизабет заботила то, что у местных рыбаков нет никакого общественного клуба, где они могли бы встречаться.
С помощью Джозефа она организовала сбор пожертвований, чтобы построить комнату отдыха, а также библиотеку для рыбаков. В апреле 1843 года она с дочерью Кэтрин отправилась в поездку по Франции. Ее брат Джозеф и его жена Элиза тоже поехали с ними. Элизабет посещала тюрьмы, побывала в Париже, где встречалась с королем и королевой Франции. Когда в конце мая она уезжала домой, то увозила подарки своих бесчисленных французских друзей. Ее предыдущие поездки уже приносили результаты. Благодаря ее беседам с королем Дании в стране были усовершенствованы старые тюрьмы и построенные новые. Комитеты женщин во Франции посещали заключенных, и появились сообщения о том, что стали лучше обращаться с немецкими заключенными. В Великобритании теперь назначались экономки на все суда, доставляющие женщин-заключенных в Австралию. Примерно в конце июля того же года Элизабет переутомилась и заболела, и Джозеф повез ее к морю. Она чувствовала себя несчастной, и ей не хватало ее обычного интереса к людям, окружающим ее. Однажды она сказала, что устала от этого места и хотела бы навестить свой старый дом в Норридже. «Тебе требуется длительный отдых, прежде чем ты сможешь совершить такую долгую поездку», — сказал Джозеф. «Я просто несчастна здесь», — настаивала Элизабет. В конце концов, Джозеф привез ее в соседний Танбридж, где дочери Ханна и Луиза могли ухаживать за ней. К октябрю ее привезли домой в Антоп. Но она была настолько больна, что о поездках не могло быть и речи. Весной следующего года она могла только сидеть в кресле на колесах, и ее перевозили из комнаты в комнату. Это сделало ее неугомонной и честолюбивой. И чем дальше, тем больше. «Я хотела бы поехать в Бат, чтобы повидаться со всеми», — сказала она Джозефу. «Я чувствую себя достаточно хорошо, чтобы совершить эту поездку». Бат — восхитительный город, и Элизабет так жаждала перемен, желая увидеть другой пейзаж и других людей, что Джозеф решил, будет лучше, если они поедут. Они собрались ехать почтовой каретой, которая могла быстрее всего и с наибольшими удобствами доставить их в Бат. В Бате Элизабет наслаждалась обществом сестры Ханны и ее мужа Фавела. Сын Элизабет Вильям и его маленькая дочь Эмма тоже приехали навестить их. Встреча с ними всеми оказалась сильным тонизирующим средством для Элизабет, которая в конце концов возвратилась в Антоп, чувствуя себя лучше. В течение года она была более энергичной и могла медленно гулять и выходить, чтобы прокатиться в карете с запряженной пони. И, наконец, весной 1845 года она нашла силы, чтобы отправиться в карете в Норридж и навестить старый дом в Элхам-Холле, который так сильно любила. Она даже смогла дважды побывать на собраниях квакеров, где поговорила со старыми друзьями. Миссис Фрай получила большое удовольствие от поездки в Норридж, и Джозеф надеялся, что счастье, которое она испытала, принесет ей улучшение. Но, к сожалению, этого не случилось. Все лето она отдыхала, но была слишком слаба, чтобы радоваться сиянию солнца и прекрасным морским пейзажам. Ее здоровье продолжало ухудшаться, и 13 октября того же года она умерла. Более 1000 человек собралось на кладбище общества друзей в Бранкинге, когда хоронили Элизабет Фрай. Они пришли отдать последнюю дань уважения женщине необыкновенного милосердия и доброты, которая посвятила свою жизнь заботе о тех, кто страдал. Своей решимостью и религиозным чувством долга она заставила правительство и королевскую власть в своей стране и за рубежом разделить с ней эту заботу.

О, Спаситель, я больше не в силах нести эту боль и страдания эти. Умоляю, пошли мне твоих свыше сил, потому что моих уже нету. Ты, Спаситель, одно только слово скажи, как сказал ты и морю, и ветру. Свою милость, пожалуйста, вновь окажи.

добрый Господь, Ты единственный врач, Ты всесильный. Если хочешь, ты руку свою приложи. Если хочешь, скажи только слово. Только очень, я очень прошу, поспеши. Слезы лик застилают мне снова.

дари нам. Помилуй ты, дочь, с моих шепчущих губ вновь сорвется. А в окно ко мне также все светит луна. Что-то тихое звездочки шепчут, будто жалим меня, что лежу я одна, но бессильны страдания облегчат. И рыданиями вновь оглушаю я ночь, буду плакать, пока сил найдется. О, немедли, Иисус, поспеши мне помочь, умолять буду, сколько придется. Вдруг ответом на слезы пришла ко мне мысль: почему ж я молюсь снять страдания? Может, в жизни моей на все это есть смысл? О, несу я свое раскаяние, милосердный, прости меня, я не права, что прошу я о плоти рыдая. Верю, это твой план, и твоя в том рука. Верю, воля твоя таковая. О, мой Господи, Господи, Боже, прости эгоистку меня, умоляю, дай без робота кратко мне перенести все, что в жизни моей я встречаю. И лишь только в одном ты мне не откажи, не спошли мне с небес твою силу. Эту милость, пожалуйста, мне окажи, я об этом прошу, как просила. Потому что силенки моей уже нет, спотыкаясь, близкая к падению. Но что это? Сквозь слезы мне видится свет. Свет небесный, несущий спасение. В этом свете, о чудо, я вижу тебя, и ты плачешь, Спаситель, со мною. Знаю, знаю, Иисус, ты так любишь меня, и твой взгляд говорит: я с тобою. Я с тобою, дитя, и я буду с тобой, и вся жизнь твоя, верь, предо мною. Уж немного осталось терпеть, и собой защищу, в тени крыл моих скрою. Мой любимый, благой, милосердный Господь, все слова мои просто напрасны. Растворяясь в тиши среди ночи и звезд, понимаю, с тобой все прекрасно. Ты находишься рядом, мне так хорошо. Умолкают и плоть мой, и разум. И общение с тобой благодатью пришло, с облегчением и радостью сразу. И всем сердцем смиренным, и всею душой отдаюсь я тебе, торжествуя, сознавая, что только в тебе и с тобой будет сила во мне. Аллилуйя!

«Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Притчи 19, 18, 19.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В наших двух предыдущих радиолекциях мы говорили на тему основного имени Бога в гебрайском языке в Ветхом Завете, а именно Элогим. Это имя, говорили мы, дает намек на такие атрибуты, как сила, величие, справедливость и праведность, а также вечность и небесное место обитания. Слово «Элогим» содержит в себе зерно истины, которую раскрывает вся Библия. Основой этой истины есть парадокс. «Элогим» представляет собой совершенное единство того, что является большим, чем один. Бог один, но Он представляет собой единство трех лиц. Исследование этого парадокса во всей Библии ведет к полному откровению Бога, данному Иисусом Христом, который охарактеризовал Бога как Отца, Сына и Святого Духа. Подлинное понимание слова «Элогим» приводит нас к заключению, что концепция Иисуса не является отступлением от оригинального объявления, данного в Ветхом Завете, а скорее его логическим завершением. Сегодня я желаю беседовать о втором великом имени Бога в гебрайском языке, а именно Иегова. В своей оригинальной гебрайской форме это имя состоит из четырех гебрайских согласных и не имеет ни одной гласной. Мы должны помнить, что в гебрайском языке пишутся только согласные. Гласными же читатель снабжает слово сам. Иногда гласные помещаются под согласными. Главный принцип состоит в том, что до тех пор, пока ты не знаешь самого слова, ты не всегда можешь его произнести, так как ты не знаешь, где поставить и какие гласные следует поставить. Итак, слово «Иегова» пишется в виде четырех согласных из гебрайского алфавита. Со времен второго храма это имя никогда не произносится евреями. Оно является для них величайшей святостью. И где только это имя встречается в гебрайской Библии, они при чтении заменяют его другим. Обыкновенно они заменяют его именем Адонай, которое значит «мой Господь». Адон значит «Господь». Но интересным фактом есть то, что само слово «Адонай» имеет также форму множественного числа. Единственное число – «Адони». Поэтому евреи вместо произнесения этого имени заменяют его простым словом «имя». Итак, имя Иегова представлено в гебрайском языке четырьмя согласными. Желая произнести это слово, мы должны сами поставить гласные. Как в английском, так и в русском переводе слово «Иегова» заменено в Библии везде словом «Господь». Однако не всегда это имя представлено в этой форме. В Иерусалимской Библии это имя пишется как «Яхве». И, вероятно, это произношение самое близкое к оригинальному. Я объясню это немного позже. В английской Библии «Берклея» это имя переведено везде словом «вечный», то есть именем прилагательным. Таким образом, мы видим, что существует некоторая тайна вокруг этого имени. А теперь давайте посмотрим на объяснение имени, которое сам Господь дал Моисею в книге «Исход», 3 главе, стихи от 13 до 15. Господь сказал Моисею идти обратно в Египет и освободить Израиля. Тогда Моисей спрашивает, стихи 13-15. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым, и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне, как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею, «Я есим сущий», то есть Иегова, и сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею,
Так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Итак, имя Бога «Я есть сущий». Но в гибрайском оригинале имя Божие звучит «Я есть, кто я есть». Вероятно, в ранних стадиях гибрайского языка это имя было в третьем лице. Он есть, кто он есть. А это, вероятно, и согласуется с формой Яхве, то есть он есть, он есть. Вот почему есть много оснований думать, что Яхве было более близким к оригиналу по происхождению этого имени. Однако есть еще одна деталь, которую мы должны помнить. В гибрайском языке настоящее время имеет часто значение будущего времени. Итак, «я есть, кто я есть», или «я буду тем, кем я буду», или «он будет тем, кем он будет». А теперь давайте ближе посмотрим на имя «я есть, кто я есть», или «Яхве». Во-первых, в этом имени имеется личное местоимение «я», подтверждающее личность Бога Яхве. Этот Бог – личность. Это личное имя Яхве, или Иегова, Господь, впервые появляется в книге Бытия, 2 главе, в связи с сотворением человека. Вот что сказано о сотворении человека в книге Бытия, 2 главе, 7 стихе. «И создал Господь Бог, Яхве Элохим, Иегова Элохим, человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Слово «человек» – это наш перевод из гибрайского языка слова «Адам». Но слово «Адам» является и личным именем. Итак, личный Бог Иегова сотворил личное существо человека, то есть Адама. Для чего? Для общения между ними. Итак, употребление имени Яхве или Иегова утверждает факт, что Бог как личность сотворил человека, как личность также. Бог желал общения с личностями, то есть с подобными себе существами. Тогда как имя Элохим намекает на Создателя Вселенной, и Иегова или Яхве намекает на личностные сотворения человека. Итак, первым аспектом этого святого имени Иегова или Яхве есть то, что это личное имя. Бог является реальной личностью, не абстракцией, не единицей, не просто верховным существом, но личностью. Второй аспект, который вытекает из этого имени, состоит в том, что это личность вечная и неизменная. «Я есмь». Бог – некто единственный, кто существует. В некотором смысле в Боге прошедшее, настоящее и будущее все сливается в вечности. Итак, неизменная вечная природа Иеговы или Яхве представлена для нас в сопровождении имени. Бог сам говорит об этом в конце книги Ветхого Завета. В книге пророка Малахии, 3 главе 6 стихе, он говорит Израилю: «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Выживание Израиля, его физическое существование зависит от вечной, неизменной верности Господа. «Я Господь, я не изменяюсь». Это и есть основа его имени. Он вечен, он неизменный. Та же самая истина содержится в различных формах и в Новом Завете. Так, например, в послании к евреям, 13 главе 8 стихе, об Иисусе Христе говорится следующее: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Здесь прошедшее, настоящее и будущее свернуто вместе и представлено одной личностью. В книге Откровения, 1 главе 8 стихе, Господь говорит следующее: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». В этих словах имеется факт переступления пределов времени.
Я есть альфа и омега, начало и конец, первый и последний. И дальше сказано: «Я тот, который есть и был, и грядет». Эта фраза, как нам кажется, является самым лучшим способом понять значение Ягве или Иегова. Здесь речь идет не только о том, кто есть, не только о том, кто был и есть, но о том, кто был, кто есть и который грядет. Итак, суммируя это специальное святое, уникальное имя Божье Иегова или Ягве, скажем, что оно имеет две особенных важностей. Прежде всего, оно подчеркивает тот факт, что Бог является личностью. Во-вторых, оно говорит также и о том, что Бог вечен и неизменный. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

ужас и мрак великий». Бытие 15.12. Когда Бог дает христианину видение, оно выглядит так, словно находится в тени его руки. Нам важно быть внимательными и слушать. Есть темнота, которая наступает от избытка света, и тогда нам необходимо слушать. В 16 главе книги «Бытия» описывается принятие хорошего совета при тьме, не дождавшись света от Бога. Когда дает Бог видение, а за ним следует тьма, не спешите. Бог исполнит данное вам видение в точности, если вы дождетесь полноты Его времени. Никогда не пытайтесь помочь Богу исполнить обещанное. Авраам прошел через период 13-летнего молчания, за которое испарилась вся его самоуверенность. У него больше не осталось желания полагаться на свое здравомыслие. Годы молчания стали для него уроком. Никогда не торопите события, но позволяйте Богу делать все в Его время. Полагаюсь ли я на плоть, или я полагаюсь на себя и мужей, и жен Божьих, а также на книги и молитвы? Полагаюсь ли я на самого Господа, а не на Его благословение? Доверяюсь ли я Богу, который есть Бог всемогущий, Эль-Шадай? Одна из причин, почему Бог наказывает нас, чтобы мы осознавали Его реальность. Как только Бог становится в нашей жизни реальным, все остальные люди уходят в тень. Ничто из того, что другие святые говорят или делают, никогда не сможет привести в смущение того, чье основание Бог —

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Духовные размышления на каждый день. Вот вышел сеятель сеять. Матфея 13 глава 3 стих. Хорошая и плохая почва. Пример, к которому Господь Иисус Христос прибегает в притче о сеятеле, относится к тем временам, когда выходили в поле и сеяли вручную, горстями разбрасывая зерно по земле. Возможно, Господь говорит нам о поле, где сбоку была протоптана тропинка, какая-то часть была каменистой, на какой-то росли тернии, и где также была хорошая почва. Семя упало везде. Земледельцы знают, что такое бывает. Сеятель и семя в притче неизменны, а вот почва разная. Сеятель символизирует Иисуса Христа. В другой притче ниже мы читаем: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий». Он проповедовал представителям разных социальных кругов, являя пример всем, кто распространяет Евангелие, благую весть о Божьем предложении спасения. Семя, которое есть Слово Божие, может быть посеяно повсюду, будучи наилучшего качества. Оно живо и действенно, и годится даже сегодня. Почва, напротив, сильно различается. Она указывает на сердце человека, как пояснил сам Иисус, говоря про посеянное в сердце. Сердца могут быть восприимчивыми или ожесточенными. Мы говорим об ответственности человека, его воле, совести и его отношении к Слову Бога.

Неугасающий светильник. Светильник мерцает, жених на подходе, масло в сосуде уже на исходе. Время к полуночи, скоро свидание, так повествует Святое Писание. 10 проснулись от голоса зычного, очень знакомого, даже привычного. Встали, поправили, свет их сияющий, только у многих светильник мигающий. Так, половина тех дев устрашились, масла святого навеки лишились. Где же нам взять его? Кто позаботится? Славного Господа встретить нам хочется. Дайте нам масло, в мольбе простираемся. Нету запаса, мы искренне каемся. Только ответа им не было встречного. Жатву пожали от духа беспечного. Вспомнили, не было даже желания ближним служить и ходить на собрания, миловать, жертвовать, быть посвященными в деле служения духом зажженными. Масло – энергия, сила горения –

нам не приходит от духа сомнения, не от безделья или неверия, только от полного Богу доверия. Маслом сосуды наполним мы верою, духа дает ведь Господь нам не мерою. Маслом наполнивши духа сосуд, смело за Господом выйдем на труд. Голос звучит к нам сегодня зовущего, так приготовься ко встрече идущего, чтобы пожать поле жизни твоей. Это Творец всех стоит у дверей. Масло тогда наш сосуд наполняет, страждущим кто Божий мир изливает, в жертву всецело себя отдает, взяв на себя ближних гору забот. Краткая жизнь, день за днем исчезающий, мир полон зла, во грехах утопающий. Церковь, воспрянь и на зов отзовись, маслом наполнится в жизни стремись. Свет у светильника неугасающий, пусть будет вечно пред Богом сияющий. Это энергия Божья, вечная, только в труде может быть бесконечная. Будешь в числе пяти дев преисполненный, радостью вечной и в бурях не сломленный, и не покроет тьма ночи забвенная, их красота в свете Божьем нетленная. Видишь светильник во тьме не мигающий, там на кресте Иисус умирающий, жертва любви принесенна за нас, в смерти светильник Христа не погас. Церковь, отдай себя в жертву живую, богоугодную в жизни святую. Помни, идя за Христом только в ногу, мы угодить можем вечному Богу. Аминь.

«Наказывай сына своего, доколь есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Притчи 19, 18, 19.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Прошло немного времени, и уже наступил сентябрь. «Я сегодня утром хочу поехать в город», — сказала Иосифу мать после завтрака. «И хочу, чтобы ты поехал со мною. У отца слишком много работы, он не может поехать, поэтому я беру тебя». Виргинию они отвезли на ферму к дяде Тимоти. Тетя Зара была по-матерински доброй женщиной. «Что ты хочешь ехать в город, мама?» «Я хочу отыскать доктора-лингвиста, Иосиф. Я никак не могу избавиться от кашля, как бы я ни старалась. Твоему отцу, как мне кажется, это стало совсем безразлично. Он думал, что мне помогут длительное путешествие и перемена климата, но лучше мне не стало, наоборот, кашель усилился. Поэтому мы и пробыли так долго, да и отец хотел отдохнуть. Он считал, что ему срочно нужен отдых. Тетя Марта уговорила его показать меня специалистам, но он не согласился. Я тебя прошу, Иосиф, остаться в коляске, пока я буду у врача». Найти то место, где прием ведет доктор Линквист, было нетрудно. Аня привязала лошадь и медленно поднялась по каменистым ступенькам вверх. На стене висела табличка с фамилией доктора. Прошло не менее 40 минут, пока она вернулась обратно. Выехав около километра за город, Аня остановила лошадь под большим деревом каштана. Мягким, спокойным голосом она обратилась к Иосифу. «Дорогой мой сыночек, мне надо тебе кое-что рассказать, что тебе следует знать. Говорить тебе об этом очень нелегко, но я знаю, что я должна это сделать. Тебе только-только исполнилось 8, но я тебе доверяю и знаю, что могу тебе рассказать многое, что другим доверить не решусь». Она помедлила. Иосиф, выжидающий, широко открытыми глазами смотрел на мать. «Я думаю, ты и сам в состоянии заметить, что я с твоим отцом никогда не имела хорошей жизни». Глаза Иосифа говорили ей, что он ее понимает, и так она продолжала. «Мне тяжело тебе об этом говорить, Иосиф, но с самой нашей свадьбы я ни одного дня не была больше счастлива с твоим отцом. Я его совсем не знала, когда дала ему ответ стать его женой. Я думала, что выхожу замуж за хорошего христианина, и хотя мне тяжело было покидать родной дом и ехать с ним на чужбину, где все было незнакомо, однако я не боялась, потому что я его любила и думала, что он будет хорошо ко мне относиться. Я часто себя спрашивала, почему моя судьба сложилась так неудачно. Я не была плохо воспитанной девочкой. Насколько я себя помню, я постоянно старалась быть послушной. Конечно, я грешила, но несла свои прегрешения Иисусу и молила о прощении. Я никогда не давала грехам этого мира брать надо мною верх. Почему мне пришлось терпеть столько унижений и разочарований, я, наверное, никогда не пойму. Иосиф, она взяла его руку в свои и сжала ее. Если бы я не могла тебе доверять, я не стала бы тебе всего этого рассказывать. Вот уже 11 лет я живу с разбитым сердцем. В основном я жила для тебя. Губы ее задрожали, и на глазах появились слезы. Твой отец был ко мне очень несправедлив и неприветлив. Он не бедствует, но, несмотря на это, я часто нуждаюсь в самом необходимом, что мне нужно для жизни. Ты знаешь, сколько костюмов висит у отца в шкафу. У меня же нет порядочной ночной сорочки. Мама! Это правда, Иосиф, иначе я не стала бы тебе ничего такого рассказывать. Каждый субботний вечер, когда ты ложишься спать, а Ир не уезжает в город, я стираю свою одежду и вешаю ее за печкой сушить, чтобы я могла в воскресенье переодеться в что-то чистое. Бог знает, что я говорю правду. Эту стирку я продолжаю вот уже 2 года. Я не купила себе ни одного нового платья с тех пор, как мы поженились.
Ведь ты также знаешь, что я пошила тебе пальто и брючки из старых, поношенных вещей, которые привезла еще из дому. Слава Богу, что они у меня были, что я их взяла с собою. Твой отец получил в наследство 27 000 долларов, когда умер его отец, но ни ты, ни я, мы от этого ничего не имеем, кроме того, что живем в большом красивом доме. Моя мама, пока она была жива, никогда не знала, как я живу. Никто из моих подруг этого не знает, разве только удивляются порой, почему я всегда в одном и том же платье хожу. Я их перелицовывала, перешивала и латала, пока они не развалились. «Мама, я куплю тебе новое платье!» «Как ты хочешь купить мне новое платье, Иосиф?» «Да оно мне теперь больше и не нужно!» Голос ее дрожал, и она немного крепче сжала его руку. «Врач мне сказал, что мой кашель происходит от сердца. Я давно этого боялась. Он спросил меня, какое у меня горе, и я ему рассказала. Он сказал, что уже тогда заметил, когда ты был маленький и тяжело заболел. Он сказал, что на этот раз я слишком поздно обратилась, и дни мои сочтены». «Что ты этим хочешь сказать, мама?» «Он хотел сказать, сынок, что мне немного дней жить осталось». Когда Иосиф это понял, он разразился слезами. Он весь сотрясался от слез и боли. «Мамочка, мамочка!» — стонал он. «Не умирай! Пожалуйста, пожалуйста! Что я тогда буду делать? Куда я без тебя пойду? Я без тебя не смогу! Если ты умрешь...» «Иосиф!» — продолжала Аня спустя некоторое время. «Если мое время пришло, значит, мне нужно уйти. Конечно, я знаю, что должна жить для тебя и Виргинии, но если Бог думает, что я свой долг здесь на земле выполнила, то я готова умереть. Я старалась, насколько я могла, рассказать тебе о Боге, Иосиф, и для мальчика твоих лет этого достаточно, как я понимаю. Если я должна умереть...» «Нет, нет, мама, не умирай!» Иосиф почти кричал, он не мог больше сдерживать себя. «Когда тебе нужно будет что-то спросить или о чем-то узнать, иди к Амосу Пеневелу, он хороший христианин и очень терпелив к мальчикам. Он хороший отец своим детям, я верю, он постарается тебе помочь. И еще есть в нашей общине брат Грисли Северт. Он человек богобоязненный и больше всего любит детей. Он тебе всегда поможет, я в этом уверена. Если в воскресенье у меня будет возможность, я с ним поговорю. Если бы твой родной отец достаточно о тебе заботился, мне не надо было бы сегодня тебе такое говорить. Это моя самая большая беда, но это правда». «И еще, я хочу тебе кое-что сказать, Иосиф. Я хочу, чтобы ты своего отца, насколько это возможно, почитал, потому что он все-таки остается твоим отцом. Ты, наверное, заметил, как хорошо он одевается и с каким достоинством он умеет показать себя в обществе. И когда после моей смерти, когда он захочет снова жениться, и ты об этом узнаешь, до того, как он это сделает, то ты, пожалуйста, предупреди ее. Передай ей мой наказ. Может, она тебе не поверит, но ты ей расскажи, как твой отец обращался со мною. Предостереги ее, как сможешь. Я бы не хотела, чтобы еще одна женщина страдала, как я. Я думаю, это мой долг ее предупредить. Мама, я не смогу это сделать. Она мне не поверит, а отец меня потом за это побьет. Да, ты прав, сынок, так он и сделает. Мы с тобой об этом вместе помолимся. Аня закашляла, и губы ее стали синими. Иосиф видел, как она мучительно сжимала руки. «Я хочу тебе, мама, что-то рассказать», —
Через слезы выдавил Иосиф и вытер слезы. Я нашел себе в сарае за поленицей дров укромное местечко. Туда я каждый день ходил молиться, и так я там находился почти каждый день, когда тебя не было. Когда Ирни был где-то неподалеку, то я шел под большую яблоню. Иосиф, сынок, как ты к этому пришел? Когда ты уехала, мама, я всегда стал это делать. А брат Грисли Стефорд пожимал мне руку и сказал, он надеется, что из меня вырастет человек, угодный Богу. А потом я стал думать о том Иосифе из Библии и обо всем, что ты мне рассказывала перед тем, как ты уехала. И тогда мне это так нужно стало, мама, и он прислонил свою головку к ее плечу. Благослови тебя, Господь, сынок. Сохрани эту привычку. Если я должна с тобой расстаться, наш Бог будет милостив к тебе. Ах, мама! Иосиф снова заплакал. Если ты умрешь, то я тоже хочу умереть. Я все эти годы молилась, чтобы сердце отца стало мягче по отношению к нам, но все осталось по-прежнему. Иногда мне кажется, Иосиф, я просто больше не выдержу. Я смотрю на Луис и Рилея, вижу, как они счастливы, вижу, как заботятся о своих детях, дяде Тимоти, и думаю, как это страшно, когда отец так жесток к своему сыну. Но, может, он еще изменится, если мы вместе будем об этом молиться. А теперь нам лучше ехать домой. Боюсь, отец заметит, что мы с тобой плакали. Мне это все равно. Выдохнул Иосиф сквозь слезы. «Ты уверена, мама, что врач все правильно решил, что тебе уже немножко осталось?» Анни сидела молча. Взгляд ее далеко блуждал по скошенным полям, и легкая улыбка появилась на ее бледном, милом лице. «Один раз, когда ты был еще совсем маленьким, доктор ошибся». Иосиф вдохнул полной грудью пряный воздух полей. Он сидел возле своего отца в пятом ряду. Руководитель хора, человек среднего возраста, как раз прочел слова второго куплета песни, когда по печальному личику Иосифа пробежало что-то блестящее и влажное. «Когда горы работы встают пред тобою, все силы и радости бьют отбой, в болезни и в страхе, в печали, нужде опорою будет лишь Бог тебе». Беннет заметил слезы на лице Иосифа и стал нервничать. Он захлопнул свой песенник, потом открыл его снова. «Если случилось иначе, чем ты ожидал, и боли тебе другой причинял, не видишь выхода в сплошной темноте, опорою будет лишь Бог тебе». Беннет откашлялся. Что Иосифу вдруг надо? Беннет был немного сконфужен. Он надеялся, что кроме него никто не заметил слезы Иосифа. Анни не доверила Беннету все, что сказал врач. Она рассказала ему лишь самую малость. Он ведь и не интересовался, и не задавал никаких вопросов. Иосиф каждый день шел в свой любимый уголок в сарае и молился, пока непогода однажды не подвела черту под его расчетами. Наверное, и ангелы в небе называли святым это место, где мальчик в полном отчаянии, в страхе и сомнениях стоял на коленях и снова говорил к Богу самые свои сокровенные желания. Кто будет утверждать, что такой крик души может быть не услышан Богом? Кто не согласится, что доброе ко всем людям сердце Божие было тронуто, когда он видел в сарае возле полешек дров стоящего на коленях маленького Иосифа Амстронга с мольбой, обращающийся к нему? «Сохрани жизнь самого любимого человека, какой у меня есть на земле!» У каждого человека есть где-то на земле место, которое особенно близко сердцу Божьему.
С того самого часа, когда сентябрьским днем по дороге из города домой Ани Амстронг остановила лошадь под деревом и доверилась сыну, узы любви между ними день ото дня становились все крепче. Да разве могло быть иначе? Эти связи были сильнее, чем всякое письменное оформление или соглашение, или договор, которое когда-либо заключали правительства на этой земле. Еще до своего замужества Ани прочитала в Библии, что любовь между мужем и женой должна быть такой, как любовь Иисуса к своей церкви, и она с большим терпением ждала исполнения этого сокровенного желания. Но когда ее надежды превратились в сплошные разочарования, когда пришлось испытать жесткость мужа, она всю свою любовь перенесла на Иосифа. Это не была та слепая любовь, которую дарят многие неблагоразумные матери своим непослушным и плохо воспитанным детям, не встречая ответной любви. Ее самоотверженная любовь встречала самую глубокую отзывчивость. Ее самое большое желание было воспитать сына в почтении к Богу и любви к Иисусу. Ведь Бог его ей подарил и однажды от смерти спас. Они вместе исполняли все домашние дела, вместе планировали будущее, вместе молились. Она доверяла ему все свое сокровенное, и он рассказывал ей свои тайны. Каждый вечер, когда Иосиф поднимался к себе наверх, он думал о том, будет ли его мама завтра еще жива. Это было тяжелое для мальчика время. Как хотелось ему, чтобы отец разделил с ними его заботы и страхи. Но если Бенет и страдал от того, что Анне была тяжело больна, он своих чувств никому не показывал. Иосиф и Анни молились о том, чтобы куры несли больше яиц. Из тех яиц, которые были сверх нормы, Анни тайком делала лапшу и припрятывала ее. Она так заботливо вела дела, что ей удавалось сэкономить немного сливок, сколотить 0,5 килограмма масла. Однажды субботним утром Анни спекла несколько блинов, и, к ее удивлению, Бенет разрешил ей с Иосифом увезти накопленные яйца в город на продажу. С бьющимся сердцем, но с большим желанием успеха своему новому предпринимательству стучалась она в двери лучших домов одного из районов города. Вежливо, с улыбкой на лице, предлагала она людям свои продукты. Было это совсем не тяжело, потому что все бралось охотно. Ее немного стеснительному голосу и искреннему взгляду никто не мог противостоять. С огромной радостью и удовольствием она положила в ладошку Иосифа несколько монет, на которые он мог купить себе несколько сладостей. «Но отцу об этом нельзя говорить», — в целях осторожности предупредила она. «На следующей неделе мы опять прибудем. Если мне Бог еще только позволит жить и даст сил, то за несколько недель мы скопим столько, чтобы купить тебе новое белье и чулки на выход». «И знаешь, мама», — с надеждой в голосе сказал Иосиф, «может, ты тогда и сможешь себе купить новое платье? Ты еще не умрешь, мамочка. Я это как-то чувствую. Разве ты не чувствуешь себя получше в последнее время?» «Иногда мне тоже так кажется, что дело идет на поправку. А потом вдруг снова становится хуже. Я только в одном уверена, что Господь слышит твои молитвы, и мои тоже. Я также чувствую, что мой Бог всегда со мною, и если Он хочет, чтобы я жила, то Он мне для этого и силы даст. Но если Он вдруг меня захочет забрать к себе, то помни о том, что я тебе сказала, Иосиф. Никакой удар судьбы не может погрузить тебя в темноту, которую не смог бы пронизать свет Божий». Весь октябрь Анни искала все новые способы, чтобы как-то побочно заработать немного денег. Она варила очень вкусные и красивые с виду пудинги, за которые она тоже имела доход.
Она готовила различные сыры и мармелады, которые в городе охотно покупали. Виргиния с удовольствием оставалась несколько часов с тетей Зарой, пока ее брат и мама уезжали в город. Усталая, но счастливая возвращалась Аня из таких поездок домой. И всегда во время продажи продуктов ей помогал Иосиф. Вскоре некоторые женщины в городе стали с нетерпением ждать, чтобы эта приветливая женщина с фермы привезла им что-нибудь свеженькое. Но могло ли это долго продолжаться без того, чтобы Бенет это не заметил? Это был один из тех исключительных замыслов, которые только наш Отец Небесный может провести к хорошему исходу. Все, что Аня делала, было почти невероятно. Почти что из ничего она творила что-то хорошее. Жена Бенета была чудом, но жаль, что он этого не замечал.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ. Ждем вас у наших радиоприемников. Да благословит вас Господь!

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. 2 Коринфянам 3:18. Наша особенность как христиан состоит в том, что мы имеем эту открытость перед Господом, так что жизнь становится для нас зеркалом. Исполняясь Духом Святым, мы преображаемся, а созерцая становимся зеркалами. По человеку всегда можно сказать, взирает ли он на славу Господа, так как чувствуете своим духом, что он является отражением Божьего характера. Будьте внимательны к тому, что может запятнать ваше зеркало. Зачастую это совсем неплохая вещь, хорошая, но и не лучшая. Золотое правило моей и вашей жизни состоит в том, чтобы сохранить ее открытой Богу. Пусть все остальное — работа, вещи, пища, что-либо иное на этой земле — отойдет в сторону. Сконцентрируйтесь на одном. Увлечение другими вещами всегда имеет свойство отвлекать нас от Бога. Нам важно быть на страже, чтобы не терять приоритеты духовной жизни. Все остальное проходящее, но жизнь, сокрытая со Христом, по-настоящему ценна. Никогда не спешите разрывать с Ним отношения из-за житейской суеты. Сделать это очень просто. Именно потому мы должны быть внимательны. Самая сложная наука в жизни христианина — научиться, как в зеркале взирать на славу Господню.

момент творения. Антиэволюционное поведение. Когда мы сравниваем наши знания о материальном мире, полученные опытным путем с библейским учением, не остается сомнений, что в Библии изложена абсолютная истина. Что же касается теории эволюции, то многое в окружающем нас мире ей противоречит. Например, Дарвин говорил, что на основе естественного отбора не могут возникнуть жертвенные отношения. Один вид не станет ничего делать ради блага другого вида. Но в реальности правила Дарвина не действуют. Можно привести в качестве примера несколько существ, которые помогают другим себе в ущерб. В числе таких альтруистов – муравьи. Некоторые виды муравьев действительно помогают другим видам себе во вред. Пустынные медовые муравьи затаскивают личинок некоторых видов жуков к себе в муравейник, где кормят и выращивают их. Мало того, что эти муравьи обделяют заботой своих собственных личинок, они еще и скармливают их личинкам жуков, по причинам, которые остаются неизвестными для ученых. Матка в таких муравьиных колониях часто теряет способность к воспроизводству потомства, и вся колония в конечном итоге погибает. На протяжении многих лет наша радиопередача «Момент творения» рассказывает о примерах взаимоотношений в живой природе, полностью противоречащих теории эволюции. Напрашивается предположение, что наш всеведущий создатель затем и создал эти альтруистические жертвенные отношения, чтобы развенчать недомыслие тех, кто не желает признавать его как творца. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

овца и пастырь. Сияло солнышко, лучами согревая, а в небесах виднелась птичек стая. Вокруг леса и горы в вышине, а где-то паслися овцы в долине. Их было 100, прекрасных 100 овец. Пастух за них, заботясь, как отец, любил, жалел, на пажить выводил, потерянную стадо приводил. Ну вот одна за горы устремилась, от всех она, как видно, отделилась. Зачем мне, пастырь, тихие долины? Вон там за горами виднеются равнины, а здесь меня никто не замечает, внимания на меня не обращает. Тот пастырь стар, и пажить надоело. Вон там я лучше место приглядела. Я слышала, там пастырь молодой, он грамотный и вежливый такой. Он всех овец в ячейки залучает и сам особо место предлагает. Все молодые, старых нет овец. Пришла теперь свобода, наконец. «Прощай, старик», — овца ему сказала. «Теперь я пажить новую избрала». «Эх, дорогая, как тебя мне жалко! И неужели меня тебе не жалко? О, сколько на руках тебя носил, и на плечах я в стадо приносил, и от волков не раз любя хранил, на злачных пажитях тебя кормил. Когда ты спала, я тогда не спал, от диких волков в стае разгонял, а ты теперь безжалостно идешь. Знай, милая, ты лучших не найдешь. Сама пойдешь через горы, перевалы, твои овечьи силы очень малы. Прощай, старик, я знаю, все я знаю, да и тебя прекрасно понимаю. Здесь все закон, мне ж нужно благодать, вот и пойду я лучшее искать. Пошла овца, все взглядом провожали, а пастыря глаза от слез устали. Он вслед кричал: «Вернись, моя родная, ты для меня овечка дорогая!» Овца ушла и пажити искала, от дальнего пути она устала, а из-за гор был слышен волчий вой. И вспомнила она слова: «Постой, вернись!» Ей пастырь верно говорил и умолял, и плакал, и просил. Куда идти? Овечка заблудилась. И плакала, и каялась, молилась. Но было поздно. Стая серых вдруг явилась, окружив ее вокруг. И миг один. Всего одно мгновение. И не пришло уже для нее спасение. Попала в зубы яростному волку. Когда тебе не нравится собрание, и псалмы, и проповеди, назидание, и пастырь плох, и овцы все плохие, и пажити ненужные такие, тогда смирись и к Богу обратись. Ему в смиренье кротко помолись, проси прощения. Я свое смири, покайся и гордыню удали. Нет лучше пажити, что ты имеешь, когда в молитве к Богу пламенеешь».

«Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его». Притчи 19, 18, 19.

Доброго времени суток, дорогие друзья! В эфире Радио МВИ программа по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». Она выходит в эфир каждый вторник и пятницу с 3 до 4 по Тихоокеанскому времени. У микрофона с вами я, Олеся, и искренне рада приветствовать каждого из вас, где бы вы ни находились, дома, в дороге, на работе, и слушайте Радио МВИ. В течение этого часа мы будем вместе передавать приветы, поздравлять родных и друзей, делиться добрыми пожеланиями и, конечно же, слушать благословенную музыку. Этот эфир создается вместе с вами, поэтому обязательно присоединяйтесь и участвуйте. Вы можете позвонить или написать нам в студию, передать привет, поздравить близких и заказать любимую песню. Телефон в студию 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер можно звонить, отправлять смс-сообщение и сообщение в чате WhatsApp. Также есть номер только для смс-сообщений, это 919-283-98-68, 919-283-98-68. Если вы слушаете нас через YouTube, по трансляции можно также в чате написать заявку, или же оставляйте свои заявки через наш веб-сайт radiomv.com или в социальных сетях Radio MV. Также через приложение очень просто сделать звонок или отправить смс-сообщение. Мы с радостью примем ваши заявки и обязательно передадим ваши теплые слова в этом прямом эфире. В начале часа хотелось бы поделиться с вами небольшим размышлением на этот день. Сегодня у нас уже 2 июня, это первый месяц лета. Слава Богу за это время. И прочту из книги Второзакония, 31 глава, 8 стих. «Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». Один альпинист сорвался и чудом зацепился за самый край отвесной скалы, а внизу под ним зияла огромная пропасть. У него заканчивались силы, и он уже потерял всякую надежду. На его крик подоспел его друг и бросил ему трос, чтобы тот мог за него уцепиться и спасти его. Но сил уже не было, и альпинист посмотрел на своего друга и тихо сказал: «Прощай, я не могу, у меня нет сил». На что его друг очень громко ему крикнул: «Не верь этому, ты можешь». А потом добавил: «Не смотри вниз и не смотри по сторонам, смотри только мне в глаза. Ты можешь, давай вперед». Из последних сил он смог вскарабкаться и спастись. И откуда взялись силы, никто не знал. Да и уже было неважно. Они оба плакали, обнявшись друг с другом. Они потеряли все силы, но не потеряли веру. Как часто нам, верующим, Иисус говорит: «Не бойся, ты сможешь». И как часто в самую тяжелую минуту, когда мы уже были готовы сдаться и опустить руки, Святой Дух тихо говорил в самое недро нашего сердца: «Смотри только на меня, не бойся, ты можешь». А потом мы так и не поняли, откуда взялись силы и как нам это все-таки удалось. Но мы все-таки смогли. Да уже и не важно. Важно другое: кто был с нами рядом в тяжелую минуту и на кого мы смотрели. И когда закончились мои силы, кто мне дал новый прилив веры и надежды. Друзья, как хорошо, что даже тогда, когда наши силы заканчиваются, Господь не оставляет нас. Он остается рядом и говорит: «Не бойся, я с тобой». И часто, лишь оглядываясь назад, мы понимаем, что пройти через испытания нам помогли вовсе не наши силы, а Божья верность, Его милость и Его поддержка. Если сегодня вы проходите через трудный период, не опускайте руки. Господь по-прежнему держит вас своей крепкой рукой, знает ваш путь и никогда не оставляет тех, кто уповает на Него. И прямо сейчас мы с вами прослушаем песню «Все смогу пройти». Пусть она станет для каждого из нас напоминанием о том,
что с Господом мы можем пройти через любые испытания, потому что Он всегда рядом со своими детьми.

Друзья, напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей» по вашим заявкам, и наш эфир продолжается. Если у вас есть желание передать привет родным друзьям, поздравить кого-то с важным событием, или вы просто желаете услышать вашу любимую песню, мы с радостью ждем ваших звонков и сообщений. Телефон в студию 425-296-78-29, 425-296-78-29. По этому номеру можно звонить, а также отправлять смс-сообщения и сообщения в WhatsApp. И есть еще один номер только для смс-сообщений, это 919-283-98-68, 919-283-98-68. Также вы можете написать в чате по трансляции на YouTube, на нашем веб-сайте radio.mv.com или в социальных сетях Radio MV. Присоединяйтесь к нашему эфиру, передавайте свои приветы, добрые пожелания и, возможно, уже совсем скоро ваше сообщение прозвучит в этой программе. А я начинаю наш прямой эфир с первого поздравления. Хотим поздравить нашу дорогую внученьку Розу Болтик с днем рождения. Дорогая Розочка, ты драгоценный подарок, который Господь подарил нашей семье. Ты наше солнышко, наш золотой лучик и большая радость для всех нас. Пусть Господь обильно благословит тебя, дарует мудрость, любовь, радость и наполнит твою жизнь океаном своей любви. Возрастай во славу Божью и на радость своим родителям. Желаем тебе успехов в учебе, добрых друзей, крепкого здоровья и Божьей охраны на всех твоих путях. Будь всегда послушной, доброй и будь благословением для всех, кто тебя окружает. Мы все тебя очень любим, дорогая наша внученька. Ты большая радость для всей нашей семьи. С любовью тебя, Роза, поздравляют дедушка, бабушка и все родные. И они желают, чтобы в подарок для тебя прозвучала песня «С днем рождения, внученька» в исполнении Елены Ваймер. Роза, мы также тебя сердечно поздравляем с днем твоего рождения. Пусть Бог благословит тебя, расти доброй, послушной и любящей Господа. Для тебя в подарок прозвучит следующая песня.

Пусть в день рождения твой к тебе придут родные, друзья позвонят, пусть подруги дорогие, соседи все тебе внимание пусть окажут, и пару слов хотя бы, но при

приятных скажут. Но день рождения твой пройдет, как все другие. Цветы завянут, ты их выбросишь. Другие тебе подарит кто-нибудь. И ради встречи с тортом и чаем славно проведете вечер. С днем рождения тебя!

дорогие радиослушатели, мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что в эфире прозвучала песня «С днем рождения, внученька» в подарок для Розы Болтик. А далее в продолжении программы озвучу следующую заявку. Александр Алиферчик желает, чтобы в ободрение для сестры Любы Стебаковой прозвучала песня «Звучит аккордеон». Пусть Господь укрепит вас, сестра Люба, наполнит сердце миром, утешением и своей благодатью. Прямо сейчас для вас будет звучать эта песня «Звучит аккордеон». Слушаем вместе с вами.

Песня «Звучит аккордеон» прозвучала в ободрение для сестры Любы Стебаковой по просьбе Александра Алиферчик. А далее продолжение программы озвучу следующее поздравление. Дорогие друзья, сегодня особенный день. Свой 80-летний юбилей отмечает дорогой брат Иван Мамавка, который проживает в городе Такома. Дорогой брат Иван, от всего сердца поздравляем вас с этим благословенным юбилеем. 80 лет – это не только прожитые годы, но и свидетельство Божьей верности, милости и заботы на протяжении всей жизни. Мы благодарим Господа за ваш добрый пример веры, за ваше посвящение, за любовь к Божьему Слову и за то, что вы продолжаете делиться им с людьми. Ваш жизненный путь стал благословением для многих, а ваши слова поддержки, молитвы и верность Господу оставили добрый след в сердцах окружающих. Пусть Господь и дальше укрепляет вас, дарует крепость духа и тела, наполняет сердце миром и радостью. Пусть каждый новый день будет согрет Его присутствием, а впереди вас ожидают еще многие благословенные дни под Божьей охраной. Большую жизнь вам насчитали годы. Не просто это – 80 лет. На вашу долю выпали невзгоды и много трудностей, и много бед. Духовных бурь немало за спиной, но выжили и все претерпели, украшенные Богом сединой. Теперь душа пусть прошлое не смотрит, пусть память о былом не ворошит. Туда, где ждут жемчужные ворота, пусть ваше сердце мысленно спешит. Дай Бог вам все оставшееся время общением с Всевышним заполнять, чтоб свою старость сердцем не как бремя, а как благословение принимать. Также оставляем для вас слова из Священного Писания, Псалом 70, стих 18. «И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколю не возвещу силы Твоей народу сему и всем грядущим могущество Твоего». Дорогой брат Иван, пусть Господь исполнит добрые желания вашего сердца, вознаградит за все труды и сохранит вас в Своей любви и благодати. С большой любовью и уважением вас поздравляют дети, внуки, правнуки, а также Лия, Надя и все братья и сестры. Все они желают для вас, Иван, в подарок оставить песню «Ты знаешь, Боже, мое желание». Брат Иван, мы также вас сердечно желаем поздравить с этим прекрасным благословенным юбилеем 80-летия. Пусть Господь обильно благословит вас, укрепит духовно, физически, дарует ответ на ваши молитвы. Желаем вам долгих, благословенных Богом лет. В подарок для вас прозвучит следующая песня «Ты знаешь, Боже, мое желание» в исполнении группы «Альфа».

Друзья, наш прямой эфир продолжается. Только что мы с вами прослушали песню «Любовь Христова, она как солнце». Эта песня звучала на белорусском языке по просьбе радиослушателей. А далее в продолжении программы озвучу следующее поздравление. Вчера, 1 июня, свой день рождения праздновала наша дорогая сестричка Любовь Станиславовна Сергеевич. Она проживает в городе Сакраменто, штат Калифорния. Дорогая Любочка, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе всего самого доброго и прекрасного, радости, мира, любви, крепкого здоровья и обильных Божьих благословений. Пусть Господь всегда будет рядом с тобой, укрепляя тебя, хранит под своей защитой и помогает оставаться близко к Нему. Пусть Его охрана и ограда окружают тебя каждый день, а сердце будет наполнено благодарностью, миром и надеждой. Пусть Господь услышит твои молитвы, восполнит все твои нужды и по своей милости ответит на самые сокровенные просьбы твоего сердца. На память оставляем стих из Священного Писания, Псалом 36, стих 4. «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего». С большой любовью вас, Любовь Станиславовна, поздравляют все ваши родные. Желаю для вас в подарок оставить песню «Твой день рождения». Любовь Станиславовна, мы также вас сердечно поздравляем, желаем вам благословенного дня рождения. Пусть Господь исполнит добрые желания вашего сердца и дарует все необходимое для вашей жизни. А в подарок для вас по просьбе всех родных прозвучит следующая музыкальная композиция.

друзья, у нас в эфире прозвучала поздравительная песня «Твой день рождения» в подарок для Любовь Станиславовны Сергеевич. А далее к нам поступила просьба, чтобы прозвучала песня «Благодарим Господь» в исполнении братьев из Михайловки для сестер пожилого возраста. Пусть Господь укрепит сестер пожилого возраста. Пусть Господь укрепит их, и эта песня

Welcome, друзья! Наш прямой эфир продолжается. Только что прозвучала песня в ободрение для старших сестер. Благодарим Господь в исполнении братьев из Михайловки. А далее, продолжая прямую трансляцию, озвучу еще одно поздравление. 2 июня свой день рождения отмечает кот Наталья Ивановна. Она проживает в городе Телеханы, Беларусь. Дорогая Наталья Ивановна, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Пусть Господь обильно благословит вас, дарует крепкое здоровье, мир в сердце, радость и свою ежедневную поддержку. Как хорошо знать, что во все времена Господь остается рядом, поддерживает, укрепляет и ведет своих детей своей любящей рукой. Пусть Божья милость сопровождает вас во все дни жизни, а Его благодать наполняет ваш дом теплом, миром и любовью. Этими словами вас и Наталья Ивановна поздравляют Василий и Лилия Кот. Еще они желают для вас на память оставить Псалом 22. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». И просьба Василия.

и Лилии, чтобы для вас, Наталья, в подарок прозвучала песня «А жизнь как роза, то цветет, то колется». Мы также вас, Наталья, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения, пожелать вам обильных Божьих благословений, радости в каждом дне. Также желаем долголетия и пусть Божья милость не отходит от вашего дома. Следующая песня в исполнении Аллы Чепиковой будет звучать для вас в подарок.

дорогие друзья, вот и подошло к концу наше время в программе «Встреча друзей». Спасибо каждому из вас за то, что были сегодня с нами, за ваши поздравления, добрые слова, пожелания и музыкальные заявки. Пусть все доброе, чем вы делились сегодня с другими, Господь вернет вам сторицей. А напоследок в нашем эфире прозвучат еще две песни «Кто приходит с надеждой в сердце» и завершит эфир песня «Глиняный сосуд». Давайте прослушаем их вместе. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Желаю, чтобы Господь был вашей силой в трудные дни, вашей радостью в дни благословений и вашей надеждой во всякое время. Пусть Божий мир наполняет ваши сердца. Его любовь согревает ваши души, а Его верная рука ведет вас по жизни. Берегите себя, своих близких и, самое главное, храните живые отношения с Господом. До новых встреч в эфире Радио МВ. Божьих благословений каждому. Кто приходит?

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Когда сидишь один-один и смотришь ввысь и вдаль, то ты теперь совсем один, мне просто тебя жаль. Но если Библию возьмешь, пусть даже полистать, она и ты уже вас два. И я хочу сказать, дружок, ты просто молодец, желаешь больше знать. А если друга позовешь, быть вместе в этот час, вас будет трое, он и ты, и Библия у вас. Но если оба, он и ты, пойдете, чтоб позвать сестренку, маму или отца, кто смог бы почитать, кто смог бы, зная Бога сил, о нем вам рассказать, тогда вас просто сосчитать. 1, 2, 3, 4, 5. А кто же пятый, спросишь ты? Вас трое, Библия и тот, кто любит вас, как мать, кто сам дает всем ищущим свет жизни и благодать. Это Христос, Учитель-друг, кто мир дает сердцам. Он в нас, в душе, везде вокруг, хотя не видим нам. Христос и раньше с нами был, хранил, оберегал. Если присутствие Его ты верой принимал, но ты не видел Его сам, душой не ощущал. Когда же Библию берешь, чтоб вслух ее читать, то слышишь слово Бога сил, кто может все нам дать? Коль Слово Божье слышишь ты, знай, что всегда с тобой твой пастырь, твой учитель, друг, Христос, Спаситель твой.

Дорогие дети, я рада, что могу снова говорить с вами о самом главном. Обо всем остальном всегда найдется время поговорить, но самому главному люди забывают уделять время. Мы проходим с вами Божью книгу, Библию, с самого начала, и теперь говорим о переходе израильтян через пустыню. В прошлый раз я говорила вам о том, как из этого народа выделились люди, которые решили, что сами могут управлять народом, и восстали на Аарона и Моисея. Но Господь показал, что Моисей и Аарон поставлены на служение им самим, и наказал непослушных людей. Все же ропот не прекращался. И тогда Господь сказал Моисею, «Пусть каждая из 12 колен принесет по жезлу». Я уже говорила вам раньше, что колено – это поколение, потомки людей, родившихся от 12 сыновей Иакова. Это и был израильский народ. Потом Бог сказал, «На жезле Левия напиши имя Аарона, и положи все эти жезлы, жезлами были палки, перед ковчегом откровения, и расцветет жезл того, кого я изберу». Моисей передал это начальникам народа, и все принесли по палке от каждого племени и положили их перед ковчегом откровения. На другой день Моисей вошел в скинию и посмотрел на жезлы перед ковчегом откровения. И вот палка Аарона расцвела, дала почки, цвет и миндалины. Очевидно, палка эта была из миндального дерева. Моисей вынес все жезлы наружу и показал народу, и они увидели, и взяли каждый свой жезл и разошлись по домам. Господь велел сохранить жезл Аарона в скинии в память о ропоте народа в пустыне. Народ поверил теперь, что Аарон поставлен Богом на служение первосвященника, и смирился хотя бы в этом. Они продолжали странствовать через пустыню и пришли к месту, которое называлось Кадес, и тут умерла сестра Моисея Мариам и была похоронена. Но в этой местности не было воды. Колодцы высохли, и народ снова возроптал на своих руководителей Моисея и Аарона. Снова послышались те же самые слова упреков и жалоб. «Почему мы не умерли тогда, когда Господь поражал братьев наших за непослушание? Зачем вы привели нас в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вы вывели нас из Египта, чтобы привести нас в это негодное место, где нельзя сеять, нет смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?» Моисей и Аарон пошли к скинии, и, пав на лица свои, призывали имя Господа. И Господь ответил им, «Возьми, Моисей, жезл свой, и собери общество израильское, и пойди к скале, и она даст из себя воду». Моисей и Аарон собрали народ и скот и пошли к скале. Моисей обратился к народу и сказал, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы известь для вас воду?» И поднял Моисей руку и ударил жезлом по скале два раза, и потекло много воды, и пил народ и скот его. Господь же сказал Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред этим упорным народом, вы не войдете с народом этим в землю, которую я дам им». Моисей должен был сказать от имени Господа скале, и она дала бы воду, и народ бы знал, что вода дана им от Господа. А он вместо этого сказал грубо, с упреком народу, и дважды ударил по скале, и это не сошло им ударом, хотя раньше он всегда был послушным Господу. Прошло 38 лет после того, как народ израильский вышел из Египта, и Моисей привел их снова к границам Ханаана. Им нужно было проходить через Едом, с народом, которого израильтяне были в родстве. Этот народ произошел от Исава, а израильтяне от Иакова. А вы помните, я говорила вам, что Исав и Яков были братья-близнецы от одной матери, и Яков обманом взял себе благословение отца. Моисей хотел встретиться с этим народом мирно, и послал человека к едомскому царю с таким посланием. «Ты знаешь, царь, как много мы пережили в Египте. И теперь мы пришли в Кадес и находимся на границе твоей земли. Позволь нам мирно пройти через твою территорию. И мы обещаем, что будем идти только по дороге и не будем трогать ваших полей и воды». Царь Едома не был настроен мирно к израильтянам и боялся впускать так много чужих людей на свою территорию и послал человека к Моисею с таким ответом. «Не веди людей своих через Едом, и если попытаешься сделать это, я пошлю мою армию на тебя». Моисей обещал заплатить царю за то, что он позволит народу израильскому пройти через Едом, но царь отказался и от этого. Тогда Моисей,
решил обогнуть Едом и идти вокруг этой земли, дальше, в Ханаан, после долгого утомительного пути по пустой сухой местности, народ пришел к горе Ор. Тут они расположились станом. Бог сказал Моисею и Аарону, что за свое непослушание они не войдут в Ханаан, но теперь он велел им взойти на гору и взять с собою сына Аарона Елиезера. Господь сказал: «Там, на вершине горы, сними одежды священника с Аарона и надень их на его сына, и пусть Аарон умрет там». Господь знал, что смерть Аарона близка, и хотел, чтобы Аарон умер на этой горе. Когда народ узнал о том, что Аарон умер, все плакали о нем и ходили в печали 30 дней. Не так ли и мы мало ценим наших друзей и близких при жизни, а после смерти плачем о них и видим, как много мы потеряли? Подумайте об этом, дети, и начните любить и ценить людей, пока они еще с вами, пока они еще живы. Много печалей перенесли израильтяне в пустыне, но были у них и радости, и победы. Их переход через пустыню символизирует нашу жизнь. Мы идем в небесный Ханаан, через пустыню жизни, и Господь учит нас всю дорогу. Хорошо нам, если мы послушны Господу, а если нет, то не избежим наказания. Я пока говорила вам о том, что всегда остается неизменным. Истина, милость, прощение, любовь. Учение Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божьего, остается тоже неизменным. Почему? Да потому что оно пришло от Бога, который знает все. То, что доказывает наука сегодня, может оказаться неверным завтра. А мы имеем массу примеров этому. Не подумайте, что я против науки. Нет, человек должен изучать природу и жизнь, но его знания никогда не могут быть законченными, потому что что-то новое всегда можно открыть, и это новое иногда совершенно отменяет старое. Хотите, я приведу вам несколько примеров? Было время, когда люди думали, что Земля плоская, имеет четыре угла, и Солнце всходит и заходит над нею. Это говорили ученые того времени, и им казалось, что они не ошибаются, и дети в школе учили то же самое и говорили: «Наука доказала», пока не появились Коперник, Галилей и Кеплер, которые разбили всю эту науку в пух и прах. И в учебники в школе вошли уже их идеи, и снова все начали говорить: «Наука доказала», «Ученые говорят» и так далее. Другое предположение науки, которое тоже считалось фактом, было то, что вся материя состоит из четырех элементов – огонь, земля, воздух и вода. Недавно же ученые открыли микроскопические организмы, от которых заболевают люди. Ученые также говорили, что атом невозможно расчленить, что он – неделимая частица материи. И даже я сама учила это в школе, а мне еще нет 100 лет. Вы знаете, что атом не только расчленили, но его энергией пользуются на добрые и злые цели. Еще перед прошлой войной врачи требовали, чтобы больные лежали в постели после операции много дней или даже недель. А теперь ученые решили, что лучше для больного вставать на другой день после операции, и это ускоряет его выздоровление и улучшает циркуляцию. То, что наука доказала тогда, было отменено теперь, и, может быть, будет еще отменено много раз. О многом ученые спорят и не могут согласиться. Почему, например, люди болеют раком? Может быть, через несколько лет мы узнаем, а пока что еще не знаем. Также и о нашей Вселенной есть у ученых много споров, и никто не может сказать что-то определенное и окончательное. Поэтому, вместо того, чтобы с уверенностью говорить «наука доказала», лучше сказать, что то, что наука говорит теперь, на основании того, что ею открыто. Истины Божии никогда не меняются, и учение Христа остается в силе для бедных, богатых, мудрых и неразумных, больных и здоровых, китайцев и русских. Человек – грешник и нуждается в спасении. Христос принес это спасение и призвал людей к покаянию и принятию спасения. Это неизменная истина. Христос есть путь, истина и жизнь, и без Него мы остаемся со многими открытиями, но без пути, без истины, без жизни, хотя и думаем, что живем. Жизнь только тогда имеет смысл, когда у нее есть цель, которая достойна даже смерти. Наука помогает нам жить материально лучше, но она не может научить нас любить, не завидовать, не красть, не воевать.
Только Христос может переделать наше сердце так, что мы сами себя не узнаем, и из самых злых станем самыми добрыми. Если бы в сердцах всех людей жил Христос, мир стал бы раем, и не нужно было бы так много говорить о мире, как это мы слышим теперь. Вот это то, что я хотела сказать вам на сегодня. Держитесь вечного, ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его, а все остальное приложится вам.

Ты девочку уговорил, чтоб слезки не лила. Свою игрушку подарил, пусть будет весела. Водичку страннику ты дал, старушке ты помог. И младших ты не обижал, не был к ним слишком строг. Братишку и сестру своих читать, писать учил. Но также ты любил чужих и старшим не грубил. Христа за все благодарил, молился за врагов. От Бога радость получил за всю сердечный слов. Господь тобой руководит, внимай ему всегда. Христос к таким благоволит, не бросит никогда.

0: Вся последующая неделя превратилась для Джека в один сплошной кошмар. От тяжелой работы все его тело ломило так, что по утрам любое движение стоило ему огромных усилий. По ночам он не мог сомкнуть глаз из-за страха, что старушка узнает, что сделал он с ее кошкой. Днем в школе ему становилось плохо от одной только мысли о том, что ему снова придется тащиться в эту отвратительную хибару. Он громко усмехнулся, случайно услышав, как госпожа Джарвис сказала своему мужу: «Надеюсь, с Джеком ничего не случится плохого, если он будет каждый день часами пропадать в лесу». «Не волнуйся, там с ним ничего не случится», – прозвучал успокаивающий ответ. «Лес исцеляет человека».
1: «Он, должно быть, шутит», – подумал Джек в отчаянии.
0: Никто его, конечно, не мог заставить снова и снова приходить к этой отвратительной хибаре. Неприятности, которыми ему грозила старушка, не шли ни в какое сравнение с теми, что он уже успел пережить. Но в старушке было что-то такое, противиться чему он был просто не в силах. Он чувствовал, что обязан был ей повиноваться. Наконец пришло воскресенье. Он выпалывал сорняки и чувствовал, как немилосердный зной лишает его последних сил. Он только-только начал, а руки уже отказывались повиноваться. Внезапно раздался скрип открываемой двери, и на пороге появилась старушка. Она пригласила его зайти в дом. Джек медленно положил свою мотыгу и, терзаемый плохими предчувствиями, последовал за ней в хижину. Несмотря на зной, его пробрала дрожь ужаса, когда она привела его в тот угол, где когда-то стояла корзина с котятами. «Ну все, конец мне», — подумал он. «Она наверняка знает, что случилось с кошкой». Но, к его удивлению, все котята были не только живы, но даже жизнерадостны. Снизу вверх на него доверчиво уставились 7 пар круглых глаз.
2: «Их мать сбежала и бросила их на произвол судьбы. Точно так, как поступила со мной и моя мать», — с горечью промолвила старушка. «Такое бессердечье! Готова спорить на что угодно. Она сбежала, потому что познакомилась с молодым котом. А мне сидеть теперь тут со всеми 7 младенцами».
1: «Почему они еще не умерли?» — спросил Джек с нескрываемым облегчением.
2: «Почему они не умерли?» — воскликнула старушка. «Да потому что я сама собственноручно кормлю их через каждые 2 часа днем и ночью. Я уже совсем выбилась из сил. Мне пришлось даже ехать на автобусе в город, чтобы купить для котят молочную смесь и пипетки для кормления. Ах, все эти заботы и хлопоты, только чтобы спасти их. Лучше бы я их утопила».
1: «Нет, нет, не делайте этого!» — начал умолять ее Джек. «Я буду помогать вам их кормить».
2: «По утрам до начала занятий в школе?» — спросила она.
1: «Да», — сказал Джек и сам себе удивился. «Я бы мог приходить сюда 7:00.
2: «Ну, хорошо. Тогда я смогу позволить себе небольшой отдых и снова взяться за чтение. На этой неделе я не прочла ни страницы». «Смотри внимательно. Я тебе сейчас покажу, как это делается, чтобы ты уже сам смог покормить их перед уходом».
0: Джек, как зачарованный, следил за тем, как она развела молочную смесь в теплой кипяченой воде, потом набрала это молоко в пипетку. Она закутала первого котенка в свой старый платок и всунула ему в рот пипетку. Котенок тут же начал жадно сосать и в мгновение ока опустошил 3 пипеточных порции.
2: «Так, все, пока хватит, ты жадюга», — беззлобно ворчала старушка. «А то еще живот лопнет».
0: Она ругала и бронила каждого котенка, которого кормила. Но от глаз Джека не укрылось, с какой осторожностью и любовью брала она их на руки.
2: «Эти недотепы и правда принимают эту грелку за свою мать», — пояснила она, наполнив грелку теплой водой,
1: обернув ее в тряпку и вновь положив в корзину.
2: «Их всегда нужно держать в тепле, даже летом», — объяснила она Джеку.
1: Недоуменно смотрел он, как старушка брала одного котенка за другим и у каждого терла животик теплой влажной губкой.
2: «Младенцы пачкают пеленки, а котят же надо приучить, точно так, как это сделала бы кошка, отправлять свою нужду».
1: Когда каждый из котят сделал положенное, она снова уложила их на грелку и накрыла корзину шерстяным одеялом.
2: «Теперь ступай работать», — приказала старушка. «Следующую кормежку проведешь сам, через 2 часа».
1: Это оказалось совсем не так просто, как думалось сначала. И к тому же старушка вплотную надвисла над ним и осыпала проклятиями его неуклюжие руки.
2: «Засунь пипетку в рот!» – шипела она ему. «Он не умеет пить молоко ухом!» Или «Ты же его задушишь, глупый, если будешь так держать!»
1: И все равно эта кормежка доставляла ему огромное удовольствие. Однако от этого удовольствия не осталось и следа, когда на следующее утро Джек, проспав, был вынужден топать по лесу с пустым желудком. Он готов был язык себе откусить за то, что предложил кормить котят. Но день шел за днем, и вскоре он с головой погрузился в работу по уходу за малышами. Теперь он проводил 3, а иногда и 4 операции по кормлению. Старушка при этом сидела рядом с очками на красном носу и читала. Джек не раз спрашивал себя, знает ли хоть кто-нибудь в округе об этой хижине и ее причудливой обитательнице. Но так как со своей семьей он не разговаривал, то и не знал, как же ему это разведать. Поэтому он был очень удивлен, когда Питер однажды по пути в школу сказал:
2: «Если ты и дальше будешь продолжать шататься по лесу, то обязательно столкнешься со старушкой Потс. Она просто ужасна. Она живет в полуразвалившейся лачуге у заброшенного металлургического завода. Ты ее уже видел?»
1: Не получив никакого ответа, Питер продолжал:
2: «Она поистине отвратительна. Никто не хочет иметь с ней никакого дела. Она всегда выкрикивает папе вслед жуткие ругательства, когда он приносит ей почту, зная, что он христианин. Она, знаешь, ненавидит Бога. Когда я был маленьким, то думал, что она настоящая нечистая сила, но папа говорит, что она просто стара и одинока. Создается впечатление, что старушка Потс ненавидит всех людей. Как, впрочем, и ты, Джек», — добавил он с усмешкой. «Тебя ожидает, вероятно, такая же судьба».
1: Джек остановился, как вкопанный.
2: «Неужели он и вправду станет таким, как старушка Потс, одиноким человеком, наводящим на всех страх, которого все будут избегать?»
3: «Ну, давай, пошли же!»
1: – окликнул его Питер.
3: «А то опоздаем на автобус!»
1: Эта мысль никак не выходила у Джека из головы. Она мучила его и тогда, когда он снова копался в саду старушки Потс.
2: «С какой-то стати я не должен ненавидеть людей!»
1: – пытался он найти себе оправдание.
2: «Они ведь все меня ненавидят! Меня постоянно выкидывали из дома и пинали по округе, как футбольный мяч. Семья Джарвисов тоже ведь поступит точно так же, как только я им надоем. С этой старушкой я хоть знаю, на что мне можно рассчитывать. У нас с них есть много общего».
1: Котята росли не по дням, а по часам. Спустя 2 недели они уже очень неряшливо лакали из блюдца жидкую овсяную кашу и учились пользоваться ящиком с песком. По вечерам старушка Потс частенько выносила корзину на улицу, чтобы Джек, пока работал, мог присматривать за котятами. Каждый вечер ему теперь было позволено сжигать сорняки. Несмотря на все эти оскорбления, которыми осыпала его старушка Потс, работа понемногу начинала доставлять ему удовольствие. Однажды вечером, когда он, опершись на лопату, наблюдал за дымом и искрами, поднимавшимися к небу,
2: К нему подковыляла старушка Потс. В руке она держала хозяйственную сумку, доверху набитую книгами.
1: «Из-за всей этой живности у меня совсем не остается свободного времени», – пожаловалась она. «В последнее время я все никак не могу выкроить минутку и сходить в библиотеку. Завтра, прежде чем идти сюда, верните книги и возьми для меня новые. Только не приноси мне этих глупых детективов. Меня интересуют прежде всего книги на исторические темы и рассказы о путешествиях».
3: «Я не умею читать», – откровенно признался Джек. Густые брови старушки сошлись на переносице.
1: «То есть как это не умеешь читать?» – спросила она. «Тебе ведь уже лет 12, так ведь?» «Я бы умел, если бы хотел», – пытался защититься Джек. «Но я не хочу». «Что ты сказал? Ты не хочешь читать?» – закричала она возмущенно. «Но так ты упускаешь самое прекрасное в этой жизни. Люди в книгах не могут причинить тебе боль, поэтому их не надо ненавидеть». «Я бы могла научить тебя читать», – добавила она уже тише. «Когда-то я была учительницей».
3: «И наверняка ужасный»,
2: – пробормотал Джек, освобождаясь из ее клещей.
1: «Конечно», – призналась она злорадно. «Я заставлял этих невоспитанных детей работать до потери сознания».
3: «Отцепитесь вы от меня со своими книгами и чтением», – закричал Джек.
2: И прежде чем она успела его схватить, он выскочил на тропинку, где был уже вне пределов ее досягаемости. Поздно вечером Джек уже лежал в кровати, когда в его дверь постучали. Он выбрался из-под одеяла и распахнул дверь. Перед ним стоял почтальон.
1: «Можно мне войти? Я бы хотел немного поговорить с тобой, Джек», – сказал он.
2: Джек развернулся и сел на край кровати. По спине пробежал холодок.
1: «Он пришел, чтобы смягчить удар», – тут же решил Джек. «Они хотят отослать меня назад, в детский дом».
2: Почтальон присел возле кровати.
1: «Сегодня меня вызвал к себе твой учитель, господин Перси», – начал он.
2: «Пожарная тревога», – подумал Джек. «Он немного волнуется за тебя», – продолжал господин Джарвис. «Он считает, что ты очень даже не глуп, но что-то мешает тебе добиваться в школе успехов». Джек сидел, будто палку проглотил, и молчал. «У меня к тебе одно предложение», – добавил господин Джарвис неожиданно. «Садовник господина Уайта повредил себе бедро, и мне предложили его место, пока он выздоровеет. Я вполне могу это делать после того, как разнесу почту. За 3 или 4 месяца я заработаю достаточно денег, чтобы купить тебе хороший велосипед. Если господин Перси доложит мне, что ты хорошо читаешь и усердно работаешь, я подарю тебе его».
1: «Собственный велосипед! Новый и сверкающий!» Сердце Джека подпрыгнуло в груди. «Но откуда же этот смешной коротышка узнал, что я мечтаю о велосипеде?»
2: «Ну как, согласен?» – спросил почтальон. Джек медленно протянул свою руку и пожал руку коротышки. На следующий вечер, подойдя к дому старушки Потс, он застал ее греющейся на солнце с котятами на коленях.
1: «Я тут поразмышлял немного над тем, что вы сказали о чтении», – начал он. «Если хотите, можете меня научить». «Я уже передумала», – отозвалась старушка. «Я уже передумала», – отозвалась старушка.

0: Но когда костер в саду потух и котята были накормлены, она взяла с полки тонкую книжицу и сказала:
1: «Ну что ж, тогда возьмемся за дело».
0: Учиться читать у человека, подобного старушке Потц, было дело весьма утомительным. Но так как между ними уже установилось взаимопонимание, Джек быстро начал делать успехи. Внезапно оказалось, что уроки в школе были не такими уж и скучными. Джеку пришлось невольно согласиться, что учеба с помощью магнитофона и мини-калькулятора была даже удовольствием. Он вдруг оказался на солнечной стороне, вплоть до того воскресенья, на которое был назначен праздник воскресной школы.

0: Линда сидела с мамой на кухне. Она давно искала возможности поговорить с ней наедине. «Мама, а что надо делать, чтобы приобрести больше друзей?» – спросила Линда.
1: «У меня, конечно, есть подруги, но это не то. Я хотела быть такой, как Маргарита Реймер. С ней все дружат. Она всегда придумывает что-то интересное, знает множество веселых историй. Она всегда и везде в центре внимания».
0: «Ты хочешь сказать, что Маргариту все любят?» – спросила мама.
1: «Да»,
0: – кивнула Линда. «Она всегда такая жизнерадостная и остроумная, и такая красивая». Линда запнулась. Мама посмотрела на нее с печалью.
2: «И ты завидуешь ей?»
1: «Ну, не то, что завидую», – Линда помолчала. «Разве это плохо, иметь много друзей?»
0: «Нет, это очень даже неплохо. Если девочка ведет себя так, что окружающим приятно и легко рядом с ней, это прекрасно. Но часто девочки стараются обратить на себя внимание для того, чтобы ими все восхищались. Они любят лесть и похвалу, а замечаний или подсказок не переносят. Скажи, Маргарита со всеми приветлива или она кого-то унижает?»
1: «Она нередко груба», – подумав, сказала Линда. «Девочки должны подстраиваться под нее, чтобы она их не унижала».
0: «Вот видишь, это как раз то, о чем я говорю. Мне совсем не хочется, чтобы ты в этом была похожа на Маргариту. И вообще хочу тебе сказать, что девушке-христианке нужно стремиться не к популярности, не к тому, чтобы быть самой привлекательной и красивой. Знаешь, что об этом написано в Библии?»
1: «В притчах?»
0: Мама кивнула и процитировала. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Вот какими мы должны быть. Такие люди нравятся Богу, таким Он благоволит. А кто пытается найти похвалу и одобрение у людей, обязательно разочаруется. Я расскажу тебе про двух девочек, с которыми мы учились в старших классах. Одну звали Глория. Жизнерадостная и общительная, она всегда была душой компании. Ее красота и живой ум привлекали к ней всех. Я знала, что Глория не со всеми была добра, и учительница часто делала ей замечания по этому поводу. И все же я завидовала ей. Мне казалось, что у нее даже имя какое-то необычное. Другую девочку звали Дора. Некоторые с пренебрежением называли ее святошей, потому что она во всем старалась поступать правильно. Только дети из младших классов любили ее и часто обращались к ней за помощью, когда их обижали или у них что-то не получалось. Дора обратилась к Господу, когда училась в 7 классе, и каждый мог сказать, что она настоящая христианка. Она была скромной и неприметной, и это украшало ее. А Глория вела себя обычно шумно, громко смеялась, и если вблизи были мальчики, старалась обратить на себя их внимание. Прошло время. Мы выросли. Глория очень рано вышла замуж, но вскоре развелась. Она стала несчастной и одинокой. А Дора вышла замуж за проповедника. Еще в подростковом возрасте она избрала верный путь в своей жизни и теперь пожинает добрые плоды. Я вновь и вновь убеждаюсь в том, что без Бога люди глубоко несчастны, какими бы богатыми и красивыми они ни были. Только с Господом возможно настоящее счастье. Действительно, тот, кто боится Бога, достоин хвалы.
1: «Ты думаешь, с Маргаритой будет то же, что и с Глорией?» – спросила Линда, когда мама замолчала.
0: «Надеюсь, что нет. Родители направляют Маргариту на верный путь. Думаю, она скоро поймет, как неразумно ведет себя.
1: Вы должны знать, что привычки, которые вы приобретаете в этом возрасте, сильно повлияют на вашу будущую жизнь. Линда задумалась, неужели и для нее пришло время выбирать, каким путем пойти? Оказывается, сегодняшние привычки и привязанности могут сделать ее такой, какой она хотела бы стать. Сердце Линды забилось чаще, когда она подумала о том, что ей хотелось бы быть такой, как ее мама, доброй, любящей, богобоязненной, способной сделать все, чтобы в доме было уютно и радостно. Конечно, это не так просто. Всему этому надо научиться, надо пройти серьезную школу. Но ради такого прекрасного будущего стоит постараться.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов слушайте свидетельство, в 7 часов в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов проповедь Александра Пышного, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Всех вас, словами Иисуса Христа, мир вам.